Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания. Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни, и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызну». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о вере, неверии и сомнении. Священник отец Владимир детей исповедовал кучками, человек по пять. Да и какие у нас грехи-то были тогда? Но уже летел радостный домой, точно на крыльях. Так было легко на душе. И уже после исповеди не полагалось есть. Мама тоже радостная за нас, что мы очистились. А народ говорил: «Справились, исправились». Ласково бывало говорит: «Ну, вы ложитесь, ложитесь уж поскорей, чтоб не нагрешить еще. Завтра причащаться». И мы, действительно боясь, как бы не запачкать совесть свою даже и словом, и мыслью, сразу в постель. И засыпали безмятежным сном невинности. На другой день причащались. Было еще более радостно и нам, и родителям. Голоса.

Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: У валаамского монаха Михаила заболел глаз. Он почти ничего не видел. Монастырский лекарь заявил, что дела плохи, и нужно срочно обращаться в больницу. Врач долго осматривал больного, а затем, разведя руками, произнес: «Батюшка, я мог бы вас прооперировать, но 90% из 100, что это не даст положительного результата. Даже наоборот, может ослепнуть и другой глаз». Отец Михаил молчал, опустив голову, и перебирал пальцами узелки четок. Врач уже хотел проводить его из кабинета, как вдруг монах посмотрел на него и с уверенностью сказал: «Доктор, я согласен на операцию». «Но вы идете на огромный риск», — начал было урезонивать его врач, но отец Михаил твердо произнес: «Все в руках Господних. Прооперируйте меня». Операцию назначили на следующую неделю. Вернувшись в монастырь, отец Михаил все эти дни провел в уединенной молитве. «Иисусе Христе, Сыне Божий, на Твою святую волю полагаюсь. Если будет Тебе угодно, пошли мне исцеление от недуга», — молил он Бога. Через несколько дней операция была сделана. Когда пришло время снимать повязку, врач перед тем, как разбинтовать прооперированный глаз, еще раз сказал отцу Михаилу: «Батюшка, за результат я не ручаюсь», и снял с его головы марлю. Отец Михаил открыл глаз, поморгал, потрогал рукой. Потом обернулся к врачу и, широко улыбаясь, воскликнул: «Хвала Господу! Я вижу!» Доктор провел с отцом Михаилом несколько упражнений по таблице для проверки зрения, и монах отлично с ними справился. Тогда врач снова развел руками и сказал: «Это похоже на чудо». Так оно и было. По искренней молитве отца Михаила, смиренно доверившего себя Богу, Господь совершил чудо руками доктора. В молитве важна не просьба, а смирение и готовность принять волю Божью, говорил старец Михаил Валаамский. Кто всецело предал себя Богу, того Господь не оставит.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Откуда у нас берутся страхи? Мы то одного боимся, то другого. Часто люди считают свои страхи следствием маловерия. В некоторых случаях это так и есть. Но преподобный Симеон Новый Богослов указывает также на связь боязливости с унынием. Хочу поделиться с вами его размышлениями о причинах страхов. Уныние и телесное отяжеление от лени и нерадения, появляющиеся в душе, приносят разуму помрачение и отчаяние, отчего господствуют в сердце помыслы боязливости и хулы. Демон боязливости сопутствует демону уныния и нападает вместе с ним, а тот помогает этому и хватает жертву, и первый наводит на душу страх с очерствением, второй же производит в душе и уме помрачение и расслабление, а также окаменение и отчаяние.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Вот два белоруса-сокамерника начали свою благодушную борьбу на поясах. Они были в лаптях, светлых рубахах и домотканных штанах какого-то сиреневого цвета и всегда неразлучны. Молодые, высокие, белые, с бородами. Они брались за пояса и старались оторвать друг друга от земли, долго похаживая вокруг незримой оси. А вчера, когда вся камера шумно и весело пошла на прогулку, они остались одни с отцом Владимиром Богдановым, чтобы исповедаться и причаститься. После камерного шума была такая тишина, когда на длинный засаленный тюремный стол отец Владимир поставил крошечную чашу. Я стоял рядом и читал благодарственные молитвы. Причастие. Вот где источник осеннего солнца, и вот где источник силы этих двух притихших богатырей.
0: Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: За окном сгущались осенние петербургские сумерки. На Невском зажигались огни. Светились двумя желтыми квадратами и окна маленькой чайной, где по вечерам любили собираться художники. Рассевшись вдоль длинных деревянных столов, они делились друг с другом творческими находками и пили чай из пузатого русского самовара. В этот вечер художники Николай Ярошенко и Николай Дубовской оказались за столом рядом. Ярошенко пытался разговорить тезку, шутил, но Дубовской лишь натянуто улыбался и молчал. «Да что с тобой такое?» – удивился Ярошенко. «Сидишь бледный, как загрунтованный холст». Дубовской вздохнул. «Был вчера у доктора», – сказал он. «Катар желудка обнаружили. Сам знаешь, порой и теперь голодать приходится, а уж в молодости и подавно. Неделями крохи во рту не бывало. Вот и заработал себе недуг. Боли страшные, говорят, надо срочно лечить. Только лечение-то денег стоит, а где их взять? Уж третий месяц, как ни одной картины не покупают». Ярошенко на минуту задумался. А потом вдруг дружески хлопнул Дубовского по плечу и сказал: «Не грусти, будет тебе лечение. У самого хорошего доктора, и денег он с тебя не возьмет». Художник говорил о Вячеславе Авксентьевиче Моносейне, известном петербургском враче, которого коллеги называли истинным бессребреником. Они недоумевали, как же так можно не просто не взять платы за визит, а еще и дать пациенту денег на лекарства. А между тем Вячеслав Авксентьевич поступал так каждый раз, когда видел перед собой пациента, явно принесшего доктору свои последние гроши. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Петербургской военно-медицинской академии Моносейн мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых докторов столицы. Но он предпочитал вести скромную жизнь, считая, что врач – это не просто профессия, а прежде всего служение. Врач должен отдаваться принимаемому на себя долгу всей душой, бескорыстно, с любовью и самоотвержением, говорил Вячеслав Авксентьевич. Моносейн все свое время посвящал работе, почти не оставляя его для личных дел. Лекции в академии, прием в клинике. А вернувшись домой, Вячеслав Авксентьевич наскоро перекусывал и снова облачался в белый халат. К нему на квартиру приходили заводские рабочие, неимущие студенты и бедняки. Таких домашних пациентов он принимал порой до глубокой ночи, а утром все повторялось снова. Но и этой нагрузки деятельному, горячо радеющему за российскую медицину доктору Моносейну было недостаточно. В 1880 году он учредил газету «Врач» и стал ее главным редактором. В газете печатались не только новости из мира медицины. Огромное внимание Вячеслав Авксентьевич уделял на ее страницах и вопросам врачебной этики. В одном из номеров, к примеру, он возмущенно раскритиковал некоего доктора, утверждавшего, что телесные наказания розгами полезны для здоровья. Кроме того, Моносейн стал публиковать в газете сообщения о семьях врачей, оказавшихся в сложном материальном положении. Поступающие в редакцию пожертвования он тут же отправлял нуждавшимся. А на 4-м Пироговском медицинском съезде Вячеслав Авксентьевич выступил с предложением ко всем врачам России ежемесячно перечислять в адрес редакции газеты по 1 рублю, формируя таким образом кассу взаимопомощи. Эта идея нашла живой отклик и вскоре заработала на практике. А маленький и посильный вклад, который, однако, делал большое дело, медики сразу же окрестили моносейнским рублем. Сферы деятельности Вячеслава Авксентьевича были весьма разносторонними. Искренне любивший литературу, сам много писавший, он был председателем литературного фонда, оказывавшего поддержку бедствующим писателям. Он возобновил работу общества вспомоществования нуждающимся студентам, а свою огромную библиотеку, полную редких книг, принес в дар Томскому университету. «Когда умру, то решительно нечем будет помянуть меня», с искренним сожалением говорил этот скромный человек, которого называли совестью врачебного сословия. Он ушел из жизни в феврале 1901 года после тяжелой болезни. В последний путь его провожал весь Петербург.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Умолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за туч. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новою силой, и с новою властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе – песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в Священный Сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спишь». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого Поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Восприни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
2: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. К одному монаху-отшельнику ночью пробрался вор. Не найдя у него ничего ценного, вор удивленно спросил: «Где же все твое имущество?» «Я все припрятал в верхнем доме», — сказал монах, показывая на небо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени, племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках Твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Натальи Трауберг «Сама жизнь». Я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя. Обрети мир, и тысячи, в том числе дети, вокруг тебя спасутся. Но поди его обрети до глубочайшей старости. Остается молитва по слову святых, и если невозможно, молись.
0: Голоса

что истина?» Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головою. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: У отца Михаила закончился ладан. Каждый день он служил литургию в Гефсиманском скиту Валаамского монастыря, не жалея ароматного благовония для кадила. Но запасы неумолимо подходили к концу. Когда в сундучке для хранения ладана оставалось всего несколько кусочков, отец Михаил обратился к монастырскому эконому, монаху, заведовавшему хозяйством. Тот пообещал ладан выдать, но проходили дни, а эконом, славившийся необыкновенной бережливостью, обещание свое выполнять не спешил. Готовясь к службе, отец Михаил закладывал в кадилы последние крошки благовонной смолы. «Как же я завтра-то буду? Неужто придется древний устав нарушить? Без кождения литургии служить?» – печально думал он. Но тут же укорил себя за уныние. «Что это я в самом деле? Не оставит Господь? Видит Он мою нужду и лучше меня знает, как должно быть». В этот самый момент в дверь кельи отца Михаила постучали. «А вот и отец-эконом ладан прислал», — радостно подумал монах и бросился открывать. Но на пороге стоял монастырский разносчик почты. «Тебе посылка, отче», — сказал он, протягивая отцу Михаилу увесистый сверток. «Из Америки». Отец Михаил вздохнул. «Лучше бы это был ладан», — подумал он. Посылка была от его друга, отца Германа, несколько лет назад уехавшего с Валаама в один из православных монастырей Соединенных Штатов. Отец Михаил развернул бумагу с почтовыми оттисками на иностранном языке. Внутри была большая деревянная коробка. От нее исходил приятный благоуханный запах. Запах ладана. «Брат мой во Христе Михаил», — писал отец Герман, — «прими ладан наш монастырский из земли заокеанской». Отец Михаил прижал к груди деревянный ящичек и от всего сердца возблагодарил Бога. «Нельзя отчаиваться», — говорил старец Михаил Валаамский. «Во всякой нужде надо уповать на милость Божью. Надеющимся на Него, милосердный Господь подаст свою помощь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его», читаем мы в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Но человеку все же свойственно размышлять о Царстве Небесном. Размышляли о нем и святые. Хочу поделиться с вами мыслями преподобного Ефрема Сирина о Небесном Иерусалиме, где он тоже, как и мы, хотел оказаться. Но в отличие от нас, грешных, много трудился над преображением своей души. Итак, никто не утруждается там, никто не алчит, потому что никто не грешит. Никто не чувствует там раскаяния, потому что нет там кающихся. Подвязавшиеся на поприще не выходят там на подвиг и пребывают в покое. Нет там старости, потому что нет и смерти. Нет там предаваемых погребению, потому что нет и рождающихся. Нет у них печали, потому что свободны от всяких страданий. Нет у них опасения, потому что далеки от всяких сетей. Нет там противника, потому что брань кончена. Непрестанно себя и друг друга именуют блаженными, потому что прекратились их брани, венцы получены, и в кущах их покой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. Вы женитесь. Дай Господь мир и любовь. Молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом пути. Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: «А жена да убоится мужа своего». А шуточного или несовременного тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть вид подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о духовном страхе, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и словесными оскорблениями. Дай, Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось встречать.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В приемной трофейной комиссии императорской военно-походной канцелярии было пусто. Только в самом углу, на маленьком деревянном табурете, сидела миловидная белокурая молодая женщина в военной шинели и в форме сестры милосердия. Рядом с ней стоял деревянный костыль. Спокойное лицо женщины светилось какой-то удивительной радостью, как будто всего за несколько верст отсюда не разрывались снаряды и не грохотал фронт Первой мировой. Дверь кабинета начальника канцелярии приоткрылась. «Сестра, можете войти», – позвал женщину вахмистр, и она поднялась, опираясь на костыль и слегка прихрамывая. «Мне вкратце доложили вашу историю», – сказал женщине начальник канцелярии. «Ранение, плен, возвращение на родину». «Что ж, все это достойно восхищения, но, простите, мы – трофейная комиссия. Чего вы хотите от нас?» Сестра милосердия едва заметно улыбнулась. «Прошу вас, отвернитесь на минуту», – попросила она. Начальник и вахмистр повернули головы, а сестра, расстегнув рубашку, вытащила из-за пазухи какое-то большое полотно. Когда военные на голос женщины снова повернулись, от изумления они буквально застыли. На столе перед ними лежало развернутое знамя 6-го Либавского пехотного полка. «Откуда это у вас?» – с трудом оправившись от потрясения, проговорил начальник канцелярии. «Неужели полк потерял свое знамя? Ведь это же позор для него!» «Нет-нет!» – воскликнула сестра милосердия. «Знамя мне передал знаменосец. Вот как было дело!» Генриетта Викторовна Сорокина, так звали сестру милосердия, была натурой совсем не воинственной. Жизнь ее текла обычным руслом. Супруг работал управляющим на конезаводе в Тульской губернии. Она вела домашнее хозяйство. Но в 1914-м, когда Россия вступила в Первую мировую войну, Генриетта и ее супруг, не раздумывая, пошли на фронт. Он надел форму уланского офицера, она – фартук сестры милосердия. Сорокина самоотверженно трудилась на перевязочных пунктах во время боев. Снаряды рвались в нескольких метрах от нее, но Генриетта, положившись на Божью волю, спокойно исполняла свой долг. Так было и во время кровопролитного боя под местечком Сольдау в Восточной Пруссии. 6-й Либавский пехотный полк Российской императорской армии сражался мужественно, но силы противника превосходили. Вдруг Генриетта увидела, как падает скошенный неприятельским выстрелом полковой знаменосец. Сестра милосердия бросилась к раненому и вынесла его из-под пуль. Рана оказалась смертельной. Знаменосец умирал на руках у Генриетты. Вдруг его затуманенный взгляд прояснился. Собрав последние силы, знаменосец сдернул с прижатого к сердцу древка знамя полка и протянул его Сорокиной. «Сестра, сохрани!» – прошептал он и навсегда закрыл глаза. Генриетта быстро, чтобы никто не заметил, обернула знамя вокруг груди под рубахой. И в этот самый момент осколок вонзился ей в ногу. Женщина упала и потеряла сознание. Очнулась Генриетта в немецком госпитале. Она была взята в плен. Женщина в волнении нащупала под рубашкой плотную ткань знамени. Слава богу, на месте. Посмотрела на ногу, она была забинтована. Хотела встать, и в этот самый момент в дверь палаты вошел немецкий офицер. «Госпожа, если может ходить, прошу на пункт обмена пленными!» С акцентом проговорил он по-русски, протягивая Генриетте костыль. Сестра милосердия не представляла для противника интереса. Ее хотели как можно быстрее вернуть в Россию, обменяв по заключенному договору на своего солдата. Они не могли даже представить, какой важный трофей возвращается вместе с ней на родину. Так, руками хрупкой женщины была спасена честь знамени 6-го Либавского пехотного полка. За проявленное мужество высочайшим повелением императора Николая II сестра милосердия Генриетта Сорокина была награждена сразу 2 георгиевскими крестами.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я уж слаб.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Церковнославянский текст тропаря праздника Благовещения выглядит так: «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим, радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст тропаря Благовещения раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
2: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. «Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно». Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятное! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает. Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Ольшевского. 1918 год. Россия. Первая мировая война. Поезд с солдатами, которые возвращаются с Западного фронта домой. «Братцы!» — обращается один из пассажиров, батюшка, ко всем в вагоне. «А ведь сегодня воскресенье. Ваши родные, отцы и матери, жены и дети идут в церковь, наверное, вас поминают в молитвах. Давайте и мы здесь, в вагоне, отметим воскресный день хотя краткой молитвой». Батюшка предложил всем, кому позволяет место, встать. Кому нельзя встать, молятся сидя. Солдаты подхватили и стали петь «Царю Небесный». Пропели «Отче наш», «Спаси Господи», «Богородица Дева». Пели одушевленно. Потом батюшка прочел по-славянски воскресное Евангелие от Матфея. По прочтении дал объяснение. «Вникнем мы в последние слова Спасителя, — говорил батюшка, — слышанные вами в прочитанном Евангелии. Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». С кем это обещает быть Господь? Говорено было апостолам. Но ведь они не остались на земле жить до скончания века, а умерли. Он обещает всем тем верующим людям, которым приходится жить после апостолов и до самого скончания века. Какое великое обещание дал Господь! С кем же Он теперь? С кем Он? Очевидно, Он с теми, кто того заслуживает. Мы с вами ведь тоже христиане, а с нами есть Господь. Вот над этим мы должны глубоко задуматься».

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Монах Михаил сидел в очереди к портному. Мастер приезжал в Валаамский монастырь из города раз в месяц, поэтому народу к нему всегда стекалось множество. У кого-то прохудилась ряса, кому-то нужно было шить облачение. Отец Михаил был здесь впервые. Он бы и вовсе не пошел, но его куколь, монашеский капюшон с накидкой, совсем износился. Однажды, увидев монаха Михаила в таком обличье, игумен строго повелел ему заказать новый. После того, как портной принимал заказы, эконом, монах, ответственный за хозяйство, выплачивал ему положенные деньги из монастырской казны. Но заезжий мастер славился любовью к подаркам и уклончиво, но ясно давал монахам понять, что, приходя к нему, нужно что-нибудь с собой принести. Отец Михаил об этом не знал. Когда пришла его очередь, он подал портному кусок простой черной материи. «Пошей мне, сыночек, куколь», — с поклоном сказал монах. Портной посмотрел на отца Михаила и, увидев, что кроме ткани у того в руках ничего больше нет, развел руками. «Не могу, батюшка». «Отчего же не можешь?» — удивился отец Михаил. «Не умею», — с усмешкой произнес портной. Отец Михаил удивился еще больше. «Тогда, может, хоть скроишь, а я уж сам как-нибудь сошью», — предложил он. «Нет, не умею», — снова повторил портной с неприятной улыбкой. Отец Михаил постоял с минуту, потом поклонился и вышел. Во дворе монахи увидели, что он возвращается от портного с куском материи в руках, и сразу все поняли. «Отец Михаил, да ему подарок нужен», — с улыбкой объяснили они. «А так ни за что не сошьет». Отец Михаил грустно кивнул головой. В келье он взял иголку с ниткой, заштопал свой старый куколь и надел на голову. «Мздоимство — большой грех», — говорил, рассказывая об этом случае, старец Михаил Валаамский. «Нельзя давать повод грешить другим и соучаствовать в их грехах, ибо зато придется нам держать ответ перед Господом».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Ботоногов.
1: Часто спрашивают, как правильно молиться. Люди большое значение придают внешней форме. А в молитве важно благоговение перед Богом. Хочу с вами поделиться словами святителя Тихона Задонского о молитве. Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом перед Богом и написанные молитвы читать. Можно и без этого в любое время и в любом месте умом и духом молиться. Можешь на ходу, во время еды, лежа, в пути, за трапезой сидя, дело делая, при людях и в уединении к Богу ум и сердце обращать. И так милости и помощи у Него просить. Бог везде и в любом месте есть, и всегда двери к Нему открыты, и подход к Нему прост. Не так, как к человеку, и везде и всегда по своему человеколюбию Он готов нас слушать и нам помогать».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии, «Моя жизнь с отцом Александром». Вспоминая, как во время одного из наших утренних разговоров я задавал Александру множество вопросов о смерти. Что происходит через 3 дня? В чем значение 9-го дня? Что такое чистилище? Что будет на страшном суде? Меня все больше раздражало отсутствие ясных ответов, я начинала сердиться. И тут Александр повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Льяна, не подглядывай». И продолжил цитаты из послания апостола Павла Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Как часто он приводил эту цитату с полной верой, доверием и предвкушением. Он был интеллектуалом, мыслителем, но я знала, какой простой и доверчивой была на самом деле его вера. Эти слова «не подглядывай» являют, как простая сила веры и уверенность в незаслуженном милосердии Божием, позволяют нам достичь Царства Божия. Господи, хорошо нам здесь быть.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Морозным утром 20 января 1908 года на одной из окраин Тулы собрался народ. В этот день здесь, в тихом и уютном месте неподалеку от старого парка, вдали от городской суеты и фабричного дыма, открывалась новая больница для бедных. Разговоры о ее строительстве велись давно. Были статьи в газетах, обсуждения в Думе. Но у городских властей все время не хватало денег, и постепенно все как-то смирились с мыслью о том, что такой больницы в Туле в ближайшее время не будет. Но вот она, даже не верится, двухэтажная, каменная, с красивыми колоннами на фасаде у главного входа. Горожане слушали слова торжественного молебна, и каждый из них с благодарностью повторял про себя одно и то же имя – Дмитрий Яковлевич Ваныкин. Именно ему была обязана своим появлением новая больница. Дмитрий Яковлевич был успешным тульским купцом, в молодости владел посудными лавками, а позже открыл самое большое в городе похоронное бюро. К своему специфическому бизнесу Ваныкин подходил далеко не только с позиции выгоды, ведь как ни крути, он имел дело с людским горем. Дмитрий Яковлевич всегда самым искренним образом утешал скорбящих родственников и находил такие слова, от которых действительно становилось легче. Но вскоре беда постучалась в дом самого Ваныкина. От тяжелой болезни умерла его малолетняя дочь, а почти следом за нею – супруга. Прийти в себя от такого удара купцу помогла лишь горячая вера в Бога. Но с тех самых пор Дмитрия Яковлевича редко видели на улицах города. Он практически отошел от дел и выезжал из дома лишь на богослужение в Казанский храм, расположенный неподалеку. Свой солидный капитал купец Ваныкин решил целиком обратить на пользу людям. Он жертвовал везде, где только была нужда, поддерживал училища, школы и гимназии, покупал учебную литературу, выделял средства на стипендии неимущим ученикам и студентам, помогал с ремонтом зданий. Благодаря Ваныкину в Туле появились ночлежный дом и богадельня, общежитие для бедных из 30 деревянных домов. Не жалел Дмитрий Яковлевич денег и помогая тульским храмам. Благодаря Ваныкину в городе появился еще один – во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя купца. А в 1898 году у Ваныкина случился инсульт. Отнялись ноги, полностью пропало зрение. Теперь он не мог выезжать из дома даже в церковь. Богослужения проводились прямо в его комнатах. После инсульта Дмитрий Яковлевич прожил совсем недолго. Чувствуя приближение последнего часа, купец написал завещание, которым весь свой капитал, 2 миллиона рублей, дарил родному городу. Он просил половину завещанного распределить между городскими храмами и приютами, а на оставшиеся деньги построить в Туле больницу для бедных, ту самую, которую торжественно открыли и осветили в январе 1908 года. Она и сейчас, спустя 100 с лишним лет, служит на благо людей.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Светлое радио.
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе и быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божья Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божья Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
2: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения Честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем. А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один брат, обиженный другим, пришел к старцу и говорит: «Этот человек оскорбил меня, но я за себя отомщу». Старец ему сказал: «Не надо этого делать, сын мой. Лучше предоставь Богу дело отмщения». «Нет, я все равно не успокоюсь, пока за себя не отомщу», — ответил монах. Тогда старец сказал: «Давай-ка помолимся, брат». Они встали на молитву, и старец начал так: «Боже, мы не имеем более нужды о Твоем попечении о нас. Мы сами хотим мстить за себя». Услышал это обиженный монах, бросился в ноги старцу и воскликнул: «Прости меня, Ава, больше я не хочу судиться с моим братом».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
9: «Ибях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся».
10: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
9: Но вино новое в мехи новые влиять.
8: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же? На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать, ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил, причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Небеса. Однажды мы сняли домик на берегу лесного озера и целых полмесяца наблюдали необыкновенно красивые рассветы. Специально для этого просыпались очень рано и выходили на берег. Небо сияло разными красками, постепенно становясь все ярче, и над озером восходило солнце. Я удивлялась, что один рассвет никогда не повторяет другой, а мои дети пытались рисовать это завораживающее небо, что отражается в воде. В этом ежеутреннем зрелище было и величие, и радость, и красота высшая, Божья. Сами собой приходили на память евангельские слова: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Приходило осознание, что все наши земные проблемы мелкие и не так уж существенны. А сокровище, чистота душ, к которой нужно стремиться, соединяет нас с небом, то есть с вечностью. Где-то в ящике стола лежат у меня те детские рисунки. И много рассветов, закатов и разных дней прошло с тех пор. Но ощущение, что самая главная наша жизнь не здесь, а на небе, осталось. Да и не зря же Царствие Божие, к обретению которого мы стремимся и куда Господь нас призывает, так по-другому и зовется: Царствие Небесное.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовных смыслах паломничества клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
2: К сожалению, современное паломничество превращается в такой православный туризм. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что отстроенные, прекрасно восстановленные здания, разбитые цветники, пруды, наполненные живой рыбой и прочие-прочие какие-то такие усилия людей выглядят совершенно пустыми и безжизненными, потому что нет основного. Чего? А вот это самое главное. Сергий Радонежский со своим братом ушел на гору Маковец подвязаться в лес, построили хижину, стали там жить. Они никого не звали. Они не разводили прудов с живой рыбой, не сажали цветы. Они молились. И на их молитву пришло такое количество людей, что до сих пор огромный поток паломников едет в Троице-Сергиеву лавру. Почему? Потому что молитва Сергия Радонежского продолжается до сих пор. И это духовный центр. Поэтому любое паломничество, в первую очередь, может быть основано и ориентировано на духовную составляющую того места, куда мы едем как паломники. Именно поэтому место, где подвязались святые, становится притоком паломников, потому что молитва и благодать Божия, которую они получили там, благодаря своему труду, она существует и есть там. Именно поэтому мы для этого туда едем, а не за цветами и живой рыбой.
0: Актуальная тема.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Кира Лаврентьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Просматривая новостную ленту на одном из интернет-сайтов, я обратила внимание на красочные фотографии новеньких грузовиков. Из текста под фотографиями я узнала о мастере на все руки – Василии Лютницком. Ему удалось превратить унылую площадку для прогулок в детском саду в достопримечательность города Коврово Владимирской области. И мне хочется поделиться с вами вдохновляющей историей ковровского умельца. В раннем возрасте Василий с увлечением вырезал из дерева нехитрые игрушки – машинки, солдатиков, самолеты. С годами качество его поделок выросло за счет освоения электроинструментов. Став взрослым, Василий не расстался с любимым хобби. На основном месте работы – мебельной фабрике. Он трудится упаковщиком продукции, а в свободное время занимается с древесиной. Раньше мастерил мебель и предметы для дома – разделочные доски и табуреты, столики и скамейки. А потом увлекся благоустройством территории детского сада, в который ходит его сын. Площадку для прогулок, недавно полупустую, теперь не узнать. Появилась избушка, кораблик с мачтой, якорем и штурвалом, баскетбольное кольцо в форме солнца. Но главная радость малышей – это грузовики «ГАЗ», «ЗИЛ» и «Урал», сделанные из дерева почти в натуральную величину. Колеса крутятся, дверцы и капот открываются, в кузов помещается много ребятишек. Игрушечные машины, прочные и безопасные для детей, очень похожи на настоящие. Первый грузовик Василий строил 1,5 месяца, включая отпуск, выходные и вечера рабочих дней. Финансовые затраты тоже оказались весомыми. Потребовались доски и бревна, краска и колеса, дверные петли и замок. Все это приобреталось на заработную плату, а также отпускные и премиальные ковровского умельца. К счастью, мир не без добрых людей. Вторую и третью машину помогали создавать друзья и соседи. Один подарил колесо, другой – руль, третий – фары. Да и денежная поддержка не заставила себя ждать. Василий Лютницкий не собирается останавливаться на достигнутом. На очереди – самосвал «КамАЗ», в планах – игрушечные автобусы. Я верю, что у мастера все получится, и представляю себе лица малышей, сияющие от радости при виде чудо-транспорта. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Савватий, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже 14-15 веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Савватий долгое время жил в Кирилло-Белоезерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам, однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком — Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки

Умели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Савватию, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря. Церковь почитает преподобных Савватия, Зосиму и Германа Соловецких как светочей русского монашества. Мы просим их, святые праведные отцы Савватий, Зосима и Герман, молите Бога о нас. –

Ада Якушева. Талантливая поэтесса. Хрупкая блондинка с нежным голосом, ставшая в 50-х годах женой и музой Юрия Визбора. Союз двух этих людей был похож на фейерверк. В нем не было покоя, но всегда искрило вдохновение, приводившее подчас к маленьким возгораниям. Супруги могли спорить до хрипоты и часами ссориться не из-за бытовых проблем, а из-за рифмы совместно создаваемой песни. И при этом неизменно щедро одаривали слушателей плодами своего творчества. Ада Якушева, высоко ценившая произведения Визбора, к своим песням относилась излишне критично. Она всегда была готова петь на туристических слетах, походах и в гостях у друзей. А вот платные концерты ее смущали. «Неужели кто-то согласится платить рубль, чтобы слушать меня?» Удивлялась Ада на предложение устроить коммерческое выступление еще в далеких 80-х. Позднее она признавалась: «Я не выношу сцену. Я совершенно не профессиональна ни в написании, ни в подаче песен. Для меня это всегда ужасный труд». В 1998 году стартовал проект «Песни нашего века». Виктор Берковский, Сергей Никитин, Олег Митяев, братья Мещуки и другие известные исполнители поставили своей целью озвучить лучшие произведения, написанные за всю историю русского бардовского движения. В первый альбом не вошла ни одна песня Якушевой. Все, кто любит и ценит творчество поэтессы, всполошились. Почему? Разве это справедливо? На что Ада, а вернее сказать, Ариадна Адамовна, с кроткой улыбкой отвечала: «Ну а как вы себе представляете, что здоровые, крепкие мужчины будут петь женские глупости?» Во втором альбоме «Песен нашего века» все-таки прозвучала любимая многими лирическая зарисовка «Вечер бродит по лесным дорожкам». Ада Якушева осталась верна себе. «Не думала, что из этой песни получится что-то путное», — сказала она смущенно. «Если бы знала, что так будет, постаралась бы написать ее получше». Как измерить качество стихов? Есть авторы, удивляющие читателей и слушателей сложностью образов и изысканностью рифм. И есть Ада Якушева, чьи песни покоряют своей искренностью, прозрачностью и той простотой, которая граничит с гениальностью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего церковь проповедует и занимается пасторской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем, об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуются тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и фрагмент «Где двое или трое собраны во имя мое» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 21 августа, Церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобный Григорий Синаит родился в 1268 году недалеко от крупного города Смирны в Малой Азии. Он происходил из богатой семьи. В 22 года Григорий был захвачен в плен турками и увезен в город Лаодикию. По преданию, однажды хозяева разрешили пленникам-христианам посетить церковь. Те так истосковались по службе, что сами начали петь вместо хора. Члены местной общины были поражены красотой пения. Они выкупили пленников и освободили их. Григорий не вернулся на родину, а отправился на Кипр, где принял монашество. Долгое время он жил в обители на горе Синай, по названию которой получил свое второе имя. Затем монах посетил Иерусалим, монастыри Афона. Григорий Синаит познакомился со всем опытом и традицией монашества и только потом сам начал отшельническую жизнь. За время своего уединения, молитвы и трудов Григорий создал немало духовных произведений, ставших его драгоценным наследием. Среди них самое известное – «Добротолюбие», «Наставление о внутренней жизни, о безмолвии и соблюдении заповедей». Написал он и несколько церковных песнопений-канонов. Скончался Григорий Синаит в Македонии, в обители, которую сам основал для тех, кто хотел строго следовать его духовным советам. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Григория Синаита, чтит его за труды и ту помощь, утешение, вдохновение, которые спустя сотни лет верующие находят в его житии и словах. Мы просим преподобного: «Святой праведный Григорий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: «Анна на шее». Есть у Антона Павловича Чехова такой рассказ. По сюжету муж главной героини получает орден святой Анны второй степени. Согласно правилам, его носили на ленте, надетым на шею. Что же это за награда? Как она появилась в России? Кому и за что вручалась? Можно сказать, что орден святой Анны возник благодаря большой любви. Великая княжна Анна Петровна, дочь российского императора Петра I, в 1725 году обвенчалась с Карлом Фридрихом, герцогом Гольштейн-Готтарпским. Это был не просто династический брак. Семейный союз скрепляли подлинные глубокие чувства. Супруги очень любили друг друга. Однако спустя всего 3 года Анна Петровна скончалась. Герцог сильно горевал. И в 1735 в память о любимой жене учредил новую награду Гольштейн-Готтарпского государства – Орден Святой Анны. Орден был назван в честь святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Через 4 года после этого Карл Фридрих отошел ко Господу, совсем ненадолго пережив супругу. А единственный сын герцога и Анны Петровны, Карл Петр Ульрих, в 1742 году стал наследником российского престола. У императрицы Елизаветы Петровны, его родной тетки, не было детей. И она решила передать трон племяннику. В России Карл Петр Ульрих принял православие и стал именоваться великим князем Петром Федоровичем, а, взойдя на престол, императором Петром III. Правил он всего год. За это время несколько русских придворных получили из его рук тот самый орден святой Анны. Гольштейн-Готтарпскую награду, учрежденную в честь матери, Петр Федорович привез с собой в Россию. Как сын герцога он унаследовал право присуждения этого ордена. Впрочем, иностранная награда долгое время не имела в России большого веса. До тех пор, пока 5 апреля 1797 года, в день своей коронации, император Павел I, сын Петра III, не причислил орден святой Анны государственным наградам Российской империи. В изданном в тот же день императором Павлом установлении об орденах давалось описание знака ордена. Крест золотой, большой, на белом поле, обведенном золотой каймою, изображение святой Анны. Вокруг креста девиз «Любящим правду, благочестие, верность». У ордена был свой праздничный день, 3 февраля. Свой храм им стала церковь Симеона и Анны в Санкт-Петербурге на улице Маховой. Появились первая и вторая степени ордена, которыми награждались высшие офицерские чины и государственные служащие за выслугу лет. Так, например, чиновники получали награду за 12 лет беспорочной службы в одной должности, а военные – за 8 лет в чине не ниже штабс-капитана. Знак ордена 3-й степени был исключительно военной наградой и вручался за храбрость, проявленную в бою. Он представлял собой маленький крестик, который крепился на эфес шпаги. В 1815 году при императоре Александре I немного изменился статут, то есть положение об ордене. Крест для ношения на оружие перешел в 4-ю степень награды, а знаком ордена 3-й степени – стал нагрудный крест с бантом. Он тоже вручался за военные заслуги. Орден Святой Анны стал первым орденом великого полководца Александра Васильевича Суворова. В 1789 году этой награды удостоился и будущий фельдмаршал Михаил Кутузов. После революции 1917 года большевики упразднили орден. Впоследствии он возродился за рубежом, среди русской эмиграции, но, к сожалению, лишь как символическая награда, не имеющая официального государственного статуса.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Идях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся».
3: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
2: «Но вино новое в мехи новые влиять».
1: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. «Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же?» На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать, ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил, причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Достигнув с великим трудом вершины по преодолению многих опасностей и невзгод, счастливый и отважный покоритель горных круч не спешит пускаться в обратный путь, но с довольством обозревает открывшиеся ему просторы. Он подобен горному орлу, который, находясь в бреющем полете, едва шевеля оперением крыл, усматривает острым взором мельчайшие детали происходящего внизу, в долине. Таков и усовершившийся в благодати христианин. Пребывая в мирном и светлом расположении духа, он бдительно внимает своей душе и замечает все прилоги зла, вовремя отсекая их и обращая в бегство призыванием Господа Иисуса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Источник ежедневно в нашем эфире.

0: всякий случай. Я поблагодарила эту женщину и была ей очень признательна за такой маленький жест доброты. Мы с ней поговорили всю обратную дорогу и очень тепло распрощались. Вторая история произошла по пути на дачу. Был жаркий летний день, поезд был забит, и мы присели рядом с женщиной. Она освободила место, чтобы мы могли рядом устроиться. И через какое-то время в поезд заходит контролер и говорит, что дочке тоже нужен билет, а я купила ее только на себя. Оказалось, что заплатить за билет можно только наличными, а у меня все деньги были на карте. И тогда наша соседка, пожилая женщина лет 60-65, заплатила за нас, достала кошелек и отчитала деньги. Я хотела ей перевести эти деньги, но она стала отказываться. Говорит, не надо, не надо. Мне было так неудобно. Я молодая, а она пенсионерка. Кто кому должен помогать? Мы разговорились, и оказалось, что у нее очень интересная история жизни. Она владелец бизнеса, а сейчас сдает квартиру в Москве и живет на даче со своей семьей. Мы очень тепло в общении провели всю оставшуюся дорогу, и я вышла с теплым чувством на душе, радостью, что есть такие добрые люди, неравнодушные к чужим проблемам.
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Саввати и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Николай Шумков родился в 1886 году в Вологодской губернии. Он закончил семинарию, был псаломщиком, диаконом, а после 18 года стал священником. Первый раз его арестовали в 29 году за неуплату налогов. Последовал приговор 4 месяца принудительных исправительно-трудовых работ. Через 2 года второй арест. В этот раз власти придумали еще более абсурдные обвинения – невыполнение мясопоставок. Отец Николай пробыл в заключении недолго. После освобождения он служил в одном из сел Республики Коми. Третий и последний арест состоялся в 1937 году. Шумков был обвинен в активной контрреволюционной деятельности, систематическом распространении слухов о скором развале колхозов и падении советской власти. Священник виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Спустя 3 дня приговор был приведен в исполнение. В 2001 году иерей Николай Шумков был причислен к лику святых. Жизнь священника в 20-е и 30-е годы прошлого века – это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Церковь прославляет тех мучеников и исповедников, которые пронесли свою веру сквозь выпавшие испытания. Вспоминая сегодня священномученика Николая Шумкова, мы сердечно просим его – «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Музыкально-театральный жанр «Опера» появился на свет в 1597 году на территории современной Италии. Композитор Якопо Перри создал так называемую музыкальную драму «Дафна», которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Перу этого же мастера принадлежит первый дошедший до нас спектакль «Эвридика», датированный 1600 годом. Однако самый яркий образец нового жанра представлен в творчестве итальянского композитора Клаудио Монтеверди. В 1607 году состоялась премьера его оперы «Орфей», сюжет которой основан на античном мифе о певце Орфее. Невеста Орфея Эвридика умерла от укуса змеи. Безутешный юноша отправился за возлюбленной в царство теней. Пение молодого человека так растрогало обитателей загробного мира, что Эвридику отпустили. Но из-за нарушения данного Орфеем обещания не оглядываться на девушку до возвращения домой, влюбленные вновь были разлучены. Этот древний миф неоднократно воплощался в самых разных видах искусства, так как в нем воспевается сила творчества, необходимость взращивания данного Богом таланта. Монтеверди использует удивительно разнообразный для его времени инструментальный состав. Так, начало спектакля представляет собой дважды повторяемую таккату, то есть пьесу быстрого четкого движения, исполняемую духовыми инструментами, трубами и тромбонами. Современного слушателя может удивить непривычное звучание этого фрагмента. Оно построено всего лишь на одной гармонии. Однако композитору удалось создать эффект многообещающего торжественного вступления. Такката из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди прозвучит в исполнении оркестра Лионского оперного театра. Дирижер Мишель Корбас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему, и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Антон Атрошенко. Африканист, специалист по культурной дипломатии и религиозной философии.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад мне довелось поехать учиться в Германию по программе образовательного обмена. Мы, участники программы, жили в немецких семьях, ходили в местную школу, а в выходные дни ездили на экскурсии по окрестным городам и деревням. Одним из таких городов стал Бад-Наухайм. Каково же было мое удивление, когда после прогулок по немецким улицам и площадям экскурсовод завел нас в церковь, русскую православную церковь. В немецком городе священник говорит по-русски. Прихожане по-русски пишут записки, а в церковной лавке продается икона царя Страстотерпца Николая II, который, оказывается, посещал этот храм в 1910 году. К тому же выяснилось, что у настоятеля, отца Виктора, очень много знакомых в Ярославле, моем родном городе. В последующие годы я часто бывал за границей во время учебных стажировок и рабочих командировок. Если чувствовал тоску по России, всегда старался найти православный храм. В Сербии, Турции, Греции, Эфиопии. Встреча с соотечественниками-прихожанами помогала развеять тоску, а знакомый уклад православного храма позволял мыслями и чувствами перенестись домой за сотни и тысячи километров. Тогда я был только на пути к воцерковлению, а потому воспринимал православие в первую очередь как часть своей родной культуры. Но чем больше я путешествовал, чем больше посещал православные храмы за границей, тем ярче ощущал, что, заходя в церковь, я нахожу нечто большее, нежели простую помощь лекарства от тоски. Европа, Азия, Африка, народы, страны и континенты – всюду находились истории местных христианских подвижников, о которых я никогда прежде не слышал. Например, сербский святой Лазарь, князь, командовавший сербским войском в битве на Косовом поле в 1389 году. Узнал о нем от коллег из Белграда. Слушая рассказ о храбрости Лазаря, я вспомнил святого благоверного князя Дмитрия Донского, образы Куликовской битвы 1380 года. Фигуры святых полководцев до того сближались и переплетались в воображении, что, казалось, они бьются вместе, плечом к плечу, защищая единую святую правду. Или святой Стефан, король Иштван, крестивший Венгрию. История его жизни очень напоминает путь святого равноапостольного князя Владимира. Оба правителя обратили в христианство свои народы. Боролись против языческих предрассудков, оба с самых ранних лет были знакомы с христианскими идеалами. Дед святого Стефана, князь Дьюла, и святая равноапостольная княгиня Ольга, бабушка святого равноапостольного князя Владимира, приняли крещение в Константинополе. И так по всему миру. Встретив православных христиан Сербии и Греции, Египта и Армении, Индии и Бразилии, я осознал, почувствовал, что православие – это не только часть моего культурного кода, но и основа мировоззрения, то главное, что объединяет, казалось бы, совершенно непохожих друг на друга людей. Насколько разные исторические пути у народов России и, например, Греции. Но как хорошо мы начинаем понимать друг друга, когда говорим о Христе и Его Церкви. В такие моменты появляется чувство единения, которое преодолевает границы. Для себя я сделал вывод. Православие – это не знакомая архитектура, привычные обряды или родная речь, а путь. Господь сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. С каждым шагом по этой дороге человек все больше и больше уподобляется Христу. А значит, такие временные явления, как язык, история или география, отходят на второй план, уступая место любви.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, что в Евангелии от Иоанна говорится о предопределении.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Никодим, архиепископ Костромской и Галичский, в миру Николай Кротков, родился в 1868 году в Костромской губернии. Николай получил духовное образование, женился и стал священником. Вскоре рано овдовел и принял монашеский постриг с именем Никодим. Он курировал духовные училища на Кавказе, был епископом в Кишиневе и Пскове. В декабре 16 года епископ Никодим подготовил и направил на имя царя Николая II записку. В ней он предлагал ряд мер для спасения страны от надвигающейся революции. Значимый период жизни владыки Никодима связан с Украиной, Киевом и Крымом. Он отвечал в Киевской епархии за помощь раненым в годы Первой мировой войны. После февральской революции архиепископ резко выступил против националистов, сторонников отделения украинской церкви от московского патриархата. Владыка Никодим стал свидетелем бегства гетмана Скоропадского из Киева. Был арестован по приказу Петлюры. Он не оставил свою паству в Крыму, когда ему предлагали эмигрировать. Владыка видел и победы войск Деникина, и их поражение. При советской власти архиепископ Никодим не раз заключался под стражу, прошел тюрьмы, ссылки и лагеря. Он скончался в 1938 году в Ярославской тюрьме после 2 лет заключения. Ему было 70. Место погребения архиепископа Никодима – одна из братских могил у деревни Селифонтово. Там сейчас находится мемориальное кладбище.
1: Мы чествуем священномученика Никодима, архиепископа Костромского, и просим его молитвенного предстательства. Святой мученик Никодим, моли Бога о нас –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: ...1984 год. Афганистан. Война. Советские солдаты взяли в плен местного. Он явно не был душманом. По-арабски это слово означает «враг». Во время афганской военной кампании так называли боевиков. Обычный деревенский житель. Но командир по какой-то причине решил перестраховаться. Война, мало ли что, и приказал расстрелять. Военные медлили. Никаких доказательств связи пленного с боевиками у них не было. А убивать невинного человека не хотелось никому. Но все же приказ есть приказ. Тогда авиационный наводчик, парень высоченного роста, отвел командира в сторону. Несколько минут они о чем-то разговаривали. А потом комбат подошел к пленному афганцу, развязал ему руки и отпустил. Военного, убедившего командира изменить поспешное, необдуманное решение, поступить по любви и доброте, звали Валерий Бурков. Герой Советского Союза, авиационный военный штурман, ветеран войны в Афганистане, советник президента Российской Федерации, музыкант и монах. Все это о нем одном. Валерий Анатольевич в монашестве инок Киприан посвятил свою жизнь служению Отечеству, людям и Богу. «Центр всей жизни человека – это любовь», – говорил отец Киприан. Его путь к осознанию этой истины начался там, в Афганистане. Валерий, выпускник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, отправился туда добровольцем. Впоследствии его часто спрашивали, почему он сделал этот выбор. Валерий Анатольевич даже написал об этом песню. В ней есть такие строчки. «Как ответить? Что сказать? Да, за счастье ребятишек, пусть чужой страны детишек, стоит жить и умирать». На волоске от смерти в Афгане капитан Бурков бывал не раз. Одна из вылазок стала роковой. 23 апреля 1984 года он оказался в Паншерском ущелье. Только что закончился бой. Валерий пошел осматривать брошенный боевиками блиндаж. Сделал шаг и прогремел взрыв. Под камнем оказалась мина. Одну ногу оторвало, другую раздробило. Когда на следующий день он очнулся в палате госпиталя, обе конечности были ампутированы. Врач сказал Валерию, что на операционном столе у него трижды останавливалось сердце. То, что с ним произошло, Валерий Анатольевич воспринял как знак свыше. Он остался жив. Значит, так нужно. Но как жить без обеих ног? Отец Киприан рассказывал, что в тот момент отчаяния он вспомнил про Алексея Моресьева, героя Великой Отечественной войны, летчика, прототипа главного героя знаменитой повести о настоящем человеке. Моресьев тоже лишился ног, но он продолжал жить и служить людям. Значит, и он, капитан Валерий Бурков, тоже сможет. Вскоре Валерий Анатольевич научился ходить. Никто не догадывался, что у него протезы. В начале 90-х он стал советником президента России по делам инвалидов. Работу в Кремле оставил после событий осени 1993 года, штурма Останкино и расстрела здания парламента. «В душе появилась какая-то пустота», – объяснял он свой уход из политики. Пустоту заполнили люди и вера в Бога. Свою дачу в Подмосковье Бурков превратил в своего рода реабилитационный центр. Туда съезжались люди с серьезными жизненными проблемами. Валерий Анатольевич давал им пищу и кров. Вместе изучали православие. «Они все мне были как дети», — говорил отец Киприан. Позже он продолжил свое начинание. Учредил центр многопрофильной помощи «Добрый самаритянин» для попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2016 году полковник в отставке Валерий Анатольевич Бурков принял постриг и стал монахом Киприаном. На черной монашеской рясе он всегда носит звезду Героя Советского Союза. Любовь к ближнему – это тонкий и кропотливый процесс, часто повторяет отец Киприан.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Углический феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
1: «Идях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся».
2: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
1: «Но вино новое в мехи новые влиять».
0: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. «Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же?» На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Когда мы берем в руки книгу и погружаемся в чтение, наш мозг начинает трудиться. Он превращает буквы и слова в картинки, вникает в суть изложения и следит за ходом событий. Чтение тренирует внимание к деталям. Воображение развивает логическое мышление. К тому же, читая, мы можем задержаться на любой странице, вернуться назад, внимательно изучить непонятное, еще раз насладиться описанием пейзажа, вникнуть в речь персонажа, прочитать сноски и комментарии. В данном случае информация воспринимается объемно. Аудиокниги наш мозг воспринимает иначе. Ему приходится следить за читающим голосом, не имея возможности вернуться к предыдущему эпизоду. Да, можно, конечно, перемотать назад и переслушать снова, но это более трудоемко. Также есть еще один нюанс. Восприятие аудиокниги сильно зависит от голоса, который читает текст. Мы становимся заложниками чужой интонации, темпа, тембра, а значит и представления о героях и событиях. Если голос нам приятен, это облегчает восприятие. В ином случае прослушивание может стать пыткой. Читая обычную книгу, мы сами выбираем темп, интонацию, а в аудиокниге все уже сделано за нас. Но есть и важные плюсы. Во-первых, аудиокниги подойдут тем, кто занят. Можно послушать книгу в транспорте, на пробежке или во время уборки. Во-вторых, данный формат незаменим для слабовидящих людей – или людей с дислексией. Еще один позитивный момент. Аудиопособия помогают быстрее освоить иностранные языки, поскольку позволяют лучше вникнуть в фонетику чужой речи. И четвертое. Да, в аудиоформате не всегда удобно вернуться и перечесть те фрагменты, которые нам понравились, или освежить в памяти эпизоды. При прослушивании мы не знаем точно, в какой части книги находимся в данный момент. Однако мозгу приходится больше запоминать на слух. Ему необходимо удерживать логику сюжета. Таким образом тренируется память и внимание. Итак, вопрос, что предпочтительнее, читать или слушать, остается открытым. В разных ситуациях каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Чтение – это классический способ познания, развивающий мышление и воображение. К тому же печатную книгу приятно держать в руках. Вы чувствуете объем произведения, примерно рассчитывая силы и время. Аудиокниги – удобный формат для тех, кто хочет получать информацию, не напрягая зрение или не отвлекаясь от другой деятельности. Оптимальное решение каждый принимает сам. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося. Иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому к заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Нам песня «Жить и любить» помогает. Она как друг и зовет, и ведет. Я вспомнила эти стихи Василия Лебедева-Кумача, когда прочитала в новостной ленте о пенсионере, который поет для других. Его историей хочется поделиться. Андрей Маломан родился в 1953 году.

0: хосписах, психоневрологических интернатах для взрослых и детей. В его репертуаре русские народные песни и романсы, современные и старые песни о любви и дружбе, о надежде, вере и терпении. «Главный для меня разговор, — говорит музыкант, — не о бытии, а о бытии души в этом мире. Ведь период, когда люди проживают так называемый остаток своих дней, — это самая плодотворная часть их жизни, которая может обеспечить хорошую вечность. Наверное, поэтому на наших концертах часто кто-то рассказывает о встрече с Богом. Это служение началось 20 с лишним лет назад, — вспоминает меломан. Я ездил на мотоцикле в Москву на песенные фестивали или конференции и выстраивал маршрут так, чтобы по пути заезжать в соцучреждения с концертами. Позже Андрей Николаевич пересел на автомобиль АК и стал возить с собой не только гитару, но и оборудование для выступлений. Во время пандемии волонтер пел для своих подопечных онлайн, и его аудитория расширилась. Он стал желанным гостем в десятках интернатов по всей России, любимым исполнителем для их жителей. Тогда же наш герой начал сотрудничать с благотворительными организациями, и сегодня ему помогает организовывать концерты фонд «Старость в радость». Андрей меломан называет себя человеком, который старается раздавать людям добро строчками из популярных песен. И это ему отлично удается. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Явление Толкской иконы Божией Матери случилось в 1314 году. Святитель Прохор, епископ Ростовский, объезжал епархию. Он остановился на ночевку недалеко от Ярославля, на правом берегу Волги, близ впадения в нее реки Толги. В полночь епископ внезапно проснулся. Он увидел яркий свет, озаривший все окрестности. Источник сияния находился на другом берегу Толги, которому вел неизвестно откуда возникший мост. Епископ взял жезл и перешел реку. Он приблизился к сиянию и увидел в его центре икону Пресвятой Богородицы. Потрясенный епископ Прохор долго молился, а когда возвращался обратно, забыл свой жезл. На следующий день спутники епископа спохватились о жезле. Прохор указал место, где мог его забыть. Слуги переправились на лодке и нашли там епископский жезл, а между деревьев — икону Божией Матери. Епископ узнал тот самый образ, что явился ему в видении. После молебна лес расчистили и тут же заложили церковь. К месту чудесной находки стали стекаться ярославцы. Они, не мешкая, взялись за работу, и уже к вечеру новый храм был готов. Святитель Прохор освятил церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Позже при храме был открыт Толкский монастырь. Чудотворная Толкская икона Богородицы стала его главной святыней. Чествуя Толкскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Иногда песни влияют на человеческие судьбы самым прямым образом. Удивительную историю про песню о Москве Тихона Хренникова рассказал однажды Владимир Спиваков. В начале войны маленький мальчик жил с матерью на Онежском озере и учился играть на баяне. В какой-то момент их семью должны были эвакуировать на барже. Ее отправление задерживалось. От скуки ребенок постоянно бегал в лес за ягодами. Вернувшись в очередной раз к причалу, он увидел, что баржа ушла, а в небе кружат немецкие самолеты. 10 дней он скитался по лесу, пока его не подобрали русские солдаты. Они решили отправить найденыша в детский дом. Мальчик неожиданно увидел в землянке баян, взял его и запел песню о Москве Тихона Хренникова. Когда песня отзвучала, ребенок заметил, что солдаты плачут. Так он стал сыном полка и прошел всю войну до Берлина. Много лет спустя Тихон Хренников был на гастролях во Львове. Шла репетиция в зале. Спиваков, не принимавший в ней участия, находился в грим-уборной. К нему вошел взрослый мужчина, державший в руке ноты песни о Москве, и попросил, когда будет удобно, поставить на них автограф Тихона Николаевича. Это и был тот самый сын полка.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему, и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: У меня есть друг Сергей, врач, который пережил крах своей карьеры. От него знаю, что, будучи руководителем клиники, приходилось принимать жесткие и непопулярные решения. К сожалению, бывали ситуации, в которых он был неправ, и люди обижались. В итоге, став объектом наговора, он потерял работу. Его уволили со всех должностей. По сути своей, он был неплохим человеком, и я ему очень сочувствовала. Молилась о нем и совершенно не представляла, чем могу помочь. Пока не пришла в церковь и не узнала сама об одном удивительном средстве, способном решить многое в жизни. Это покаяние. И в церкви на исповеди, и в обычном общении с людьми мы можем попросить прощения. Это же так просто и в то же время так сложно. Мы много говорили об этом с Сережей. Через какое-то время он все-таки решился попросить прощения у обиженных им людей. Он разыскал двоих и со слезами на глазах попросил прощения. Первый в ответ тоже попросил прощения, и они обнялись. Другой же принял извинения молча. Сергей почувствовал необычайное облегчение. Раскаявшись и попросив прощения, мы снимаем груз не только со своей души, но и с души ближнего. И тогда на смену мрачному в сердце приходит благодать. Какое чудо! Возвращение наших душ к здоровому состоянию. Это же потрясающе! Господь превращает грех в ничто. Душа освобождается и ликует. У нее вырастают крылья. Господи, слава Тебе за этот дар и за то, что я увидела это чудо не только в своей жизни, но и в жизни моего друга. И неправда, что человек не умеет летать. Чистая душа способна поднять его на такую высоту, о которой он даже мечтать не мог.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Савватий, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже 14-15 веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Савватий долгое время жил в Кирилло-Белоезерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам, однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Савватию, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря. Церковь почитает преподобных Савватия, Зосиму и Германа Соловецких как светочей русского монашества. Мы просим их, святые и праведные отцы Савватий, Зосима и Герман, молите Бога о нас –

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «24 января 1831 года у крепостных крестьян Ильи и Дарьи Меркуловых родился сын. Семья жила в селе Прудище Тульской губернии, принадлежавшем дворянам Юшковым. Бедная избушка с маленьким окошком, деревянными лавками и старой печкой. В такой скромной обстановке появился на свет ребенок, которому суждено будет стать монахом Троицы Сергиевой Лавры и святым старцем Варнавой Гефсиманским. Церковь прославит его в чине преподобного. А пока малютка лежал укутанный одеялом и внимательно смотрел на родителей, склонившихся над колыбелью. Илья и Дарья благодарили Бога. Сынок родился здоровым и крепким. Мальчика окрестили и нарекли Василием. С самого детства Вася видел, как тяжело приходилось трудиться его родителям. Меркуловы жили бедно, но никогда не роптали на судьбу. Наоборот, старались помогать ближним, могли отдать последний кусок хлеба нищему богомольцу. Преподобный Варнава говорил, что добрым воспитанием всецело обязан своим родителям, в особенности дорогой матушке. Отец, как хозяин и единственный работник в семье, редко бывал дома. Все заботы по воспитанию сына взяла на себя мать. Укладывая мальчика, Дарья читала ему жития святых, пела молитвы. Благодаря ей, уже в самом раннем возрасте, Василий знал наизусть многие псалмы. А воскресные походы в церковь становились для мальчика настоящим праздником. Еще накануне, в субботу вечером, Вася с радостным трепетом представлял, как завтра утром они с матушкой будут стоять в ярко освещенном храме и как священник распевно и величественно произнесет «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Об особенном предназначении Василия его мать стала задумываться после одного удивительного случая. Однажды, когда Дарья отвлеклась на домашние дела, Вася выскочил на улицу и попал под проезжавший мимо экипаж. Услышав шум под окнами, женщина выбежала из дома и похолодела от ужаса, когда увидела сына, лежащего под колесами. Она бросилась к ребенку и с изумлением поняла, что он остался цел и невредим. Счастливая мать со слезами возблагодарила Бога. «Видно, на доброе дело сохранил тебя Господь», — сказала она Василию и оказалась права. В 1840 году хозяин продал Меркуловых новому владельцу в село Малая Нара Московской губернии, ныне город Наро-Фоминск. Неподалеку от села располагался монастырь Троицы Одигитриева Зосимова пустынь. Василий почти все время стал проводить в обители. В 1850 году, когда ему исполнилось 20 лет, молодой человек испросил у родителей благословения уйти в монастырь и поступил послушником в Троице Сергиеву Лавру. В 1866 году Василий принял монашеский постриг с именем Варнава и поселился в Гефсиманском скиту монастыря. Мать, хотя и радовалась за Василия, трудно переживала его уход и однажды отправилась навестить любимого сына. Обрадованный ее приезду, старец поспешил представить родительницу монастырской братии. Женщина была смущена таким вниманием. «Сынок, зачем ты всем говоришь, что я твоя мать?» – удивлялась она. «Ведь платье на мне бедное». «Боюсь, как бы, глядя на мое убожество, другие не стали тобой пренебрегать». Василий обнял маму и с улыбкой ответил, что она достойна всяческого уважения и благодарности за то, что в бедности сумела воспитать сына. Со временем, после смерти мужа, Дарья Меркулова стала монахиней. Она часто навещала сына и, глядя на тех, кто приехал к нему за духовным утешением, благодарила Господа за то, что он избрал ее любимое дитя на путь служения Богу и людям.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Константин Харитонов.
4: Одна наша прихожанка рассказала мне такую историю, что она в свое время дала взаймы большую сумму денег другому человеку. Долго ждала обратно, но так и не дождалась. Конечно, была большая скорбь на душе. Часто мы иногда возмущаемся, иногда готовы даже пойти в суд, но она решила поступить по-христиански. Она простила этому человеку вот этот вот долг. И что же произошло? Потом, впоследствии, в ближайшее время, ее сестра дарит ей не то что такую сумму, а в два раза больше дарит ей деньги, которые ей вернулись сполна. И на ней исполнены слова Господа, что тот, кто прощает другим, тому прощается и возвращается. Поэтому тот, кто сеет, тот и пожинает. И тот, кто поступает по евангельским заповедям, тот обязательно обретет то, что Господь обещает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут». Но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
3: Но вино новое в мехи новые влиять.
1: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же? На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей – вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно. Но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей.
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Новостройка. Мой утренний путь до автобусной остановки лежит мимо стройки. Иду, обдумываю новую идею, которую обсуждали накануне на рабочей планерке. Она кажется мне хорошей, но чего-то в ней не хватает. Надо все предусмотреть, чтобы был результат. Поравнявшись со стройкой, поднимаю глаза, оцениваю изменения. Растет новостройка. Красочный рекламный щит, что висит перед ней, обещает комфортные квартиры, благоустроенную территорию и детский сад. Пока за ограждением, что держит этот щит, возвышается только мощная многоэтажная основа. Пустые ячейки, что станут жилыми комнатами, кухнями, гостиными, смотрят в небо незастекленными проемами. Сколько же еще труда предстоит вложить в эту новостройку? Утеплить, застеклить, завершить внутренние отделочные работы. И даже тогда домом она не станет. Вот когда люди переедут в эту высотку, наполнят ее жизнью, вот тогда станут пустые ячейки местом, куда хочется возвращаться. Пространством, где тебя ждут, поймут и поддержат. Домом, где живет любовь. Вместе с этими размышлениями осеняет мысль, что так и любая идея, которая приходит в голову человеку, пока не обрастет любовью, толку не будет. Даже если план будет продуман до мелочей, предусмотрены всевозможные изменения, нужна искра любви. Без нее не оживет, не пойдет дело. Вот чего не хватало вчерашней идее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
2: Эта история произошла во дворе нашего дома. У нас есть дворник Василий Петрович. Ему около 60 лет. Работает дворником он давно. Каждое утро он вставал в 5 утра и в любую погоду подметал наш двор. Как-то во дворе появилась большая собака неизвестной породы. И некоторые соседи стали ее подкармливать. Она никого не трогала, была как бы сторожем двора. Даже дети ее не боялись. И вот, когда дело приблизилось к зиме, собака родила троих щенков. Василий Петрович соорудил для нее что-то вроде маленького домика в подвале. Принес большую коробку, одеяло, пару мисок для воды и питья. А подвал зимой отапливался, поэтому собаке с щенками там было комфортно. И всю зиму Василий Петрович трогательно ухаживал за щенками, покупал им еду на свои деньги и даже один раз возил к ветеринару. Щенки росли здоровыми и веселыми, и к лету уже достаточно выросли, и их уже было невозможно держать в подвале. Наш дворник составил объявление о раздаче щенков и на каждом подъезде расклеил, а соседи разместили объявление в интернете. Уже через 2 недели нашлись первые люди, готовые взять щенков, и они обрели новый дом.
3: Спасибо большое, Василий Петрович, за ваше доброе и чуткое сердце.

22 года Григорий был захвачен в плен турками и увезен в город Лаодикию. По преданию, однажды хозяева разрешили пленникам-христианам посетить церковь. Те так истосковались по службе, что сами начали петь вместо хора. Члены местной общины были поражены красотой пения. Они выкупили пленников и освободили их. Григорий не вернулся на родину, а отправился на Кипр, где принял монашество. Долгое время он жил в обители на горе Синай, по названию которой получил свое второе имя. Затем монах посетил Иерусалим, монастыри Афона. Григорий Синаит познакомился со всем опытом и традицией монашества, и только потом сам начал отшельническую жизнь. За время своего уединения, молитвы и трудов Григорий создал немало духовных произведений, ставших его драгоценным наследием. Среди них самое известное – «Добротолюбие», «Наставление о внутренней жизни, о безмолвии и соблюдении заповедей». Написал он и несколько церковных песнопений-канонов. Скончался Григорий Синаит в Македонии, в обители, которую сам основал для тех, кто хотел строго следовать его духовным советам. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Григория Синаита, чтит его за труды и ту помощь, утешение, вдохновение, которые спустя сотни лет верующие находят в его житии и словах. Мы просим преподобного: «Святой праведный Григорий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1886 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера второй симфонии молодого композитора Александра Глазунова. В ту пору ему был всего лишь 21 год. Симфония посвящена знаменитому венгерскому композитору Ференцу Листу, который оказывал молодому человеку поддержку и способствовал исполнению его музыки за рубежом. В своем сочинении Глазунов развил идею, заложенную в симфонических полотнах композиторов из объединения под названием «Могучая кучка», в особенности Александра Бородина. Бородин намеревался

Создать такую симфонию, в которой бы ярко выражалась ее национальная принадлежность, и ему это блестяще удалось. Глазунов многое перенял от стиля своего старшего коллеги и, прежде всего, истинно русский музыкальный язык. Партитура второй симфонии пронизана духом старины. Это героический эпос о прошлом русского народа, его патриотических подвигах. В музыке царят богатырские образы, величавое дыхание народных сказаний. Современники высоко оценили новое произведение молодого композитора. Критик Юрий Энгель утверждал, что в этой симфонии Глазунов предстал настоящим юным Самсоном с горячим сердцем, создавшим, несомненно, сильное произведение, от которого веет Русью. Фрагмент второй части второй симфонии Александра Константиновича Глазунова прозвучит в исполнении Королевского шотландского национального оркестра. Дирижер Хосе Серебрьер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего Церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем, об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда, причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему, и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Этим летом мы, наконец, начали строить дом. И с самого начала знали, что участок песчаный. Геологи предупредили нас об этом заранее. Слой чернозема тонкий, а дальше супесь. Признаться, первая реакция была тревожной. В голове сразу всплыла евангельская притча о доме на камне и доме на песке. И стало немного не по себе. Вдруг мы уже заранее обречены и не сможем ничего надежного построить. Но вердикт специалиста был утешителен. Ничего страшного. На участке можно строить, если правильно рассчитать фундамент. Подойдет обычный ленточный. Разве что нужен хороший дренаж, чтобы вода не подмывала основание. Оказывается, дом на песке все-таки можно построить. И не временку, а полноценный, надежный дом, способный простоять не одно десятилетие. Нужно просто заложить достаточно прочное основание. И вот здесь с новой стороны открылись для меня слова Христа. «Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Я привык слышать в сравнении, предложенном Христом, только противопоставление удачного и неудачного места – камня и песка. Будто важнее всего здесь ландшафт. Но в центре его слов стоит не грунт, а строитель. Тот, кто правильно или неправильно строит дом. Плохая данность – не повод отчаиваться. Узнать, что стоишь на песке, а не на камне – не приговор и не повод опустить руки, а просто уточнение задачи. Апостол Павел писал о похожем состоянии духа. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. В отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Трудный грунт – не основание для отчаяния, а вводное, с которой предстоит работать». Тот же апостол Павел, впрочем, говорит и о другом, не менее важном для этой стройки. Даже когда истинное основание уже заложено, а он прямо пишет, что «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», само здание на этом основании еще предстоит возвести. И возвести его можно по-разному. Кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней, а кто-то из дерева, сена, соломы. И каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть мало один раз правильно выбрать или укрепить основание. Само строительство изо дня в день тоже будет проверено, и не всякий материал эту проверку выдержит. Наш дом, к слову, только начинает подниматься над тем самым фундаментом. Хочется надеяться, что он пройдет свою проверку, как внешнюю, так и внутреннюю.
0: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Кем была праматерь многих русских князей и царей? Родоначальница более 100 известных родов. Чешской княжной или осетинской принцессой? Ученые спорят об этом до сих пор. О благоверной княгине Марии Ясени узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

в небе кружит, о чем поет гитара. Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара. Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара.

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Николай Шумков родился в 1886 году в Вологодской губернии. Он закончил семинарию, был псаломщиком, диаконом, а после 18 года стал священником. Первый раз его арестовали в 29 году за неуплату налогов. Последовал приговор 4 месяца принудительных исправительно-трудовых работ. Через 2 года – второй арест. В этот раз власти придумали еще более абсурдные обвинения – невыполнение мясопоставок. Отец Николай пробыл в заключении недолго. После освобождения он служил в одном из сел Республики Коми. Третий и последний арест состоялся в 1937 году. Шумков был обвинен в активной контрреволюционной деятельности, систематическом распространении слухов о скором развале колхозов и падении советской власти. Священник виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Спустя 3 дня приговор был приведен в исполнение. В 2001 году иерей Николай Шумков был причислен к лику святых. Жизнь священника в 20-е и 30-е годы прошлого века – это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Церковь прославляет тех мучеников и исповедников, которые пронесли свою веру сквозь выпавшие испытания. Вспоминая сегодня священномученика Николая Шумкова, мы сердечно просим его – «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1087 году мощи святителя Николая Чудотворца были перенесены из древнего города Миры, находящегося на территории современной Турции, в город Бари, расположенный на побережье Адриатического моря, сейчас это территория Италии. Святой уже тогда был известен всему христианскому миру, но особенно почитался на Руси. Почти в каждом русском городе можно было встретить церковь во имя святителя Николая. А многие отечественные паломники стремились на место, где хранилась гробница святого в Мирах, и к его мощам в католическом храме и базилике далекого Барграда. Так у нас именовали итальянский город Бари. Вот только полноценно поучаствовать в богослужении русские паломники не могли, не было православного храма. С середины XIX века попытки построить церковь предпринимались в городе Миры, но политическая ситуация и взаимоотношения с Османской империей не позволили воплотить это начинание. Поэтому в 1910 году русский посол при османском правительстве Николай Чирыков предложил идею постройки православной церкви в Баре императорскому православному палестинскому обществу, под опекой которого находились соотечественники, отправившиеся в паломничество за рубеж. В своем письме к членам общества он писал: «Это дело громко свидетельствовало бы о высоком благочестии Русской Православной Церкви». Идею поддержал император Николай II и председательница палестинского общества, великая княгиня Елизавета Федоровна. Уже спустя год был образован Барградский комитет, предназначенный для организации постройки русского подворья в Италии. Одним из первых жертвователей на строительство стал император Николай II, лично побывавший у мощей своего духовного покровителя, еще будучи наследником престола. В том же 1911 году палестинское общество приобрело землю для храма, а спустя два года началось строительство. Подворье возводилось по проекту архитектора Алексея Щусева в стиле псковско-новгородского зодчества, такого знакомого и родного для русских людей за границей. Кроме церкви, постройки подворья включали в себя странноприимный дом, в котором было бы все необходимое для путешественников, трапезная, баня, прачечная и даже палата для больных. Этот проект одобрил лично император. В день закладки церкви государь прислал телеграмму: «Искренне благодарю, желаю успешного окончания постройки храма». Уже летом 1913 года странноприимный дом начал принимать паломников, но спустя год разразилась Первая мировая война, и стены еще строящегося подворья наполнили русские путешественники и беженцы, которые не могли вернуться на родину через Европу и ожидали эвакуации морем. Затем в этих помещениях разместилось общество итальянского Красного Креста, но строительные работы по возведению церкви не прекращались. До революции 1917 года успели освятить нижний храм в честь святителя Спиридона Тримифунского, а верхний, во имя святителя Николая, был освящен лишь в 1955 году. 20 век стал временем тяжелых испытаний для Русской Православной Церкви. Подворье побывало в юрисдикции Константинопольского патриархата, а затем подчинялось архиерейскому синоду Русской Церкви за границей. Вновь святыня была передана Русской Православной Церкви в 2008 году в присутствии президентов Италии и России. Сейчас каждый паломник и путешественник может посетить русское подворье, которое располагается на улице Корсо Бенедетто Кротче, и увидеть место, ставшее дорогим для многих соотечественников.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Идях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся...»
3: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
2: «Но вино новое в мехи новые влиять».
1: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же? На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христового служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Достигнув с великим трудом вершины по преодолению многих опасностей и невзгод, счастливый и отважный покоритель горных круч не спешит пускаться в обратный путь, но с довольством обозревает открывшиеся ему просторы. Он подобен горному орлу, который, находясь в бреющем полете, едва шевеля оперением крыл, усматривает острым взором мельчайшие детали происходящего внизу, в долине. Таков и усовершившийся в благодати христианин. Пребывая в мирном и светлом расположении духа, он бдительно внимает своей душе и замечает все прилоги зла, вовремя отсекая их и обращая в бегство призыванием Господа Иисуса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Историю песни, историю в песне. Ежедневно по утрам на волнах Радио «Вера» песня с историей. Песня с историей.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что за вид спорта панкратион? Термин произошел от названия боевого искусства, впервые включенного в соревнования античных Олимпийских игр в 648 году до Рождества Христова. В наше время возрожденный панкратион занимает почетное место среди других видов единоборств. Об этом я узнала, прочитав о тренере из Красноярска Андрее Смирнове. Этот спортсмен – двукратный чемпион Азии и чемпион Сибири по кикбоксингу, вице-президент Федерации тайского бокса Красноярского края. Вместе с коллегами он арендует спортзалы, чтобы заниматься с трудными подростками и детьми из малообеспеченных семей. Их бесплатно обучают панкратиону, тайскому боксу, бразильскому джиу-джитсу, смешанным боевым искусством. Все эти наименования звучат заманчиво для большинства мальчишек, но при отсутствии финансовых возможностей некоторые не могут о них даже мечтать. Смирнов впервые задумался об этом много лет назад. Его детство и юность прошли в Узбекистане, недалеко от Ташкента. Многие его друзья хотели заниматься в спортивных секциях, но родители не могли их оплатить. Шли

0: Андрей Сергеевич понимал, провести единственную тренировку для большой аудитории нетрудно. Гораздо сложнее сделать так, чтобы ребенок занимался постоянно. Важно не только заинтересовать ребят из неблагополучных семей, но и решить такие проблемы, как отсутствие денег на дорогу в спортзал или зимней одежды. Поэтому Смирнов с единомышленниками задумал открыть в каждом районе Красноярска спортивные секции для своих воспитанников. Друзья помогают Андрею и как наставники, и как спонсоры. Никогда не отказывают, если нужно купить экипировку для начинающих спортсменов. «На занятиях боевыми искусствами мы не учим бить друг друга», — говорит Андрей Смирнов. «Мы стараемся воспитать в ребятах мужество, выносливость, умение принимать правильные решения». Важно объяснить им, что кулаки должны использоваться не для нападения, а для защиты. Я уверена, такой спорт поможет подросткам найти правильную дорогу в жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Никодим, архиепископ Костромской и Галичский, в миру Николай Кротков, родился в 1868 году в Костромской губернии. Николай получил духовное образование, женился и стал священником. Вскоре рано овдовел и принял монашеский постриг с именем Никодим. Он курировал духовные училища на Кавказе, был епископом в Кишиневе и Пскове. В декабре 16 года епископ Никодим подготовил и направил на имя царя Николая II записку. В ней он предлагал ряд мер для спасения страны от надвигающейся революции. Значимый период жизни владыки Никодима связан с Украиной, Киевом и Крымом. Он отвечал в Киевской епархии за помощь раненым в годы Первой мировой войны. После февральской революции архиепископ резко выступил против националистов, сторонников отделения украинской церкви от московского патриархата. Владыка Никодим стал свидетелем бегства гетмана Скоропадского из Киева. Был арестован по приказу Петлюры. Он не оставил свою паству в Крыму, когда ему предлагали эмигрировать. Владыка видел и победы войск Деникина, и их поражение. При советской власти архиепископ Никодим не раз заключался под стражу, прошел тюрьмы, ссылки и лагеря. Он скончался в 1938 году в Ярославской тюрьме после 2 лет заключения. Ему было 70. Место погребения архиепископа Никодима – одна из братских могил у деревни Селифонтово. Там сейчас находится мемориальное кладбище.
1: Мы чествуем священномученика Никодима, архиепископа Костромского, и просим его молитвенного предстательства. Святой мученик Никодим, моли Бога о нас –

0: 1965 году Эльдар Рязанов подал в Госкино заявку на экранизацию повести «Берегись автомобиля». Это было первое произведение, написанное им вместе с Эмилем Брагинским. Дебют творческого дуэта, подарившего позднее зрителям несколько блистательных кинолент. Чиновники дали добро, но с одним условием. Прежде чем приступить к съемкам трогательной истории о благородном угонщике Юрии Деточкине, молодой режиссер должен был снять актуальную сатирическую комедию. Так, поневоле, Рязанов взялся за создание картины, которую сегодня мы знаем под названием «Дайте жалобную книгу». Ильдар Александрович называл эту ленту своей лабораторией, переломным моментом в творчестве. Фильм получился не карикатурой на общепит, а романтической новеллой о стремлении юности к обновлению жизни. Аудиодорожку фильма украсила композиция «Добрый вечер», в которой отразилось воодушевление юных шестидесятников. Авторами текста были поэты Борис Ласкин и Александр Галич. Музыку написал композитор Анатолий Лепин. Озвучила произведение популярная в то время 22-летняя певица Лариса Мондрус. Песня «Добрый вечер» и сегодня вызывает добрые чувства.
1: Добрый вечер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего Церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Люблю разговаривать с пожилыми людьми. Они сделали свои выводы из уроков жизни и готовы радостно делиться с нами. Вижу, что мои сверстники часто отмахиваются от таких советов, а мне нравится слушать и подчас изумляться открытием, которые приходят так поздно. В прошлое воскресенье после службы задержалась в притворе с пожилой дамой, Верой Владимировной. Ее жизнь, как у многих, не была простой и гладкой. Много сделано ошибок, но сейчас она выглядела спокойной, гармоничной. Говорит, сделала выводы и к старости добилась гармонии в семье, размеренной пенсионной жизни. «Понимаешь, Аннушка, — рассказывает Вера Владимировна, — в старости часто мучает бессонница. Лежишь в своей постели, и все прошлое перед глазами встает. Кому что сказала, как с кем поступила. А вспоминаются, я тебе скажу, не самые приятные моменты». Ответила знакомая слишком грубо на оскорбление. «Ее на свете уж лет 7 нет, а я все думаю, неужели оно того стоило?» Начальство нажаловалось на коллегу за плохо выполненную работу. Того наказали. Спрашиваю себя, «Тебе так важно это было?» Потом сама же в годовом отчете ошиблась. Не заметили. «Хороша разве?» И вспоминаешь каждый такой момент. А потом думаю, «Но ведь и хорошего сколько было?» С работой подруги подсобила, когда та осталась без мужа и дохода. Сироте помогла в вуз поступить, бедных сколько кормила. Да вроде и неплохо ты жизнь прожила. Поставлю себе 5. Больше никто не поставит, а все равно мысли роятся. Оправдала себя или нет? Добрые поступки разве перекрывают недобрые? Покаялась на исповеди. Верю, что Господь простил, а я все равно все помню. Аннушка, ты пока в такой активной жизни. Спеши делать добрые дела. Не торопись обличать и осуждать. Все проходит, а память жива. И все сделанное зло потом лежит на дне сердца, как гнилая картошка в темном углу погреба. Старушка рукой махнула и замолчала. Мол, что тут еще скажешь? Я шла по пыльной дороге от храма к дому и размышляла над словами Веры Владимировны. Чего старости ждать? И сейчас не спится иной раз. Тоже думаю, зачем я так жестока? Если мне кажется, что со мной поступили несправедливо, отвечу так, что переплюну любого обидчика. Но ведь не стоит оно того. Вспомнились слова святителя Луки Крымского. «Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко, а остальное предоставь Господу».
0: Частное мнение.

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Явление Толкской иконы Божией Матери случилось в 1314 году. Святитель Прохор, епископ Ростовский, объезжал епархию. Он остановился на ночевку недалеко от Ярославля, на правом берегу Волги, близ впадения в нее реки Толги. В полночь епископ внезапно проснулся. Он увидел яркий свет, озаривший все окрестности. Источник сияния находился на другом берегу Толги, которому вел неизвестно откуда возникший мост. Епископ взял жезл и перешел реку. Он приблизился к сиянию и увидел в его центре икону Пресвятой Богородицы. Потрясенный епископ Прохор долго молился, а когда возвращался обратно, забыл свой жезл. На следующий день спутники епископа спохватились о жезле. Прохор указал место, где мог его забыть. Слуги переправились на лодке и нашли там епископский жезл, а между деревьев — икону Божией Матери. Епископ узнал тот самый образ, что явился ему в видении. После молебна лес расчистили и тут же заложили церковь. К месту чудесной находки стали стекаться ярославцы. Они, не мешкая, взялись за работу, и уже к вечеру новый храм был готов. Святитель Прохор осветил церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Позже при храме был открыт Толкский монастырь. Чудотворная Толкская икона Богородицы стала его главной святыней. Чествуя Толкскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Неземной звук благороднейшего тембра и богатейшее сценическое мастерство, так сказал прославленный оперный тенор Сергей Лемешев о солистке Большого театра Антонине Васильевне Неждановой. Она обладала редким тембром, лирико-колоратурным сопрано. Для нее Сергей Рахманинов написал знаменитый вокализ, миниатюру для исполнения голосом без слов. Композитор уверял, что даже таким образом Антонина Нежданова способна выразить глубочайшие переживания души. Антонина Васильевна появилась на свет 29 июля 1873 года, но всегда говорила, что днем своего рождения считает 6 мая 1902-го. Именно тогда она впервые вышла на сцену Большого театра в Москве. Для нее это стало настоящим чудом, ведь с ранних лет Антонина мечтала петь. В одесском поселке Кривая Балка, где прошли детство и юность Неждановой, был хор, состоящий из деревенской детворы. Его организовал отец Тоси, музыкант-самоучка. Вместе с крестьянскими ребятишками она пела народные песни. На ее чистый, звенящий, словно серебряный колокольчик, голос уже тогда обращали внимание. 7-летнюю Тосю приглашали выступать на свадьбах и деревенских праздниках. Позже, уже подростком, во время учебы в Одесской Мариинской гимназии, Антонина стала петь в церковном хоре Троицкого собора. Тогда у Неждановой созрело решение – связать жизнь с музыкой. Однако родители Тоси считали профессию артистки несерьезной. Поэтому девушка получила диплом педагога и несколько лет проработала учителем словесности в одном из одесских женских училищ. В 1893 году Нежданова впервые оказалась в Москве и едва ли не с вокзала помчалась в Московскую консерваторию. Она надеялась пройти прослушивание. Но оказалось, что набор студентов уже окончен. Однако решительную девушку это не остановило. Она уговорила одного из ведущих педагогов, итальянца, профессора Умберто Мазетти, прослушать ее. Маэстро был поражен. Настолько, что в виде исключения принял Нежданову в свой класс. В 1902-м Антонина окончила Московскую консерваторию и пришла на прослушивание в Большой театр. Ее отметили, похвалили, но в труппу не взяли. А буквально на следующий день неожиданно позвали в Большой. Оказалось, что у них заболели сразу 3 солистки. Через несколько дней Антонина Нежданова вышла на сцену главного российского театра. Первое же выступление певицы в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» стало триумфальным. После спектакля Неждановой сообщили, что она зачислена в труппу. Начиная с того самого вечера, Антонина Васильевна посвятила Большому театру 30 лет жизни. Известность Неждановой была широка, однако певица не гналась за громкой славой. Она считала искусство долгом, служением народу и родине. С самого начала своей карьеры Нежданова принимала участие в благотворительных концертах. Во время Первой мировой войны Антонина Васильевна оказывала помощь русским солдатам. Участвовала в концертах в пользу фронта. У себя дома организовала пункт сбора пожертвований на нужды армии. После Октябрьской революции 1917-го Нежданова осталась на родине, хотя ведущие зарубежный оперный театр предлагали ей работу. В гражданскую войну певица ездила по городам России, выступала перед бойцами Красной армии, а в годы Великой Отечественной отказалась от эвакуации и осталась в Москве, чтобы петь в госпиталях, в военных частях, выступать по радио, поднимая дух народа. В годину великих испытаний мы встали плечом к плечу на защиту своей земли от варварского нашествия. «Фашизму никогда не удастся уничтожить русской культуры», говорила она со сцены в те годы. Антонине Васильевне присылали трогательные письма и солдаты, и те, кто трудился в тылу. Председатель совхоза откуда-то с далекой Камчатки признавался: «Когда поставили ваши народные песни, Все заплакали. Меня попросили написать вам и выразить благодарность за ваше искусство. Искусством проникать в души человеческие и открывать их для добра Антонина Васильевна действительно обладала. Жизнь должна быть простой и радостной, часто повторяла Нежданова. И щедро дарила радость людям своим талантом.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Ибя ученицы Иоанновы фарисейские постящиеся».
3: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
2: «Но вино новое в мехи новые влиять».
1: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. «Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же?» На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников. Но при этом Он – новый Адам. пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если вы читали сказки писателя 20 века Степана Писахова, то наверняка пленились его необычной речью, да иной раз диковинным словом. Вот, например, сказ Писахова про мороженые песни. «Девки из мороженых песен кружева сплетут, да всякие узорности. Дом попереду весь улепят, да увесят. На конек затейно слово с предскоком скажут. По краям частушек навесят». Сюжеты у архангельского сказочника затейливые, да и речь необычная. Это потому, что рассказывал Степан Григорьевич на местном северном поморском наречии. Потому и слушать интересно. А если бы он стал сказки писать по-ученому, на литературном языке, были бы они такие чудесные, услаждая наш слух. Жаль, что некоторые диалекты постепенно исчезают в современном мире. Приезжая учиться и работать в большие города, носители местных говоров забывают прежнюю речь. Также на это сильно влияют телевидение, радио, а в последнее десятилетие – интернет. Но ведь разнообразие произношения, лексики – это наше языковое богатство. Вот на севере окают, да и слова там иной раз свои, северные. Шаньга – ватрушка. Или кокора – часть дерева для постройки деревянного судна. А в Рязанской земле, наоборот, говор иной. Вот послушайте-ка сказку, записанную со слов рязанского сказителя. «Лиса и журавь подружилися. Втемяшилась лисе пройдевать журавля. Пошла шунеть его к себе погостите. Приходи, куманек, приходи, задобный. Уж я от обета угощу». Приходит журавь на званый пир. Лиса сварнакала обарку и смазюкала по черепушке. Подала и почивая. «Покушай, Витязь, не гребуй, сама варнакала». Вроде такая известная сказка «Лиса и журавль», а звучит по-новому, необычно. Хочется вслушиваться в живую народную речь, в эти удивительные слова «будя» и «стращать», «пинжак» и «волглый», «кочеток» и «гложить». Вывод мой простой. Диалекты, говоры русской земли – это наше сокровище. Должно быть для него место и в сказках, и в песнях, и в разговоре. А литературный язык – это общий для всех нас язык русской культуры, русской письменности. Одно другому не мешает, а только дополняет. С вами гутарила Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Друзья, хочу поделиться с вами одной доброй историей. Со стороны выглядело все непонятно. Вдруг человек, который жил в семье с женой и двумя детьми, оказался на улице. Он находил для своего пропитания продукты в мусоре, стал плохо выглядеть резко, одежда его была грязная, и ничем объяснить такое поведение и такое его положение было невозможно. Пока добрые люди не обратили внимания на этого человека, имя его Александр, накормили, одели, выяснили, что у него тяжелые обстоятельства психического заболевания, и со временем смогли оказать ему помощь с проживанием, с трудоустройством, с последующей социализацией. Этот Александр нашел своих родственников, вернулся к обычной жизни. Конечно, жизнь его уже была не той, что прежде, потому что болезнь прогрессировала, но он вновь смог работать, трудиться, зарабатывать себе на хлеб и даже помогать жене и детям, которые отказались от него. Порой нам непонятны поступки других людей, порой нам непонятно, что происходит, и чтобы разобраться, нужно вникнуть, нужно проявить сочувствие, нужно проявить терпение, нужна жертва, нужно совершить доброделание. В случае с Александром добрые люди проявили христианскую любовь, проявили заботу о постороннем, малознакомом им человеке, смогли помочь человеку в крайне затруднительной жизненной ситуации. Вернули его к жизни, можно сказать, к человеческому существованию. Как здорово, что и сегодня в нашей церкви есть люди добрые, которые стремятся помочь, стремятся понять и делают это абсолютно бескорыстно.
0: Добрые истории. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 21 августа,

Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Савватию, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря. Церковь почитает преподобных Савватия, Зосиму и Германа Соловецких как светочей русского монашества. Мы просим их, святые праведные отцы Савватий, Зосима и Герман, молите Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В 1837 году немецкий композитор Роберт Шуман сделал предложение руки и сердца дочери своего учителя, молодой талантливой пианистке Кларе Вик, и она ответила согласием. Несмотря на то, что влюбленные долго не могли добиться разрешения на брак от отца Клары, их долгая помолвка была светлым временем. Шуман много сочинял для невесты, в том числе и фортепианную музыку, которую она могла исполнять сама. Весной 1838 года композитор завершил цикл фортепианных пьес под названием «Детские сцены». Поводом для создания цикла стала шутливая фраза Клары о том, что ее жених порой ведет себя как ребенок. В письме к возлюбленной, отправленном вместе с нотами детских сцен, Шуман говорил про свои новые пьесы так: «Ты обрадуешься им, конечно, но должна будешь забыть о себе как о виртуозе». Композитор имел в виду, что его невеста, которая была превосходной пианисткой, может посчитать эти пьесы слишком легкими с технической точки зрения. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, детские сцены адресованы именно взрослым исполнителям. В этих пьесах Шуман словно обращается

к воспоминаниям о детстве и юности, времени душевной чистоты и доверия к миру. Самая известная композиция цикла «Грёзы» воссоздает чудесный мир воспоминаний, надежд и веры в чудо. Мелодия «Грёз» свободная и легкая. Она будто окутывает человека и ведет за собой в светлый мир детства. Пьеса «Грёзы» из цикла «Детские сцены» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Марии Гринберг. –

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего Церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
3: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
2: «Яко во всем дерзаю вас».
1: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны, но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет тому назад я устроилась на новую работу. Начальница попалась хорошая, но очень строгая. Она никогда не улыбалась, говорила лишь по делу, могла жестко и иронично ответить, была очень требовательна. Настоящая бизнес-леди, руководитель крупной компании. Признаться, я даже немного ее побаивалась и старалась не попадаться лишний раз на глаза. Накануне 8 марта, по традиции, сотрудники-мужчины поздравляют коллег-женщин, дарят цветы. А в конце предпраздничного дня обычно устраивается небольшое корпоративное чаепитие. Тем утром я пришла на работу и в коридоре встретила свою начальницу, которая сосредоточенно набирала что-то в телефоне, целиком поглощенной деловой перепиской. Но ее строгое выражение лица сегодня контрастировало с ее обликом. Она была в нарядном платье, на каблуках. Прическа уложена романтическими локонами, вечерний макияж. Все под стать женскому дню. Я поравнялась с моим боссом, вежливо поздоровалась. И тут у меня непроизвольно и искренне вдруг вырвалось: «Какая вы красивая!» Моя руководительница отвлеклась от телефона, посмотрела на меня и широко открыто улыбнулась. Я впервые видела, что простая улыбка может так кардинально менять образ человека. Из хмурой и жесткой она стала такой радостной и ранимой, немного даже похожей на маленькую девочку, которую похвалили. Я улыбнулась ей в ответ и пошла работать. Всего одна улыбка открыла для меня, что за внешней строгостью руководительницы скрывается доброе сердце, за придирчивостью и требовательностью высокий профессионализм и любовь к своему делу. А ее ирония стала для меня впредь стимулом позитивнее смотреть на свои ошибки и своевременно их исправлять. Эта история показала, как простое доброе слово, проявленная любовь даже к не самому близкому человеку могут растопить мнимый коммуникативный лед и принести подлинную радость. Я уверена, что не нужно бояться говорить людям добрые слова, делать комплименты, искренне приветствовать, благодарить. С тех пор я всегда стараюсь сама почаще улыбаться и с теплом приветствовать даже малознакомых людей. Доброе утро! Хорошего вам дня!
0: Частное мнение.

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Кира Лаврентьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобный Григорий Синаит родился в 1268 году недалеко от крупного города Смирны в Малой Азии. Он происходил из богатой семьи. В 22 года Григорий был захвачен в плен турками и увезен в город Лаодикию. По преданию, однажды хозяева разрешили пленникам-христианам посетить церковь. Те так истосковались по службе, что сами начали петь вместо хора. Члены местной общины были поражены красотой пения. Они выкупили пленников и освободили их. Григорий не вернулся на родину, а отправился на Кипр, где принял монашество. Долгое время он жил в обители на горе Синай, по названию которой получил свое второе имя. Затем монах посетил Иерусалим, монастыри Афона. Григорий Синаит познакомился со всем опытом и традицией монашества и только потом сам начал отшельническую жизнь. За время своего уединения, молитвы и трудов Григорий создал немало духовных произведений, ставших его драгоценным наследием. Среди них самое известное – «Добротолюбие», «Наставление о внутренней жизни, о безмолвии и соблюдении заповедей». Написал он и несколько церковных песнопений-канонов. Скончался Григорий Синаит в Македонии, в обители, которую сам основал для тех, кто хотел строго следовать его духовным советам. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Григория Синаита, чтит его за труды и ту помощь, утешение, вдохновение, которые спустя сотни лет верующие находят в его житии и словах. Мы просим преподобного: «Святой праведный Григорий, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Писатель Леонид Максимович Леонов и его супруга Татьяна Михайловна прожили вместе в счастливом браке 56 лет. Умение поддерживать друг друга в любой ситуации помогло супругам пронести свою любовь сквозь годы и испытания. В 20-е годы прошлого века дом издателя Михаила Васильевича Собашникова был одним из центров культурной жизни столицы. По вечерам там часто собирались знаменитые писатели, историки и художники. На одной из таких встреч оказался однажды и начинающий писатель Леонид Леонов. Но не статусные гости поразили его, а младшая дочь Михаила Васильевича, Татьяна. Молодые люди быстро подружились, и Леонид стал частым гостем в квартире Собашниковых. Татьяна же не пропускала ни одно выступление писателя на литературных вечерах. Вскоре Леонид и Татьяна полюбили друг друга. И 25 июля 1923 года они обвенчались в церкви села Абрамцево. Сразу после свадьбы молодожены переехали в дом Собашникова, где поселились в небольшой, но уютной комнатке. Леонид и Татьяна были очень разными. Он активный, неугомонный, всегда в движении. Она, напротив, была очень спокойной, сдержанной и молчаливой. Но супруги удивительным образом дополняли друг друга и жили в гармонии. Вот как позже вспоминал друг семьи Борис Раушенбах о времени, проведенном в доме супругов. «Я был знаком с его женой Татьяной Михайловной. Когда мы приглашались к Леоновым на обед, она всегда за столом тактично держалась на втором плане. И только если ей хотелось о чем-то меня спросить, говорила: «А вот можно?» Меня это всегда трогало и чуть смешило, потому что Леонид Максимович серьезно отвечал: «Можно». В 1928 году у супругов родилась дочь Елена, а спустя несколько лет – вторая дочь – Наталья. К тому времени Леонид Максимович стал писателем с мировым именем. Книги издавались в Англии, Польше, Америке, Франции. Вдохновение не покидало его, а любимая супруга создавала условия для этого. Занималась домашним хозяйством, помогала Леониду с корректурой произведений, вела переговоры с издательствами. В свободное время Леонид Максимович занимался фотографией. Чаще всего на снимках были Татьяна и любимые дочки. Их взгляды и улыбки на фотокарточках передают атмосферу тепла и нежности, которая царила в семье Леоновых. Во многом это была заслуга хозяйки дома. Позже в одном из интервью младшая дочь Наталья призналась: «Любви и преданности у мамы хватало на всех – мужа, дочерей, внуков, и при этом она всегда оставалась ровной, немногословной и сдержанной. Я никогда не слыхала ее повышенного голоса. В любой ситуации она старалась договориться». Когда наступила Великая Отечественная война, Леонид с семьей находился в эвакуации в городе Чистополь и регулярно выезжал на фронт в качестве корреспондента газет «Правда» и «Известия». После войны Леонид писал пьесы для ведущих театров Москвы, работал над новыми книгами, в которых без страха писал о проблемах современности. Многие труды Леонова подвергались жесточайшей критике со стороны советского правительства. Некоторые и вовсе запретили издавать. В непростое для супруга время Татьяна Михайловна старалась оградить его от волнений, прятала от мужа статьи, в которых незаслуженно ругали творчество писателя. В 1979 году, уже после кончины Татьяны Михайловны, Леонид Максимович признался: «Мне очень повезло, что она была у меня. Такая же была для Достоевского Анна Григорьевна и Софья Андреевна для Толстого. Ей я поверял свои произведения на каждой стадии. Фактически, я писал, может быть, только для нее».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Константин Харитонов.
3: Одна наша прихожанка рассказала мне такую историю, что она в свое время дала взаймы большую сумму денег другому человеку. Долго ждала обратно, но так и не дождалась. Конечно, была большая скорбь на душе. Часто мы иногда возмущаемся, иногда готовы даже пойти в суд, но она решила поступить по-христиански. Она простила этому человеку вот этот вот долг. И что же произошло? Потом, впоследствии, в ближайшее время, ее сестра дарит ей не то что такую сумму, а в два раза больше дарит ей деньги, которые ей вернулись сполна. И на ней исполнены слова Господа, что тот, кто прощает другим, тому прощается и возвращается. Поэтому тот, кто сеет, тот и пожинает. И тот, кто поступает по евангельским заповедям, тот обязательно обретет то, что Господь обещает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. Священник, который меня крестил, велел мне на следующий день прийти утром причаститься. В церкви шла общая исповедь. Меня продвинули в голову очереди, и я подошла к незнакомому священнику, дающему отпущение грехов. Меня поразили его глаза, усталые, выцветшие. Они глядели настолько проницательно, что я догадалась, этот священник видит людей насквозь, но не сердится, не презирает, а жалеет и любит всех, даже плохих. Мы с ним остались вдвоем у тумбочки с крестом и Евангелием на бархатной салфетке. Священник, глядя проникновенно мне прямо в глаза, положил руки мне на плечи и сказал: «Теперь ты не одна. Теперь о тебе будет заботиться Отец Небесный. Ты привыкла полагаться только на себя. Отныне со всякой нуждой обращайся к Нему. Скажи, ты разговариваешь с фотографиями тех, кого любишь, когда их самих долго нет с тобой рядом. Ну вот, так же смотри на иконы и разговаривай с Отцом». И он благословил меня. Он смотрел на меня печально, ласково, понимающе. Я была вне себя от удивления. Он же ничего обо мне не знал. Мы с ним впервые в жизни увиделись.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. 25 декабря православные христиане отмечают День памяти святителя Спиридона Тримифунского, епископа, который родился в конце III века от Рождества Христова на острове Кипр. В день его памяти в храмах поют тропарь, то есть гимн, прославляющий святого. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения звучит так. «На соборе первом, защитником истины и чудотворцем, явился ты, богоносный Спиридон, Отче наш». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «С собора первого показался еси поборник и чудотворец, богоносец Спиридоне, Отче наш». Давайте послушаем первую часть.

В этой части Тропаря речь идет о Первом Вселенском соборе, который прошел в 325 году по инициативе императора Константина в византийском городе Никея. На соборе присутствовал и епископ Спиридон. Он вступил в словесное состязание с греческим философом, защищавшим так называемую Ариеву ересь. Это ложное учение распространилось в IV веке и подвергало сомнению единство Святой Троицы. Святитель Спиридон явил наглядное доказательство против ереси. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Из него вверх вышел огонь. Вниз потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца. «Вот три стихии, а кирпич один», — сказал святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». Слова второй части песнопения могут показаться страшными. «Потому ты к мертвой в могиле обратился, и змею в золото превратил, и при пении святых молитв ангелы сослужили тебе, священнейший». По-церковнославянски эти строчки звучат так. «Тем же мертву ты во гробе возгласив, и змею в злато притворил еси, и внегда пети тебе святые молитвы. Ангелы, сослужащие тебе, имел еси, священнейший». Послушаем вторую часть.

Слова «ты к мертвой в могиле обратился» указывают на то, что при жизни святитель Спиридон силой Божией неоднократно совершал чудеса воскрешения людей. Житие святого описывает, к примеру, случай, когда к епископу пришла женщина с умершим младенцем на руках. Святой вознес молитву к Богу, и ребенок ожил. А фраза из песнопения «змею в золото притворил» отсылает нас к еще одному эпизоду из жития святителя Спиридона. Святой превратил змею в золотой слиток и отдал его бедному земледельцу. Золото бедняк обменял на зерно и смог не только накормить свою семью, но и посеять пшеницу для нового урожая. Третья часть тропаря святителю Спиридону воспевает Бога. «Слава прославившему тебя, слава увенчавшему тебя, слава совершающему через тебя всем исцеление». Или по-церковно-славянски «слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление». Давайте послушаем третью часть тропаря.

К нетленным мощам святителя, которые находятся на острове Корфу, со всего мира стекаются паломники. Святой так близко предстоит к престолу Божьему, что и сегодня по его молитвам совершаются чудеса. Давайте послушаем тропарь святителю Спиридону полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Саввати и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Николай Шумков родился в 1886 году в Вологодской губернии. Он закончил семинарию, был псаломщиком, диаконом, а после 18 года стал священником. Первый раз его арестовали в 29 году за неуплату налогов. Последовал приговор 4 месяца принудительных исправительно-трудовых работ. Через 2 года – второй арест. В этот раз власти придумали еще более абсурдные обвинения – невыполнение мясопоставок. Отец Николай пробыл в заключении недолго. После освобождения он служил в одном из сел Республики Коми. Третий и последний арест состоялся в 1937 году. Шумков был обвинен в активной контрреволюционной деятельности, систематическом распространении слухов о скором развале колхозов и падении советской власти. Священник виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Спустя 3 дня приговор был приведен в исполнение. В 2001 году иерей Николай Шумков был причислен к лику святых. Жизнь священника в 20-е и 30-е годы прошлого века – это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Церковь прославляет тех мучеников и исповедников, которые пронесли свою веру сквозь выпавшие испытания. Вспоминая сегодня священномученика Николая Шумкова, мы сердечно просим его – Святой мученик Николай, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю вот таких апостолов. Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить. Добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым. Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
7: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили, мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда.

0: апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
1: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
2: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
3: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Они доехали из Санкт-Петербурга в Вышний Волочок на поезде, затем в карете до Осташкова, там наняли лодку, добрались до Даниловой пустыни на озере Селигер, а после отправились на телегах в село Волговерховье, где берет начало Великая река.
7: Насыщенный маршрут и по земле, и по воде.
6: И преодолеть его оказалось непросто. Друзей преследовал дождь, дороги размыло, на Селигере бушевал шторм. Шишкин был недоволен тем, что мало удавалось работать. По итогам путешествия он написал несколько пейзажей, в том числе и тот, что висит перед нами – «Часовня в лесу».
7: А что за место изображено на картине? Неизвестно?
6: Это село Волговерховье. Часовню там, над истоком Волги, поставили еще в середине 17 века насельники Волговерховского Спасо-Преображенского монастыря. Спустя 100 лет эта обитель сгорела и больше не восстанавливалась. Однако освященный сруб над истоком реки уцелел, к нему продолжали тянуться паломники.
7: Интересно, а сейчас часовня стоит над родником, который питает Волгу?
6: Стоит. Ну, конечно, это уже не то здание, что некогда сложили монахи. На протяжении веков сруб не раз разрушался, его отстраивали заново. Так избушка с шатровой крышей, запечатленная Шишкиным, сгорела во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Но бойцы, прокладывавшие в тех местах узкоколейку, тут же восстановили здание.
7: Казалось ли, до того ли им было? В 1942-м под Тверью шли ожесточенные бои.
6: Видимо, в сердцах воинов жила вера в Бога. Здание, построенное солдатами, простояло 15 лет. В 1957 году над истоком реки поставили новый сруб. А в 1995-м патриарх Алексий II осветил его, и там можно помолиться и набрать воды из родника.
7: Андрюша, а давай побываем в Волговерховье?
6: А мне и самому пришла в голову эта мысль, сестренка. Иван Шишкин с такой любовью изобразил на картине «Часовня в лесу», заповедный уголок у истока Волги, что непременно хочется туда отправиться.
8: Картину Ивана Шишкина «Часовня в лесу» можно увидеть в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
5: Краски России. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Где колыбель человечества? В семье. Где первооснова общественной жизни? В семье. Где складывается человеческая личность? В семье. Это строки из выступления протоиерея Иоанна Мансветова на собрании Московского общества любителей духовного просвещения. Доклад «Значение и христианские основы семейного воспитания» был прочитан 28 января 1897 года. В своей речи о роли семьи в развитии нравственной личности отец Иоанн говорил: «Семья – вот тот центр, откуда выходит свет и тепло в общественную жизнь. В семье ребенок впервые учится понимать человеческие отношения. Можно смело утверждать, что доброе или злое настроение души устанавливается в человеке преимущественно добрым или дурным воспитанием его в семье». Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Священник Павел Островский – один из популярных интернет-блогеров. В сети он отвечает на вопросы своих читателей и общается с аудиторией максимально открыто и неформально, с юмором и без излишних нравоучений. Таким же простым, понятным, дружеским языком пишет отец Павел и свои книги. Одна из них вышла в 2023 году. Называется она «Первые шаги к Богу». В названии автор вынес тему, которая волнует многих. Как почувствовать присутствие Бога в своей жизни? С чего начать путь к вере и как по нему продвигаться? На эти и многие другие вопросы священник Павел Островский отвечает в своей книге, которая, как сам он пишет в предисловии, не сборник наставлений, не указание к действию, а размышления и советы, основанные на учении Церкви и личном опыте церковной жизни и священнического служения. Прежде всего, отец Павел Островский предупреждает: путь к Богу чаще всего уникален, и каждый должен найти свой. Но отправной точкой для человека должно стать признание в том, что Бог ему нужен или, как минимум, интересен. А если нам кто-то интересен, мы естественным образом будем стараться что-нибудь о нем узнать. Значит, начнем читать Евангелие, святоотеческую литературу и постепенно перейдем на следующий этап – выстраивание взаимоотношений с Богом. Здесь, отмечает автор, очень важно понять, что Господь – неподчиненный, который по первому требованию обязан выполнять чьи-то желания. Отец Павел приводит слова из молитвы «Отче наш», в которой мы обращаемся к Богу. «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». И сетует, что живем-то мы, как правило, по совсем другому принципу. «Да будет воля моя и здесь, и там, и везде». А к Богу часто относимся потребительски. Мол, я тебе свечку, а ты мне помоги с ипотекой. Безусловно, обращаться к Богу за помощью можно и нужно. Но помимо этого, неплохо было бы почаще задумываться и о том, зачем потребовалось распятие, воскресение, вознесение. На эти темы отец Павел Островский тоже размышляет в своей книге «Первые шаги к Богу». Он рассказывает о церковных таинствах и их значении, о молитве, посте и милостыне. Подробно анализирует евангельские заповеди блаженств и подсказывает, как можно реализовать их в нашей повседневной жизни. Словом, прочерчивает для читателей тот отрезок, который на пути к Богу проходят все без исключения. И признается, что самому ему очень близки слова преподобного Антония Великого, который говорил, что единственный путь познания Бога – доброта. Отец Павел советует быть, насколько возможно, добрее. Это и станет первым шагом на пути к Богу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры. Город Волгодонск, что в Ростовской области, был основан в середине 20-го столетия. Но его жители в полной мере восприняли традиции казачества, которое истори населяло земли между Волгой и Доном. Символ этой причастности – памятник Якову Бакланову, генералу войска Донского. Семиметровый монумент находится на кургане казачьей славы при въезде в Волгодонск. Генерал представлен восседающим на вздыбленном коне, и это не случайно. Бакланов в 12 лет стал воином и большую часть жизни провел в седле с шашкой в руках, защищая родину. Герой родился в 1809 году в станице Баклановская. Участвовал в русско-турецкой и кавказской войнах XIX века. На личном знамени Якова Бакланова были начерчены строки православной молитвы «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Как истинный христианин, генерал делил с солдатами и хлеб, и тяготы службы. Казаки и поныне хранят память о Якове Бакланове. Монумент в Волгодонске тому подтверждение.
1: Радио «Вера» в Волгодонске можно слушать на частоте 103,2 FM.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, что в Евангелии от Иоанна говорится о предопределении.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего Церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
4: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
3: «Яко во всем дерзаю вас».
2: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштаба проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. А ради чего же, хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы: «Беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить». Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились? Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны. Но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином. Конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо возлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков –

Вера. Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В 1954 году меня рукоположили во священника. В те времена иерейский крест нельзя было запросто приобрести, как сейчас, когда их выпускают софринские мастерские. Обычно крест ставленнику дарил его духовник или кто-то из старших. У меня креста не было, и я спросил патриарха, как мне быть. Он ничего не ответил. Так я и пришел на рукоположение, без креста. А когда пропели «Аксиос», патриарх снял с себя крест и надел его мне на шею.

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. 400 с лишним лет пребывал израильский народ в египетском плену, прежде чем в 13 веке до Рождества Христова пророк Моисей получил от Бога призвание вызволить соплеменников из тяжелой неволи. Выполнить эту миссию оказалось непросто. Раз за разом ветхозаветный праведник ходатайствовал перед фараоном о свободе для евреев, но надменный правитель оставался глух к этим просьбам. Чтобы вразумить египетского монарха, на Египет одно за другим обрушивались бедствия. Библейская книга «Исход» рассказывает, что вначале все источники в стране превратились в кровь. Затем жабы заполонили не только улицы, но и дома египтян. Вслед за нашествием земноводных на людей ополчились насекомые. От обилия мошек в воздухе трудно было дышать. А мухи, которых за особую ярость называли пёсями, нещадно жалили и старых, и малых. Фараон и после этого отказался отпустить пленников, и жители Египта с ужасом ожидали, какая еще кара постигнет их. Пятая и шестая казни не заставили себя ждать. Это были эпидемии неизлечимых болезней. Первая эпидемия моровой язвы коснулась только животных, которые паслись в поле. Вторая стала косить не только скот, но и людей. Тела египтян покрывались нарывами, от которых не исцеляли ни лекарства, ни заклинания жрецов. В конце 20 века американские ученые решили рассмотреть египетские казни с естественно-научной точки зрения. Среди прочих вопросов их волновало, от каких именно болезней пострадал Египет из-за упрямства фараона. Эпидемиолог из университета штата Коннектикут Джон Марр заявил, что первую волну эпидемии вызвало распространение опасной вирусной инфекции, называемой блютанг, что в дословном переводе означает «синий язык». А причиной второй волны стало инфекционное бактериальное заболевание САП.
1: Более всего библейскому описанию соответствует вирус блютанг, заражение которым выражается в лихорадке, язвенном поражении слизистых оболочек и кожи. Прогноз при этом заболевания неблагоприятный и в наши дни, когда существуют специальные лекарственные препараты. В Египте в 13 веке до Рождества Христова страдающие синим языком животные были обречены. Эпидемии блютанга случаются во время сезонного подъема активности насекомых. Специфическими переносчиками этого заболевания являются комары куликоиды. Те самые мелкие комарики, чье нашествие было одной из египетских казней, предшествовавших моровой язве. Течение заболевания, вызванного вирусом блютанг, как правило, осложняется присоединением бактериальных инфекций. Именно так, видимо, и произошло в Египте. Пораженные слизистые и кожные покровы ослабленных животных стали благоприятной средой для развития бактерий, вызывающих САП. Неизлечимые заболевания способны поражать не только скот, но и людей. Причиной заражения САПом могут быть как укусы насекомых, так и употребление в пищу мяса зараженного животного. Именно САП следует считать причиной описанных в Библии гнойных нарывов, которые поразили египтян.
0: В то время как эпидемиологи пытались разгадать медицинский аспект пятой и шестой египетских казней, культурологи заинтересовались другим интересным моментом. Возвещая фараону о том, что жители Египта поразят незаживающие кожные нарывы, Моисей бросил в воздух горсть пепла из печи. Такое же совершил перед глазами монарха и брат пророка Аарон. Что это значило? Известный английский египтолог Говард Харпер предположил, что это действие отсылает нас к ритуалам, принятым в египетских языческих культах.
1: Одним из почитаемых в Египте идолов был Сет, который считался богом зла и неудачи. К помощи этого божества египтяне прибегали, когда их преследовали скорбные обстоятельства. Жертвы, приносимые Сету, сжигались на огне, а пепел затем развеивался в воздухе. В то время, когда на страну чередой обрушились казни, жрецы этого идола таким образом пытались противостоять бедствиям. Но все их действия были тщетны. По всей вероятности, для фараона ритуалы были чрезвычайно важны. Именно поэтому Моисей и совершил перед ним этот акт разбрасывания пепла.
0: Культурологический анализ ученого-египтолога пролил свет на описанное в Библии загадочное действо, совершенное Моисеем и Аароном в преддверии очередной казни. Фараон увидел, что обычная сажа из печи, развеиваемая по ветру именем единого Бога, имеет больший вес, чем идоложертвенный пепел египтян. Это должно было убедить его в том, что Бог иудеев – создатель мира, повелевающий стихиями. В его власти насылать болезни и исцелять людей. Однако фараон продолжал упорствовать, и евреи оставались в плену.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Никодим, архиепископ Костромской и Галичский, в миру Николай Кротков, родился в 1868 году в Костромской губернии. Николай получил духовное образование, женился и стал священником. Вскоре рано овдовел и принял монашеский постриг с именем Никодим. Он курировал духовные училища на Кавказе, был епископом в Кишиневе и Пскове. В декабре 16 года епископ Никодим подготовил и направил на имя царя Николая II записку. В ней он предлагал ряд мер для спасения страны от надвигающейся революции. Значимый период жизни владыки Никодима связан с Украиной, Киевом и Крымом. Он отвечал в Киевской епархии за помощь раненым в годы Первой мировой войны. После февральской революции архиепископ резко выступил против националистов, сторонников отделения украинской церкви от московского патриархата. Владыка Никодим стал свидетелем бегства гетмана Скоропадского из Киева, был арестован по приказу Петлюры. Он не оставил свою паству в Крыму, когда ему предлагали эмигрировать. Владыка видел и победы войск Деникина, и их поражение. При советской власти архиепископ Никодим не раз заключался под стражу, прошел тюрьмы, ссылки и лагеря. Он скончался в 1938 году в Ярославской тюрьме после 2 лет заключения. Ему было 70. Место погребения архиепископа Никодима – одна из братских могил у деревни Селифонтово. Там сейчас находится мемориальное кладбище.
1: Мы чествуем священномученика Никодима, архиепископа Костромского, и просим его молитвенного предстательства. Святой мученик Никодим, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: В главном единство, во второстепенном.

0: Страницы летописи. В середине 15 века Русь переживала один из мрачных и решающих моментов своей истории. Народ страдал от засухи и чумы, но еще больше от княжеских междоусобиц и произвола ханов Золотой Орды. Стране предстояло сбросить монголо-татарское иго и объединиться, либо вскоре погибнуть от рук завоевателей и внутренних беспорядков. А в деревеньке под Новгородом, далекий от бурь своего времени, подрастал тихий и задумчивый мальчик Зосима. С детства он чувствовал призвание к монашеской жизни и, повзрослев, ушел из дома, чтобы поселиться в пустынном месте. Вскоре юноша познакомился с иноком Германом. Он рассказал ему о безлюдном Соловецком острове посреди холодного моря. Этот разговор положил начало удивительной истории.
1: Вокруг на два дня пути лишь глубокие воды, а сам остров покрыт лесами и озерами. Много лет мы жили на нем вдвоем с иноком Саватием, царствие ему небесное. Нигде мне не было так покойно и хорошо, как там, Зосима.
2: Но теперь ты остался один, отче. Ты возвращаешься к людям?
1: Один? Нет, Бог не оставит меня. На том острове я каждый миг ощущал его возле себя. Днем и ночью, в голод и стужу, на душе моей было светло от его присутствия. Какое из сокровищ мира сравнится с этой радостью?
2: Как чудно ты рассказываешь.
0: Восхищенный Зосима упросил старца взять его с собой на Соловки. Суровая здешняя природа таила много опасностей. Пустынники проводили все время в тяжелых трудах и молитве. Однажды накануне зимы Герман, отправившись в лодке на Приморский берег, не смог вернуться по причине непогоды. Мечта Зосимы о монашеском уединении сбылась даже слишком полно. На долгие месяцы он остался один среди заледеневшего моря. Никому не известно, что ему пришлось претерпеть в ту зиму. Вернувшемуся по весне Герману, Зосима рассказал о чудесном явлении двух незнакомцев. Они оставили запас пищи и исчезли со словами: «Если Господь повелит, придем к тебе». Вскоре разделить с подвижниками уединение пожелал карельский рыбак Марк, а затем и многие прибрежные жители. Построив на острове келье и деревянную церковь, они положили начало Соловецкой обители. Первоначально монастырю был назначен игумен из Новгорода, но он, а затем и два его преемника, покинули обитель, не вынеся трудной жизни. Тогда братья на общем совете положили отправить письмо в Новгород с просьбой назначить игуменом Зосиму. Нелегким был разговор монаха с архиепископом Ионой.
3: «Не перечь, Зосимушка. Вся братья тебя с любовью просят быть над ними начальником и отцом. Ведь ты видишь, пришлому человеку эта ноша не под силу».
2: «Как же так, владыка? Ведь я уединение искал. Хотел посвятить все помыслы Богу, трудом и молитвой служить Ему. А ты искушаешь меня властью и земными заботами. Разве для этого я бежал на уединенный остров?»
3: «Если сбережешь Божью паству, гораздо более Ему послужишь. В скиту ты свою душу спасаешь, а монастырь — это светильник для многих темных душ».
2: «Да кто я, чтобы пасти это стадо? С малых лет я был робок и не гожусь в начальнике».
3: «Не нам решать, для чего мы годимся. Сказано: чего не попросите в молитве с верою, получите. Доселе ты дерзновением доказывал свою веру. Не отступить же от нового.

0: испытание.
1: Лишь после долгих уговоров смиренный монах принял предложение и возглавил монастырь, который в этот ожесточенный век нуждался в защите и покровительстве. Многие приморские жители и работники знатных новгородских господ притесняли монахов, считая Соловки своей собственностью. Разорение обители не допустил именно Зосима. Он не побоялся обратиться за помощью к новгородским боярам и, пройдя через множество унижений и насмешек, добился у них поддержки. Монастырь под руководством Зосимы ширился и процветал вопреки всем тяготам. Еще при жизни игумена он обрел славу святого, чудотворного места, в которое люди съезжались за советом и исцелением. В немыслимых условиях вера и дерзновение преподобного Зосимы дали плоды, которые служат красоте и славе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша», пишет в своем послании святой апостол Иоанн Богослов. Вслед за ним эти слова повторили своей жизнью тысячи новомучеников и исповедников российских, также одержавших свои победы над миром, злом, малодушием, грехом. Современный писатель Олег Симонов в повести «Дилогии. Пашка и его друзья» описывает одну из таких побед. Вкратце сюжет повести таков. Идет 1935 год. 11-летний Пашка с мамой переезжают из Рязани в Подмосковье. В первые недели Пашке на новом месте живется прекрасно. В Рязани маму уже не раз арестовывали за веру, а тут пока не трогают. И главное, Пашка нашел, наконец, друзей, верующих мальчишек Тима, Тему, Тоху, Борю. Но вскоре вокруг Пашки начинает смыкаться то же кольцо зла, что и в Рязани. Участковый грозит маме, а злые местные ребята под предводительством хулигана Путяты избивают Пашку с друзьями, мстя за то, что «попята», как они их называют, отказываются участвовать в злых выходках. Мальчика все сильнее охватывает уныние. Он верит в Бога, но ему страшно. Пашке кажется, что создавшееся положение безвыходно. Нигде ни ему, ни его друзьям не найти мира. Внезапно наступает перелом. На шайку Путяты нападает компания ребят постарше с серьезным криминальным опытом. Начинается драка, которая грозит обернуться поножовщиной. Пашка и его друзья после недолгого колебания вступаются за Путяту. Им удается напугать противника и остановить стычку. Выходя с поля боя, Путята неловко благодарит Пашку. А Пашка, оставшись один, вдруг осознает: тоска, давившая все эти дни его сердце, ушла. На душе воцарился мир. Почему? Потому что Пашка полностью доверился Богу и в решающий момент поступил так, как он велит, защитив обижавших его ранее хулиганов. Отныне Пашка твердо знает: как бы сильно ни было зло, победа все равно останется за теми, кто следует за Христом. «Слава вышних Богу!» — вполголоса поет Пашка. А за его спиной лежит вытоптанное поле. Первое маленькое поле победы.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Кем была праматерь многих русских князей и царей? Родоначальница более 100 известных родов? Чешской княжной или осетинской принцессой? Ученые спорят об этом до сих пор. О благоверной княгине Марии Ясени узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
3: «Идях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
3: «Но вино новое в мехи новые влиять».
2: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же? На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
1: В конце 15 века в Горецком монастыре, расположенном в городе Переславле-Залесском, жил монах по имени Даниил. И монастырские братья, и горожане почитали отца Даниила за его доброту и милосердие, которое монах проявлял ко всем, кто обращался к нему за помощью. На некотором расстоянии от Горецкого монастыря находилось кладбище, где хоронили безымянных странников и нищих. Отец Даниил уже давно замыслил построить там церковь. На это требовались немалые средства, которых у монаха, конечно, не было. Однажды к отцу Даниилу пришли два брата – бояре Иван и Василий Челеднины. Долгое время они были приближенными великого князя Василия Иоанновича. Но случилось так, что Челеднины попали в немилость. Им пришлось покинуть московский княжеский двор. Бояре вместе с семьями вернулись в свою вотчину неподалеку от Переславля-Залесского. От людей братья Челеднины узнали о милосердном монахе Данииле и решили искать у него молитвенной помощи в своей беде. В благодарность за молитвы братья передали отцу Даниилу щедрое пожертвование. Монах возблагодарил Бога. Пожертвованных денег с лихвой хватало на то, чтобы наконец-то начать долгожданное строительство храма. На следующее утро бояре Челеднины пришли в Горецкий монастырь на литургию. Вместе с Даниилом они горячо молились. А в это самое время в вотчину бояр приехал посол от великого князя Василия. Опала с Челедниных снималась. Им было велено как можно скорее ехать в Москву. Вернувшись после богослужения домой и обо всем узнав, братья не могли поверить своему счастью. Они снова поспешили в монастырь и отыскали отца Даниила. «Как мы отплатим тебе, отец, за то, что твоими молитвами Господь послал нам такую милость?» – спросили они монаха. «Милосердный Бог обо всем мудро промышляет», – отвечал отец Даниил. «Вот и мне, грешному и недостойному, он через вас милость сотворил. Его одного нужно благодарить». «Творите милостыню, почитайте Бога и делайте угодное перед очами Его. Так обретете счастье во временной сей жизни, а в будущем веке бесконечный покой», — говорил Даниил Переславский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый доходит целый к берегам.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что, кто, какой страстью мучим и страдает. Николай Лесков.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя публицисту и философу Юрию Самарину. 21 августа 1846 года. Бельгия, город Остенде. «Храни вас Бог, входить в изъяснение с теми, которые вас обвиняют. Всего лучше, по моему мнению, оставивши речь о себе, обратиться к тому самому лицу, которое вас попрекнуло, заняться, собственно, им, расспрашивать его побольше о нем самом. Это будет иметь двойную выгоду. Во-первых, потому что о себе и о своих обстоятельствах всякий охотнее говорит, и тронутый вашей заботой о нем позабудет свое неудовольствие против вас. Во-вторых, потому что вы больше узнаете, как быть с ним и в чем помочь. Иногда эти, которые смущаются о нас, гораздо большего достойны сострадания, чем мы сами, потому что весьма часто сами себя мучат. Везде и во всем, как я испытал, следует позабыть себя. Одним этим средством только можно поладить с людьми. Я теперь дивлюсь сам своему неразумию, что, не умевший перенести упреков в скрытности и эгоизме, я вздумал, бывало, входить в объяснение о себе, тогда как мне следовало просто отвечать: «Я не говорю о себе ничего, потому что мне еще нечего говорить. Я учусь. Мне хочется прежде что-нибудь узнать от других. Я хочу прежде слушать. Для меня пока всякий человек гораздо более интересен, чем я сам. Засим обнимаю вас. Искренне вас любящий, Гоголь».
0: Голоса

0: псалтыри.
1: Добрый день. Это что, в манеж очередь такая? Все на выставку?
2: Да, здесь все на Рюриковичей. Присоединяйтесь.
1: Непременно. Хотя стоять придется, наверное, больше часа. Надо же, какой неожиданный всплеск интереса к истории.
2: Почему же неожиданный? Человек всегда стремился узнать как можно больше об истоках своей семьи, своей страны. Это вполне естественно. А Рюриковичи – это еще и загадка. Ведь ученые до сих пор не могут однозначно сказать, откуда родом эта удивительная династия, которая первой взошла на престол и несколько веков занимала его. Почему именно они правили столько лет? Хорошо это или плохо? Может быть, выставка предложит ответы на эти вопросы?
1: Ну, сказать, что правление Рюриковичей – это плохо, было бы вопиющей неблагодарностью. Можно спорить об их политических успехах и промахах, но при этом важно помнить, что эта фамилия подарила России целый сонм святых. И это обстоятельство наполняет особым смыслом выражение «история не терпит сослагательного наклонения».
2: Особым смыслом? Это каким же?
1: Я хотел сказать, что в ходе русской истории явно усматривается участие Бога, его благой промысел.
2: Но может ли Бог быть участником человеческой истории? Вы не шутите?
1: Ну, конечно же, нет. Библию же вы признаете исторической книгой?
2: Пожалуй, да. В ней же отражены многие события, реальность которых подтверждена наукой.
1: Не просто отражены. События всемирной истории предстают перед читателями Священного Писания в свете отношений Творца и человека. После грехопадения Адама и Евы, их отпадения от Бога, как источника жизни, Создатель не отвернулся от человеческого рода. Он принял решение спасти людей. В то время как человечество стремительно погружалось в омут пороков, Бог избрал из всех народов один и возложил на него особую миссию – хранить связь с Ним, веру в Него. Это было нужно для того, чтобы в этом малом стаде смог родиться Бога-человек, через подвиг которого люди вновь получили бы прививку бессмертия. Библия повествует о том, как Творец ввел израильский народ к этой величайшей цели вплоть до рождения, распятия и воскресения Христа, до Его воцарения, пророчески воспетого в 97-м псалме. «Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь, спасла народ десницы Его, рука святая Его. Поведал Господь нам путь спасения, открыл народам правду свою, вспомнил милость, что оказал Он Иакову, истину, что поведал Он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасения, посланные Богом нашим».
2: А почему вы сказали про воцарение Христа? Он разве воцарился? Или вы имеете в виду табличку, прибитую на кресте «Иисус Христос, царь иудейский»?
1: Если уж мы вспомнили об этой табличке, ее называют «титло», то во время распятия ее надпись выглядела скорее издевательски. Но неспроста первосвященники настаивали, чтобы Понтий Пилат уточнил на этой обвинительной доске, что это Христос сам называл себя царем. Пилат ответил им тогда раздраженно, что написал, то написал, и не стал исправлять надпись. И теперь на каждом распятии в церкви, на каждом нательном крестике констатирован факт: Иисус Христос – царь иудейский.
2: Но почему именно иудейский?
1: Бог много раз открывал иудеям, что в их народе родится царь, мессия, спаситель мира. И эти откровения – можно прочитать во многих книгах Библии. Именно о грядущем Боговоплощении говорит и автор 97-го псалма словами «Вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он дому Израилеву». И надпись, навсегда запечатленная на кресте, символе спасения, напоминают нам, что страдания на нем принял тот самый царь, о котором на протяжении тысячелетий Бог говорил через пророков.
2: Почему же иудеи так долго ждали Мессию, получили столько предсказаний и не приняли его?
1: Не все израильтяне были способны вместить пророчества, правильно осознать их. Еврейский народ, претерпевший за свою историю немало страданий, в большинстве своем ждал Мессию не как Бога, спасающего людей, а как земного, могущественного царя, который принесет Израилю благоденствие.
2: Но если Христос – царь, то где же его царство?
1: В разговоре с Пилатом Христос заметил, что царство его не от мира сего. А до этого он говорил также, что царство Божие внутри нас.
2: Так вот откуда и выражение «без царя в голове». Выходит, что он обозначает человека, который живет без Христа.
1: Именно так. И как показывает практика, жизнь без царя в голове, на первый взгляд, беззаботна, но неизбежно оборачивается драмами. Заповеди Божии на самом деле не ограничивают человека, а защищают его. Могут показаться игом, а сами дают свободу. Свободу от греха. Недаром же Христос сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Недаром и псалмопевец призывает нас радоваться Царству Христову. «Воззови к Богу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господу, играя на гуслях и воспевая псалмы. Трубами коваными и роговыми вострубите пред Царем Господом. Да поколеблется море и все сущее в нем, вселенная и все живущие в ней. Реки да восплещут руками, горы да возрадуются пред лицом Господним, ибо идет Он судить землю, судить вселенную праведно и народы по правде Своей».
2: А знаете, в свете вашего рассказа история России выглядит совершенно иначе. Ведь, наверное, в ней немало моментов явного участия Бога, где видна Его отеческая забота.
1: Так я с этого и начал разговор. И история Рюриковичей, к которой мы прикоснемся сегодня на выставке, такими моментами богата.
0: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно».

0: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Явление Толкской иконы Божией Матери случилось в 1314 году. Святитель Прохор и епископ Ростовский объезжал епархию. Он остановился на ночевку недалеко от Ярославля, на правом берегу Волги, близ впадения в нее реки Толги. В полночь епископ внезапно проснулся. Он увидел яркий свет, озаривший все окрестности. Источник сияния находился на другом берегу Толги, которому вел неизвестно откуда возникший мост. Епископ взял жезл и перешел реку. Он приблизился к сиянию и увидел в его центре икону Пресвятой Богородицы. Потрясенный епископ Прохор долго молился, а когда возвращался обратно, забыл свой жезл. На следующий день спутники епископа спохватились о жезле. Прохор указал место, где мог его забыть. Слуги переправились на лодке и нашли там епископский жезл, а между деревьев — икону Божией Матери. Епископ узнал тот самый образ, что явился ему в видении. После молебна лес расчистили и тут же заложили церковь. К месту чудесной находки стали стекаться ярославцы. Они, не мешкая, взялись за работу, и уже к вечеру новый храм был готов. Святитель Прохор освятил церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Позже при храме был открыт Толкский монастырь. Чудотворная Толкская икона Богородицы стала его главной святыней. Чествуя Толкскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и садами.

0: миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: Свидание с шедевром.
3: Ваня, ты так быстро идешь, что я за тобой не успеваю. Мы как будто не в Третьяковской галерее изучаем живопись, а на стадионе спортивной ходьбой занимаемся.
4: Ой, простите, пожалуйста, Маргарита Константиновна. Просто в этом зале я не люблю бывать. Стараюсь поскорее его пройти.
3: Тебе не нравится творчество Василия Перова?
4: Наверное, я не понимаю этого художника. Мне кажется, что он к людям относится не по-доброму, и картины его несправедливые.
3: Несправедливые? Поясни, пожалуйста, свою мысль.
4: Да взять хотя бы вот это полотно. «Проповедь в селе». Бедная деревенская церковь. Старенький священник что-то вдохновенно говорит. Он так хочет донести свои мысли о Боге, что помогает себе руками, жестикулирует. А люди как реагируют? Вы только посмотрите. Богатый пожилой помещик спит, сидя на стуле. А вот молодая дама, прикрываясь молитвословом, вообще перешептывается с господином. Какой-то спор затеяли бабушка с юношей в центре полотна. Я понимаю, что у людей есть слабости, но зачем их вот так вот подчеркивать? И хуже того, утрировать. Я, например, ни разу не видел, чтобы в храме во время проповеди прихожане вот так себя вели.
3: И мне не доводилось наблюдать, чтобы молящиеся вдруг разом стали заниматься своими делами на богослужении.
4: Здесь как будто папарацци сделал несколько снимков в разное время в разных местах, а потом изготовил коллаж ради репортажа.
3: Василий Перов действительно сгустил краски. Но только Ваня. Его картина не репортаж, а скорее притча.
4: Притча?
3: Именно так. Здесь вполне узнается евангельская притча о сеятеле. Помнишь ее?
4: Помню, да. Вышел сеятель сеять, но одно зерно упало при дороге, и его склевали птицы. Другое не смогло взойти, потому что упало на камни.

0: заглушили сорняки, и только посеянное на доброй почве взошло и принесло плод. Под зерном Христос подразумевал Слово Божие. Но при чем здесь картина Василия Перова?
1: Художник перенес сказанное Спасителем в свое время, в XIX век. Полотно написано в 1861 году. Василий Перов в понятной форме напомнил современникам, что бывает, когда житейская суета губит семена веры. Если дела, заботы и сиюминутные желания становятся важнее любви к Богу, устремленности к Нему, то и общая молитва превращается из таинства в рутину.
0: Но Христос в притче говорит и о доброй почве, взрастившей зерна. И эти слова Спасителя тоже отразились в картине Василия Перова «Проповедь в селе».
1: Конечно. Взгляни на девочку, которая стоит прямо перед священником. Она смотрит на батюшку широко распахнутыми глазами, ловит каждое его слово. Проповедь отзывается в чистом детском сердце.
0: Одна девочка на весь храм? Не густо.
1: В другой евангельской притче сказано, что много званых на пир в доме Царя Небесного, но мало избранных, тех, кто встречу с Богом сделал целью и смыслом своей жизни. Девочка здесь – образец для подражания. Помнишь слова Христа? «Будьте как дети, ибо их есть Царство Божие».
0: Вы думаете, все эти люди в сельском храме могут опомниться, глядя на девочку?
1: Герои картины всего лишь условные персонажи. Опомниться должны не они, а зрители. Художник призывает каждого посмотреть на себя, заглянуть в свое сердце. И нас с тобой, кстати, тоже.
0: Какой неожиданный поворот! Теперь, бывая в Третьяковской галерее, я не пройду мимо картины Василия Перова «Проповедь в селе». Перед ней есть о чем подумать.
2: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Часто бывает так, что человек временно соглашается терпеть то, что ему не нравится. Но такое терпение не приносит духовных плодов. А все потому, что человек хочет не терпеть, а хочет перетерпеть, рассчитывая на то, что испытание пройдет, и вот тогда, наконец, он заживет полноценной жизнью. Но, как правило, за этим испытанием приходит новое, и опять надо терпеть. И так всю жизнь. Хочу поделиться с вами словами священномученика Киприана Карфагенского о том, что великая добродетель, терпение, приобретается только в подражании Христу, чье терпение безмерно. Терпение делает нас угодными Богу и сохраняет нас для Бога. Оно умеряет гнев, обуздывает язык, управляет умом, хранит мир, поддерживает благочестие, укрощает порыв похоти, смягчает силу гнева, погашает пламень злобы, останавливает насилие богачей, одушевляет бедного в нищете. Оно прочно утверждает основание нашей веры, высоко поднимает ростки надежды. Оно дает направление нашему шествию так, чтобы, идя по стезям терпения Христова, мы могли держаться и пути Христова.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Исследуя читательскую аудиторию, социологи однажды сделали весьма любопытный вывод. Оказывается, больше половины читателей судят о содержании книги исключительно по ее названию. В книжном магазине они просто игнорируют те книги, заголовки которых кажутся им по каким-то причинам непривлекательными, независимо от рекламы и внешнего оформления. А ведь название далеко не всегда прямолинейно отражает суть. Например, у одной из книг писателя Юрия Шурупова оно довольно резкое и даже пугающее – «Прокаженное». И тем не менее, за этим названием скрываются и светлые чувства, и сильные эмоции, и настоящая любовь. А начинается повесть вообще с идиллического описания загородной рыбалки. Причем в красках, которые редко обнаруживаются в палитре у современных писателей. С изумрудным бархатом мокрой от утренней росы травы, малиновой зарей и дымчато-лазурным небом. Один из рыбаков, Андрей Савельев, бывший воин-афганец, а в мирной жизни столяр-краснодеревщик, а еще счастливый супруг и отец взрослой дочери, есть главный герой повести. Однако декорации резко сменяются, когда Савельев заболевает проказой. Так неожиданно и так нелепо. Но гораздо более неожиданной и нелепой оказывается реакция его любимой жены Ани, которая, узнав о случившемся, просто-напросто выгоняет мужа из дома. Собственно, это ее Юрий Шурупов и называет «прокаженной». Он неспроста приводит в книге, казалось бы, сугубо медицинские сведения о болезни, ее симптомы, среди которых основной – это нечувствительность человека к боли. Как раз ее-то Анна и продемонстрировала в полной мере своей неожиданной душевной черствостью и отстраненностью. Только вот в итоге сама она стала даже более одинокой, чем больной и так нуждающийся в ее любви и поддержке муж. В одном из самых напряженных моментов повести мы видим Анну в театре, смотрящей Фауста. Знаменитый монолог Мефистофеля кажется женщине, обращенным именно к ней, а в «Ведьмах» она с ужасом обнаруживает собственные черты. И это заставляет ее выйти из состояния своего тотального равнодушия, вспомнить о любви к мужу, вновь почувствовать и нежность, и боль за родного человека. А все это уж точно посильнее Фауста Гёте. Поэтому финал, несмотря ни на что, у повести, которую сам автор скромно именует психологическим этюдом, получился действительно счастливым. Причем ощущение этого счастья как-то неуловимо передается читателю. И даже название книги Юрия Шурупова «Прокаженная» уже не пугает, а обнадеживает. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Наталья Солнцева. Отрывок из книги «Иван Шмелев. Жизнь и творчество». Шмелев смущен. Он не может жить на средства мецената. Он согласен жить в монастыре. Он восхищен подвижничеством владыки.
2: Владыка от слова «владеть». В православной традиции это почтительное именование архиереев, то есть священнослужителей высшей степени церковной иерархии. В обращении к человеку слово «владыка» используется в звательном падеже с окончанием «о». При этом может быть добавлено имя или титул архиерея – епископ, архиепископ, митрополит. Патриарха именуют «святейший владыка».

0: После Великой Отечественной войны часть немецкой провинции Восточная Пруссия отошла Советскому Союзу. Главный город этих земель, старинный Кёнигсберг, получил название Калининград. Восстанавливать его приехали тысячи переселенцев из России. Среди них было немало православных. Верующие неоднократно обращались к властям за разрешением зарегистрировать в Калининграде церковный приход. Однако все их заявления игнорировались. Город, в котором не было ни одного храма, был объявлен территорией победившего атеизма. Впервые православную общину зарегистрировали в Калининграде в 1985 году. Приход закрепили за Смоленской епархией, которую возглавлял архиепископ Кирилл, ныне патриарх Московский и всея Руси. Верующим отдали заброшенную немецкую протестантскую церковь. Здание было восстановлено и освящено как собор святителя Николая. С этого момента православие в городе стало укрепляться. В 2006 году здесь построили величественный собор Христа Спасителя. Спустя еще 3 года Калининград стал центром самостоятельной епархии.
1: Радио «Вера» в Калининграде можно слушать на частоте 97 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 21 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и фрагмент «Где двое или трое собраны во имя мое» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Для чего Церковь проповедует и занимается пастырской деятельностью? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Печаль бы я же по Бозе покаяния не раскаянного спасения соделывает».
5: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
4: «Яко во всем дерзаю вас».
3: Порой на исповеди можно услышать вопрос: «Батюшка, мой родственник плохо себя ведет. Вы могли бы с ним поговорить?» Речь может идти об огромном спектре проблем. Об алкогольной или любой другой зависимости, о жестоком и грубом поведении с близкими, намерении бросить семью или даже просто о нежелании ходить в храм. Священник, конечно, на такие встречи соглашается, ведь вразумление грешника – одна из очевидных и важнейших задач пастыря. Однако решается проблема далеко не всегда. Причем не по чьей-то злонамеренности, а просто потому, что оба собеседника могут не видеть масштабы проблемы и скорее сосредоточиться на ее симптомах, а не на сути. Это все равно, что при боли в том или ином органе пытаться просто лечить саму боль, не задумываясь о ее подлинной причине. А причина греховного поведения часто бывает в том, что человек не верит ни Богу, ни церкви, поэтому и прислушиваться к ним не хочет. В отрывке из второго послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел объясняет ученикам причину, по которой он взялся вразумлять их в предыдущем послании. Надо сказать, что причина эта звучит довольно неожиданно. «Я писал вам не ради оскорбителя и не ради оскорбленного», — говорит он. «А ради чего же хочется узнать? Это ведь все равно, что священник сказал бы, беседую с поссорившимися не ради того, чтобы их примирить. Как же так? Почему же апостол Павел тогда так подчеркивает спасительность покаянной печали коринфян? Почему так радуется тому, что они исправились?» Ответ довольно прост. Естественно, апостол вразумлял учеников и для того, чтобы конкретный грех был побежден. Но в первую очередь, чтобы они начали доверять ему, увидели его заботу о них. Может показаться, что это какая-то мелочь по сравнению с реальными проблемами. Но на самом деле это не так. Проблемы коринфян важны. Но суть их не столько в конкретных грехах, сколько в отсутствии подлинного доверия апостолу и в его лице Богу. Как и в случае беседы священника с прихожанином, конкретная тема важна. Оказался ли человек зависимым, или у него начались проблемы в семье? Внешне случаи могут быть самыми разными, но по сути они в том, что человек не верит Богу и не принимает на глубине религиозные картины мира. Апостол Павел пишет коринфянам для того, чтобы они исправились не только в конкретных ситуациях, но для того, чтобы они наконец поверили ему и окончательно приняли его мировоззрение. Только в этом случае апостольская проповедь будет по-настоящему расслышана. Обращаясь к церкви, люди привыкли искать решение конкретных проблем. Однако церковь существует не для того, чтобы помогать побеждать зависимости, мирить мужей и жен или будить совесть взяточников. То есть она, конечно, стремится все это делать. Но главное дело церкви в мире заключается в том, чтобы люди расслышали в ее проповеди любовь Божию и всем сердцем обратились к Нему.
2: Апостольские

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Новгородской области сохранилось 13 православных храмов, построенных еще до нашествия хана Батыя в 1237 году. Один из них, посвященный празднику Преображения Господня, стоит в полутора километрах от Новгорода на холме Нередица. В народе его так и называют – церковь Спаса на Нередице. Построил ее в 1198 году новгородский князь Ярослав Владимирович. Так правитель почтил память двоих своих сыновей, умерших совсем юными. Внутреннее пространство церкви по велению князя украсили фресками. Иконописцы в 9 ярусов покрыли росписями стены, столбы и своды. Они изобразили сцены из Евангелия, а особое внимание уделили теме «Воскресение Христова». Эти образы утешали князя Ярослава в его горе. В 14 столетии при храме Преображения был основан Спасо-Нередицкий монастырь. В его летописи было немало скорбных страниц. В XVI веке обитель пережила страшный пожар. В XVII ее разграбили шведы, а в XVIII Екатерина II своим указом монастырь упразднила. Но церковь Спаса на Нередице в невзгодах уцелела и стала приходской. Фрески под ее сводами прекрасно сохранились. В 1867 году художник Николай Мартынов сделал их акварельные копии. Запечатлел он также и уникальные настенные изображения – граффити 12-16 веков. Прихожане храма тогда оставили множество надписей с молитвенными просьбами под святыми ликами. Работы Николая Мартынова были представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоились бронзовой медали. Это привлекло к Преображенскому храму общественное внимание – и древние фрески бережно отреставрировали. В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, Новгород оказался на линии фронта. Под огнем немецкой артиллерии церковь, построенная князем Ярославом, превратилась в руины. Уцелела лишь 1/6 часть росписей. В 1944 году, лишь только Новгород освободили от фашистов, российские ученые сразу же начали восстановление храма Спаса на Нередице. В реставрации внутреннего пространства им помогли акварели Николая Мартынова и старые фотографии. В 1992 году церковь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО и признали ценнейшим памятником древнерусской истории и культуры. Сегодня храм Спаса на Нередице можно посетить как музей. Он открыт только в сухую погоду, поскольку влажный воздух вреден для фресок. А на престольный праздник Преображения Господня 19 августа здесь совершается богослужение. Конечно, если в этот день нет дождя.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа в человеке одна – образ Божий. Уважай в нем величественный, бесценный образ Божий и долготерпи по грешностям и заблуждениям человека падшего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1937 год. Алма-Ата. Вечером мы сидели все невеселые, предвидя несчастье. По всему городу начались аресты. Это было владычество Ежова. В час ночи дети и внучка Ниночка спали. Я еще не ложилась, когда у нашей комнаты остановился автомобиль. Я разбудила детей. В дверь резко застучали, и раздался так страшно знакомый окрик ГПУ «Отворите!». Делать было нечего. Я отворила. Быстро вошел работник ГПУ и три вооруженных солдата. Помню, что я в отчаянии, понимая, что у меня отнимут сейчас самое дорогое в земной жизни — детей, резко спросила, что вам здесь надо? «Андрей Урусов здесь?» В одном нижнем белье поставили моего дорогого посреди комнаты и обшарили, нет ли на нем оружия. Подлинные трусы. Чего они боялись и кого? Какое могло быть оружие вообще у кого-нибудь, а тем более у высланного за веру в Бога и церковь? Начался обыск. Перевернули все, конечно, ничего не найдя. Меня, несмотря на порывы приблизиться к сидящему на кровати теперь Андрюше, к нему не допускали даже в эти последние минуты расставания, может быть, навсегда на земле. Он сидел молча, не протестуя ни одним словом, и только глазами указывал мне на угол с образами, где, как всегда, горела лампадка. Я понимала, что он призывал меня молиться. Андрюше велено было одеться. Теплая куртка была у портного в починке, ботинки тоже. Надел легкое пальто и брезентовые туфли. Денег у нас не было, кроме 40 рублей, которые ГПУ взяло якобы для Андрюши. Мне разрешили проститься. Мы обнялись в последний раз. Я сказала ему: «Куда бы тебя ни сослали, я поеду за тобой». Но Господь судил иначе. И больше я его не увидела. Он сказал мне вечером накануне: «За меня не проси у них, я этого не хочу. Я твой сын». Память об этих минутах так свежа, как будто это было вчера. Только чувство отчаянного горя, охватившего меня, сменилось покорным переживанием. Мои дети — мученики за Христа.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Будапешт – сердце Венгрии, ее архитектурная жемчужина. Город разделен рекой Дунай на две части – Буду и Пешт. Многим путешественникам нравится Буда, потому что здесь находятся наиболее известные памятники истории. Например, Королевский замок. Но не только этим славен Буда. На Будайском берегу Дуная есть священное для каждого венгра место – гора Геллерта. Она названа так в честь епископа Геллерта, католического святого, крестившего в XI веке венгерского короля Иштвана. А на склоне горы есть пещерная церковь, посвященная великому православному святому, преподобному Павлу Фивийскому. Появление пещеры святого Павла в Будапеште связано с историей останков подвижника, его мощей. Преподобный Павел жил на рубеже 3-4 веков в Египте. Он стал одним из первых монахов-отшельников. После кончины святого его мощи хранились сначала в монастыре близ египетского города Фивы. В XII веке они были торжественно перенесены в Константинополь. После его падения мощи святого Павла попали в Венецию и, наконец, в 1381 году оказались в Буде. Хранителями святыни стали католические монахи паулиты. Название «паулиты» означает, что своим духовным покровителем они избрали как раз святого Павла Фивийского. Орден паулитов неоднократно подвергался гонениям, но сохранился и существует в наши дни. Паулиты стремились подражать своему духовному покровителю, а потому жили в пещерах, как поступал Павел Фивийский. Некоторые монахи обитали в лесах, некоторые поселились на Будайском берегу Дуная, в одной из пещер, где и организовали церковь. Она и стала хранительницей мощей преподобного Павла. Несмотря на то, что деятельность паулитов на территории Венгрии преследовалась атеистическими, коммунистическими властями, монахам удалось сберечь свою главную святыню. В 1990 году, после падения социалистического режима, пещеру паулитам вернули, а мощи святого Павла были провозглашены национальной святыней. В 1995 году венгерские археологи начали раскопки недалеко от древнего города Фивы на территории современного Египта. Они обнаружили гробницу фараона Монтухотепа. В одной из частей гробницы был найден древний христианский храм, на стене которого сохранилось изображение святого в белом одеянии и надпись по-коптски «Я монах, принадлежащий Богу». Скорее всего, это изображение преподобного Павла Фивийского. Возможно, что в заброшенной гробнице фараона когда-то обитал он сам или его ученики. Узнав об открытии археологов, монахи-паулиты произвели в пещерной церкви Будапешта некоторые изменения. Воспроизвели внутри нее копию древнего христианского храма, обнаруженного в гробнице фараона. Теперь здесь находится рака с мощами святого Павла. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как мощи святого Павла Фивийского оказались в Будапеште, и о пещерном храме, в котором они теперь покоятся.

Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Савватий, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже 14-15 веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Савватий долгое время жил в Кирилло-Белоезерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам, однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Савватию, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря. Церковь почитает преподобных Савватия, Зосиму и Германа Соловецких как светочей русского монашества. Мы просим их, святые праведные отцы Савватий, Зосима и Герман, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Великий Новгород. Время действия – 12 век по Рождестве Христовом. В новгородских летописях есть запись о том, что в 1105 году в 3 верстах от Великого Новгорода возле села Волховское появился загадочный человек. Незнакомец в монашеском одеянии, говоривший на непонятном языке, приплыл к берегу реки Волхов на большом камне, как на корабле, а потом 3 дня и 3 ночи молился на берегу, не сходя со своего камня. Вот как это показано в стихотворении Александра Братолюбова «Антоний Римлянин. Новгородский чудотворец».
1: Ветер злобно его одеждою играл и брызгал пеною холодной в лицо. Недвижим он стоял, как бы с мольбой воздеты руки, и очи радостно горят. Вот-вот сейчас, казалось, звуки хвалебной песни огласят пустынный берег и бесплодный, вершины грозных хмурых скал и гребни волн, то преподобный Антоний Римлянин стоял.
0: Антоний родился в Риме, в семье, где исповедовали православную веру. В 17 лет он остался сиротой и стал монахом, поселившись в скиту вместе с единоверцами. Однажды Антоний молился на большом камне на берегу моря. Вдруг поднялась буря. Камень, на котором стоял Антоний, оторвался от берега и оказался в морской пучине. Однако монах не утонул. Он с изумлением обнаружил, что стоит на камне и чудесным образом несется по волнам.
1: Теперь он видел, что трудами снискал у Бога благодать и не боялся над волнами на камне трепетном стоять. Как солнце среди мглы блистая, пред ним на светлых облаках шла Богоматерь Пресвятая с младенцем вечным на руках.
0: Неизвестно, сколько времени носила камень по волнам, но однажды он остановился на берегу неподалеку от красивого города, где на куполах церквей сияли православные кресты и звучал колокольный звон. Антоний понял, что это место ему предназначено самим Богом, и поблагодарил его за свое чудесное спасение. Через 3 дня Антоний отправился в город, где встретил купца из Рима, который говорил на итальянском языке. От него монах узнал, что находится на Руси, в городе Великий Новгород. А сейчас православный народ спешит в храм Святой Софии на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, где будет служить святитель Никита, епископ новгородский.
1: С купцом простясь, пошел Антоний, поклонился мощам софийским и опять на камень с миром возвратился. Теперь недолго уж стоять ему пришлось на нем. Святитель Никита скоро разрешил ему создать свою обитель. Антоний в ней потом и жил.
0: Автор стихотворения об Антонии Римлянине, протоиерей Александр Братолюбов, был известным в дореволюционной России педагогом и составителем учебников по библеистике и истории церкви. Отец Александр имел и поэтический дар. Его стихотворение о святом Антонии было опубликовано в одном из номеров журнала «Русский паломник» за 1888 год. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Как умеешь, так и молись. Архимандрит Павел Груздев.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспою Господу во все дни жизни моей», так сказал в 103-м псалме царь и пророк Давид. Речь здесь идет не только о воспевании Бога через музыку или пение. Жизнь, устроенная в гармонии с божественной волей, превращается в песнь Богу. Дэвид, маленький герой повести Эленор Портер, просто Дэвид, носящий имя псалмопевца, буквально выполняет его слова. Дэвида после смерти матери растил в уединенном горном домике отец. Внезапно заболев, он отправляется с сыном в долину, но умирает, не добравшись до города. Мальчика забирают фермеры, супруги Саймон и Эллен, и сразу же понимают, что перед ними необычный ребенок. В 9 лет Дэвид виртуозно играет на скрипке. Но при этом музыка для мальчика больше, чем игра на инструменте. Он воспринимает все мироздание как великий оркестр жизни, в котором ему тоже отведена своя роль. Однажды Саймон отчитал Дэвида за небрежно прополотую грядку, и мальчик огорченно спрашивает: «Значит, я взял неверную ноту?» Видя недоумение фермера, мальчик поясняет: «Папа говорил, что нельзя играть фальшиво. Так разрушается гармония, которую создал Бог». Отец Дэвида сумел его научить тому, о чем писал своим духовным детям подвижник начала 20 века преподобный Никон Оптинский. «Надо терпеливо понуждать себя на всякую добродетель ради Господа. И когда, наконец, настроятся струны души в благочестии, тогда раздастся чудное пение и польются прекрасные живые звуки духовной жизни». Герой повести «Просто Дэвид» поступает именно так, и под его влиянием начинают меняться и Саймон с Эллен, и их работник, и соседи. В их жизни появляется гармония, и все благодаря маленькому мальчику, который очень старался брать верные ноты.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви.
6: Хотя ей уже более 130 лет.
5: Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с Иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга за вещание радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Сам Христос и его апостолы часто ссылались на Ветхий Завет, дабы показать, что Христово пришествие и его Евангелие – это не какая-то ересь, а то, о чем свидетельствует все Писание, начиная с первых глав книги Бытия. Христос прямо говорил об этом. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Получается, что сама весть о Христе очень древняя. При этом его проповедь и его дела были чем-то абсолютно новым и невиданным. Настолько новым, что воспитанные в ветхозаветной культуре люди поражались этой новизне и ее непохожести на все виденное ими ранее. Свое удивление люди выражали в вопросах ко Христу. Один из таких вопросов мы находим во второй главе Евангелия от Марка. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
5: «Идях ученицы Иоанновы и фарисейские постящиеся».
6: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
5: «Но вино новое в мехи новые влиять».
4: Показательно, что адресованный Христу вопрос строится на сопоставлении. Вот, те-то и те-то постятся, почему же твои ученики не поступают так же? На вопросы такого рода можно и вовсе не отвечать. Ведь аскетические усилия отдельных людей вовсе не обязательны для тех, кто к ним не принадлежит. И никто не обязан комментировать свои дела благочестия или же отсутствие таковых дел. Однако Христос ответил. Причем ответил на удивление развернуто. Он привел сразу три аналогии, каждая из которых имеет большое значение для понимания сути Христова служения. Во-первых, Господь сравнил себя с женихом. В современном мире это сравнение не вполне понятно, но для иудеев оно звучало очень ярко, Ведь в их традиции свадебный пир отменял все ограничения. Он был временем беспримесной радости. Никто не был вправе омрачать эту радость. Пост же – это выражение скорби. Следовательно, он немыслим во время свадебного торжества. Пришествие Христово и его пребывание с людьми – это ликование, устранение пропасти между Богом и людьми. И уж если соединение мужчины и женщины в одну семью мы празднуем масштабно и самозабвенно, то как мы должны ликовать от воссоединения человека с Богом? Вместе с этим Господь произнес и пророческие слова о времени, когда Он отнимется. Христос не сам уйдет, а будет в буквальном смысле отнят у людей. Мы знаем, как именно это произойдет, и знаем, какая печаль постигнет учеников. Ученики в те скорбные дни попросту не смогут думать о пище. Они будут поститься не ради исполнения правил и не ради подражания кому-либо. Пост в эти страшные дни станет для них не менее естественным, чем дыхание. Вторая и третья аналогии Христовы говорят о нем и о его служении как о чем-то принципиально новом. Новая ткань и новое вино. То новое, что принес Христос, невозможно соединить со старым. Они, имея один состав, настолько не схожи между собой, что их соединение попросту не имеет смысла. Христос – осуществление чаяния Ветхого Завета. Он – продолжение проповеди пророков и праведников, но при этом Он – новый Адам, пришедший вернуть человека к первозданному блаженству пребывания с Богом. Это означает, что все прежние принципы общения с Богом стали неактуальны. Отныне значение имеет лишь то, что говорит и делает Христос. Потому только Его и надлежит слушать, ведь в Нем наше спасение и наша вечная истинная жизнь.
2: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Артель рабочих разгружала плоты. 12-летний Ваня Литовкин перетаскивал на берег тяжелые деревянные бочки. Он нанялся на эту работу буквально вчера. Хозяин сперва не хотел его брать. Маленький щуплый паренек в грузчике явно не годился. Но узнав, что недавно у него умерла мать, а отец скончался, когда Ване было 4 года, и мальчик остался сиротой без пропитания, хозяин сжалился и принял его. Когда рано утром артель собралась на берегу реки, приказчик отдал распоряжение, и рабочие поспешили приступить к делу, Ваня робко и удивленно спросил у одного из них: «А молитвы разве не будет?» Мама с самого детства приучила его молиться перед началом всякого дела. Рабочий хмыкнул: «Ишь, богомолец выискался. Нам тут не за молитвы платят, а время – деньги. Иди лучше работай». Ваня не стал с ним спорить, но все же отошел в сторонку и с искренним сердцем помолился Богу, поблагодарив за то, что он дает ему возможность заработать на хлеб насущный. Бочки были тяжелыми. Ваня быстро взмок и устал, хотя и не подавал виду, продолжая работать. Длинные дощатые сходни, пущенные с плотов на берег, скоро стали скользкими от воды. Ваня изо всех сил старался держать равновесие, но, подняв очередную бочку, вдруг оступился, покачнулся назад и рухнул в воду. Плавал Ваня плохо, а с бочкой в руках в замкнутом пространстве между двумя плотами вовсе растерялся. «Господи, тону!» — пронеслось у него в голове. Вдруг, словно какая-то невидимая сила, подхватила его и вытолкнула из воды прямо на сходни. Ваня стоял, прижимая к себе бочку, с него ручьем стекала вода, а изумленные рабочие смотрели на него, не веря своим глазам. «Не зря, видно, малый Богу молился», — оторопело промолвил тот самый рабочий, с которым Ваня разговаривал утром. Ваня не раз вспоминал чудесный случай, уже живя в монастыре Оптина-Пустынь, где спустя годы он принял монашеский постриг с именем Иосиф. Старец Иосиф Оптинский рассказывал эту историю в назидание и говорил: «Призывайте помощь Божию во всех начинаниях и помните, что от Него одного зависят и дела ваши, и сама ваша жизнь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам. Из белеющих полей веет запахом медовым. Фёдор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. На день надо смотреть, как на маленькую жизнь. Максим Горький.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. Священник, который меня крестил, велел мне на следующий день прийти утром причаститься. В церкви шла общая исповедь. Меня продвинули в голову очереди, и я подошла к незнакомому священнику, дающему отпущение грехов. Меня поразили его глаза, усталые, выцветшие. Они глядели настолько проницательно, что я догадалась, этот священник видит людей насквозь, но не сердится, не презирает, а жалеет и любит всех, даже плохих. Мы с ним остались вдвоем у тумбочки с крестом и Евангелием на бархатной салфетке. Священник, глядя проникновенно мне прямо в глаза, положил руки мне на плечи и сказал: «Теперь ты не одна. Теперь о тебе будет заботиться Отец Небесный. Ты привыкла полагаться только на себя. Отныне со всякой нуждой обращайся к Нему. Скажи, ты разговариваешь с фотографиями тех, кого любишь, когда их самих долго нет с тобой рядом. Ну вот, так же смотри на иконы и разговаривай с Отцом». И он благословил меня. Он смотрел на меня печально, ласково, понимающе. Я была вне себя от удивления. Он же ничего обо мне не знал. Мы с ним впервые в жизни увиделись.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды мой младший сын Николай, которому было 6 лет, попросился со мной на клирос. Так называется церковный хор и место, где он располагается. Во время воскресной службы Коля стоял, прижавшись ко мне. После того, как мы с хором спели песнопение «Единородный сыне», оно поется в начале каждой литургии, Николай спросил меня тихонько: «Мама, а кто такой единородный сын?» Дождавшись удобного момента, я шепотом объяснила ребенку, что речь в этом песнопении шла об Иисусе Христе. Ну а позже, после службы, мы уже смогли как следует поговорить об этом песнопении. Давайте и мы с вами поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст этой молитвы в середине VI века сочинил византийский император Юстиниан. Первая часть ее в переводе на русский язык звучит так: «Единородный Сын и Слово Бога Бессмертное, которое изволило ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Преснодевы Марии». Вот как этот отрывок звучит по-церковнославянски. «Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивай спасение нашего ради, воплотитеся от Святой Богородицы и Преснодевы Марии». Слова «сын» и «слово» здесь употреблены в форме звательного падежа, а слово «сый» – не что иное, как образованное от глагола «быть» причастие. «Сый» – то есть «сущий», «существующий». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Вторая часть песнопения буквально одной строчкой описывает главные события, которые перевернули ход человеческой истории. Приход на землю Бога в виде человека, смерть его на кресте и победу над адом. Вот как вторая часть песнопения звучит на русском языке. «Неизменно вочеловечившийся и распявшийся за нас смертью смерть поправший». По-церковнославянски второй отрывок молитвы звучит так. «Непреложно вочеловечивайся, распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправый». Послушаем второй отрывок песнопения «Единородный Сыне».

Молитва завершается словами, которые в переводе на русский язык звучат так. «Христос Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». А вот как третий отрывок звучит на церковнославянском языке. «Един сы святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». Послушаем третий фрагмент.

Мои попытки рассказать младшему сыну о песнопении и о том, что в нем выражено сочетание двух природ во Христе, божественной и человеческой, были не очень успешными. Каждый ответ вызывал еще больше вопросов. И тогда я осознала, что и сама во всей полноте не понимаю многих вещей, о которых мы с хором поем во время службы. Сначала сын Николай вопросительно смотрел на меня, ожидая ответов. А потом улыбнулся и сам же ответил: «Мама, мы обязательно все узнаем, когда будем там». И он важно указал на небо. «Там, где живет единородный сын». Так просто и ясно, улыбнулась я Коле в ответ. С тех пор это одно из наших с сыном любимых песнопений. Давайте послушаем его полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Кира Лаврентьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я специально приехала из Шуи сюда, в Ивановский художественный музей. Вот досада, забыла очки. Картины вижу хорошо, но надписи на табличках мне с моей дальнозоркостью недоступны. Не сочтите за труд. Прочтите, пожалуйста, кто изображен вот на этом портрете.
2: Никакого труда. Это портрет дочери скульптора Мартаса. Написал его Александр Варнак в 1820 году.
1: Да, немного информации. Очень жаль. А барышни удивительные. Глаза у них такие чистые, одухотворенные. Так хочется узнать побольше об их судьбах, характерах. Но на нет и суда нет.
2: Если позволите, я поделюсь с вами тем, что знаю о семье скульптора Мартаса и об этой картине.
1: О, будьте добры, расскажите, мне очень интересно.
2: У Ивана Мартаса было 11 детей, из них 8 девочки. Ну, все они были очаровательны, разбирались в искусстве. Художник Александр Варнак был вхож в это семейство.

0: живописна. И очень необычна для живописи начала XIX века в целом и для творчества Александра Варнака в частности. Он был талантливым и востребованным у современников портретистом, написал десятки работ, но парами изобразил только сестер Мартас.
1: А как вы думаете, почему?
0: В семье Ивана Петровича Мартаса домочадцев объединяло не просто кровное родство, а созвучие душ и единство настроения. Чтобы передать эти теплые, доверительные, чуткие отношения, художник и рисовал сестер парами.
1: Да, девушки стоят так близко, что соприкасаются плечами и волосами. Видно, что они поддерживают друг друга, а выражение глаз делает их схожими.
0: При этом обратите внимание, Софья Ивановна – темноглазая смуглая брюнетка. Лицо у нее вытянутое, брови с изломом. А Любовь Ивановна – белокожая круглолицая с голубыми глазами и пшеничными волосами. Но, глядя на портрет, не усомнишься, что перед тобой сестры.
1: А как сложилась их жизнь?
0: Софья стала женой секретаря Академии художеств Василия Григоровича. В этом браке родилось 9 детей. Супруги находили друг в друге поддержку. Они практически не имели разногласий.
1: А Любовь Ивановна?
0: Любовь вышла замуж за ректора Академии художеств Абрама Ивановича Мельникова. И тоже была вполне счастлива.
1: Думаю, что корень их счастья в родительской семье. Именно там девочки научились любить, дарить близким сердечное тепло и утешение. И художник Александр Варнак запечатлел это драгоценное умение в парном портрете дочерей скульптора Мартаса.
2: Портрет дочерей скульптора Мартаса кисти Александра Варнака можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
3: «Краски России».

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир.

0: быстрый.
1: Ведя духовную жизнь, человек постепенно начинает обращать внимание на помыслы. Иной раз такое в голову приходит, что страшно становится. Явно, что помыслы эти не от Бога, а от врага рода человеческого. Что же делать, как избавиться от навязчивых мыслей? Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Никона Оптинского. Нам не надо никогда останавливаться на помыслах. Пусть идут мимо. Если они пришли к нам, отражайте их Иисусовой молитвой. Пусть не находят они в сердцах наших сочувствия себе. Старайтесь очищать свои сердца. Для этого-то и необходимо, кроме молитвы Иисусовой, памяти Божией, тщательная и откровенная исповедь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Счастье заложено в нас самих и не зависит от внешних обстоятельств. Так мудро и весьма оптимистично начинает английский писатель Оливер Голдсмит одну из глав своего романа под названием «Вейкфилдский священник». Этим ярким литературным произведением середины XVIII века восхищались Гёте и Диккенс, Толстой и Карамзин. У нынешнего читателя тоже есть возможность по достоинству его оценить. Книгу Оливера Голдсмита «Вейкфилдский священник» легко найти на прилавках магазинов, в том числе в современном карманном формате издательства «Азбука Классика». От книг эпохи европейского просвещения обычно ждешь воинствующего антиклерикализма или религиозной сатиры. Такое уж тогда было время. И поэтому особенно отрадно, что Голдсмит в своем романе, вопреки литературной моде, этим путем не пошел. Наоборот, он создал произведение, пронизанное христианским духом, пробуждающее в читателях веру и способность сочувствовать и сострадать. Главный герой книги, он же рассказчик, благочестивый сельский священник пастор Примроуз, отец большого семейства. Однажды его благополучная и обеспеченная жизнь вдруг превращается в череду страданий и лишений. Банкир обманывает пастора и скрывается с его деньгами. Старшую дочь похищает беспринципный сосед-помещик. Сгорает дом Примрозов. А сам священник в итоге оказывается в долговой тюрьме. Кажется, кто не сломался бы, не потерял надежду, находясь в таком непростом положении. Но только не вейкфилдский священник. Писатель Оливер Голдсмит щедро наградил своего героя душевной стойкостью, смирением и верой в то, что Бог даже страдания посылает нам не напрасно и обязательно поможет их преодолеть. При этом пастору Примроза не откажешь и в чувстве юмора. Даже в самые тяжелые моменты он не утрачивает способность улыбаться. Так что читатели не только поплачут над злоключениями героя, но и вдоволь посмеются над его истинно английскими, тонкими и умными шутками. Стоит заметить, что в отличие от многих литературных произведений того времени, роман читается легко и непринужденно. Как говорится, на одном дыхании. При этом в нем присутствует и глубокий психологизм, и в хорошем смысле этого слова высокая мораль. А невероятная динамичность сюжета и его непредсказуемая развязка легко дали бы фору современным детективам. Многие критики отмечают схожесть сюжета романа с известной библейской историей об Иове Многострадальном. По крайней мере, вывод из этих двух историй один и тот же – быть смиренным в беде и благодарным в счастье. Потому что, как мудро подметил Оливер Голдсмит устами своего вейкфилдского священника, и беда подчас оборачивается благом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил. Это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на 5-й год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет в полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Строительство собора Рылиха получило статус села с названием Преображенское. В советское время оно вошло в состав города Иваново. В 1940-м атеистическая власть закрыла храм, но ненадолго. Богослужения возобновились через 5 лет и с тех пор не прекращались. Многие годы Преображенский собор оставался единственным действующим храмом в Иваново. Сейчас под его сводами ежедневно совершается литургия.
2: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Ларец слов.
4: В ветхозаветной части Библии представлены истории еврейского народа с его победами и поражениями. В частности, говорится в Библии и о том, как Израильское царство было захвачено Вавилоном. Многие евреи тогда были уведены в плен, в том числе и пророк Даниил, которому пришлось выживать в языческом окружении, бороться с идолопоклонничеством. В книге пророка Даниила говорится в частности о том, как он уничтожил идольскую статую дракона при помощи Гамолы. О смысле этого слова мы поговорим сегодня. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «Гамола». В книге пророка Даниила мы читаем о том, как посреди Вавилона стоял большой дракон, и местные жители поклонялись ему. В восхищении от статуи был и царь. Желая показать, что истинный бог сильнее идолов, Даниил сказал, что победит дракона без помощи меча. Своим орудием он сделал гамолу, то есть большой ком, согласно тексту Библии, состоявший из смолы, жира и волос. Получившаяся гамола по первоначальной реакции вавилонян казалась им несуразицей. Гамолу Даниил бросил в пасть дракону, и тот взорвался, что привело вавилонского царя в гнев, а прочих язычников заставило задуматься о правильности их веры. В филологическом плане слово «гамола» родственно древнегреческому понятию «гомос», то есть «корабельный груз». В античности многие товары перевозили в тюках, имевших округлую форму. Из древнегреческого языка понятие «гомос» перешло в церковнославянский язык, обозначая уже не тюк, а предмет округлой формы, или ком, гамолу. Затем у гамолы появились новые значения, возникшие в иных славянских языках. Так, например, в сербском головка сыра звучит как «гамолья». Итак, запомним, что церковнославянское слово «гамола» переводится на русский язык как «ком».
0: Ларец слов.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Толкская икона Богородицы в судьбах России.
1: Толкская икона Божией Матери – одна из древнейших святынь Ярославской земли. Образ относится к иконописному типу «елеуса», что в переводе с греческого означает «умиление». В нем показано исполненное нежности общение Бога-младенца и Его Пречистой Матери. Иисус двумя руками обнимает Пресвятую Деву за шею и прижимается щекой к ее лику. Чудесное обретение иконы произошло летом 1314 года. Ростовский епископ Прохор, объезжая свою епархию, остановился на ночлег на берегу Волги, в 7 верстах от Ярославля. Ночью владыка проснулся от яркого света. Выйдя из своего шатра, он увидел, что сияние исходит с противоположного берега. Епископ подошел к реке и с удивлением обнаружил мост, которого не было вечером. Святитель воспользовался чудесным переходом и замер от изумления. Над стрелкой Волги и ее небольшого притока, речушки Толги, в светозарном столпе парил в воздухе образ Богородицы. Владыка Прохор упал на колени и молился в слезах, потеряв счет времени. Затем вернулся в свой стан по чудесному мосту. Никто из спутников не заметил его ночного отсутствия. Но наутро обнаружилась пропажа архиерейского посоха. Епископ догадался, что забыл жезл на противоположном берегу Волги и попросил послушников отправиться туда. Инокам пришлось плыть на лодке, ведь от чудесного моста не осталось и следа. Переправившись через реку, они нашли посох святителя, а рядом с ним – икону Божией Матери. Владыка Прохор узнал в находке тот самый образ, что сиял над землей, рассеивая ночную тьму. На месте обретения святыни, у слияния Волги и Толги, ростовский епископ повелел построить церковь. Ее осветили в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. При храме был основан монастырь. Воссиявшая над реками икона Божией Матери стала его главной святыней. Образ по месту явления получил название Толкский. Это именование восприняла и Свято-Введенская обитель. Царица Небесная – много веков подавала свою помощь молящимся перед ее иконой, обретенной на берегу Толги. После революции 1917 года Толгскую обитель закрыли. Икону передали в Ярославский художественный музей. В конце 20-го столетия Свято-Введенский монастырь был возобновлен. Древняя реликвия вернулась на свое исконное место. И Божия Матерь вновь явила благодатный поток чудотворений через свою Толкскую икону.
0: Небесная заступница. Толкская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Блаженны мы, когда идем отважно твердую стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем, когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В 1954 году меня рукоположили во священника. В те времена иерейский крест нельзя было запросто приобрести, как сейчас, когда их выпускают софринские мастерские. Обычно крест ставленнику дарил его духовник или кто-то из старших. У меня креста не было, и я спросил патриарха, как мне быть. Он ничего не ответил. Так я и пришел на рукоположение, без креста. А когда пропели «Аксиос», патриарх снял с себя крест и надел его мне на шею.
0: Голоса времени.

солнце луч пробежит к сердцу тайком, дарить тепло другу легко.

0: «Научные факты» и «Книга книг». Во время правления царя Соломона Израиль достиг необычайного расцвета. Об этом свидетельствует, среди прочих, и тот факт, что премудрый Соломон первым в истории своего отечества стал содержать мощный конный корпус. До него еврейские цари не могли себе этого позволить. В третьей книге царств говорится, что у Соломона было 40 тысяч стойл для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Кавалерия была настолько многочисленной, что Соломон построил, как сказано в Священном Писании, города для колесниц и города для конницы. Возможно ли такое? Неужели и в самом деле целые поселения могли создаваться специально для размещения лошадей? Может быть, это преувеличение? Ответ на этот вопрос неожиданно получили археологи Чикагского института востоковедения во время экспедиции в Израиль, предпринятой в 30-х годах 20 века. Группа американских ученых под руководством Гордона Лауда и Эдварда Чира проводила раскопки на холме Мегидо в западной части Израильской долины, открывая один за другим культурные слои древнего городища. Через 10 лет упорного труда они достигли слоя, датируемого временем правления царя Соломона. И здесь археологов ожидала потрясающая находка.
1: У края холма Мегидо была обнаружена вымощенная камнями поверхность, разграниченная длинными рядами каменных столбов с квадратным срезом. Взором ученых предстал обширный комплекс, разделенный на параллельные отсеки, каждый из которых соединялся с центральным проходом трехметровой ширины. Эдвард Чир высказал предположение, что это сооружение не что иное, как остатки конюшен, предназначенных для конницы царя Соломона. Догадку ученого укрепил еще и такой факт. В каменных столбах, огораживающих центральный проход с двух сторон, были обнаружены отверстия, которые очень удобно использовать для привязи. В каждом отсеке могло разместиться 30 лошадей, а в целом комплекс был рассчитан на одновременное содержание 450 животных.
0: Очевидно, это был далеко не единственный город-конюшня, построенный при царе Соломоне. И лошади, и колесницы считались в те времена ценным товаром. Главными экспортерами военных колесниц были Египет и Кува, или, иначе говоря, Киликия, государство в Малой Азии. Об этом имеется свидетельство в Третьей книге царств. Вот что там говорится. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь – за 150. Здесь же сообщается о том, что купцы при дворе Соломона занимались не только импортом, но и экспортом лошадей. Экономический успех израильтян в X веке до Рождества Христова был обусловлен, во-первых, удачным географическим положением, через царство проходили все самые важные караванные пути, а во-вторых, дипломатическими талантами царя Соломона, который на протяжении всего времени своего правления сохранял мирные отношения с соседними государствами. Это давало возможность израильским купцам быть посредниками в международной торговле. Так, например, быстроходные двухколесные военные и охотничьи колесницы, изготовленные египетскими мастерами, израильтяне распространяли по всей Малой Азии, а для их изготовления доставляли в Египет особую древесину из Сирии. Те же торговые пути использовались при продаже лошадей из Киликии. И одной из ключевых точек на пересечении этих путей являлся город Мегидо.
1: Этот древний город впервые упоминается в исторических хрониках 15 века до Рождества Христова в связи с битвой египетского фараона Тутмоса III. В результате этого сражения фараон разгромил объединенные войска 119 ханаанских городов-государств, установив власть Египта в Северной Палестине. Современные археологические изыскания показали, что уже тогда Мегидо обладал продуманной планировкой со всеми признаками городской инфраструктуры. Однако в Третьей книге царств Мегидо упоминается в списке городов, построенных Соломоном, то есть 5 веками позже. Вероятнее всего, речь идет о существенной перестройке. Во времена Соломона Мегидо являлся центром одной из провинций Объединенного Израильского царства. И, по всей видимости, этому поселению царь присвоил статус города для колесниц, обустроив здесь целую систему конюшен для содержания породистых лошадей, предназначенных как для продажи, так и для личного пользования.
0: Находка археологов Чикагского института востоковедения ярко иллюстрирует предположение, что во времена царя Соломона Мегиддо был одним из упоминаемых в Библии городов для конницы, а размер, обнаруженный учеными царской конюшни, дает нам представление о том, сколь процветающей страной был древний Израиль в его имперские времена.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, что в Евангелии от Иоанна говорится о предопределении.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.
1: Тимофею врезался в память первый приезд апостола Павла в Листру. Большая толпа собралась тогда на центральной площади города послушать проповедников из Иерусалима. Одни горячо внимали рассказам Павла и его спутника, апостола Варнавы. Другие улыбались скептически. Здесь же сидел человек, от рождения не владевший ногами. Родственники обычно приносили его на площадь, чтобы он мог собирать милостыню. Страдалец напряженно смотрел на Павла, стоявшего на возвышении. Тимофей заметил, как безучастное равнодушие на лице больного сменялось недоумением, интересом и, наконец, надеждой. И тут произошло неожиданное. Павел прервал свою речь и громко произнес:
2: «Во имя Господа Иисуса Христа говорю тебе, встань и ходи!»
1: Тимофей с изумлением увидел, как человек, ни разу в жизни не стоявший на ногах, поднялся и, счастливый, пошел сквозь толпу. Люди замерли на мгновение, а затем раздался крик: «Чудо! Вы видели чудо? Это боги в человеческом обличье сошли к нам на землю! Мы должны принести им жертвы!» Павел пытался возразить:
2: «Остановитесь, мужи и братья! Мы такие же люди, как и вы! Мы затем и пришли сюда с благовестием, чтобы вы поклонялись истинному живому Богу, сотворившему небо и землю».
1: Но напрасны были увещевания. Апостолам пришлось скрываться от толпы. Тогда-то они и вошли под кров дома, в котором вырос Тимофей. Его мать Евникия и бабка Лаида были христианками. Но сам он не сразу смог постигнуть всю глубину радости, заключенную в рассказе о распятом и воскресшем Христе. И только встретив Павла и Варнаву, услышав их речи, увидев, как безногий именем Бога обрел возможность ходить, Тимофей почувствовал, как близко к людям подошел Господь. Евникия, видя сердечное внимание сына к апостольским речам, попросила Павла стать наставником Тимофея. Тот согласился. Через несколько лет Тимофей стал спутником Павла в миссионерских путешествиях. Он помогал апостолу распространять Слово Божье в Ефесе, в Коринфе и многих других городах Греции и Малой Азии. Прошло еще немного времени, и Павел принял решение поставить Тимофея епископом Ефесской церкви. Юноша был смущен.
3: «Учитель, ты стал мне ближе, чем родной отец, и я не смею слушаться тебя. Но смогу ли я стать наставником для тех христиан, которые старше меня по возрасту?»
2: «А ты будь для паствы образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, и никто не будет пренебрегать твоей юностью».
3: «Но хватит ли мне мудрости, если вдруг в церкви возникнет разногласие? Как мне найти способ примирить противников?»
2: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Ни на кого не сердись. Со всеми будь приветлив, сварливых наставляй с кротостью.

0: По улицам города гуляла толпа полуодетых людей в масках с дрекольями наперевес. Язычники извивались в непристойных танцах, прерывая дикую пляску лишь для того, чтобы поиграть в охоту, где в качестве дичи выступали прохожие. Епископу Тимофею донесли вести о том, что в уличном разгуле убито и ранено несколько человек, и он, безоружный, вышел навстречу разгоряченной толпе.
1: «Остановитесь, братья и сестры! Что заставляет вас вести себя столь бесчинно и убивать друг друга? Не ваши ли заблуждения лишили вас человеческого облика? Отрезвитесь! Обратитесь ко Христу Спасителю, и Он помилует ваши души!»
0: Язычники в озлоблении бросились на апостола и избили его до смерти. Самоотверженная попытка ефесского епископа остановить смертоносный разгул в городе и его мученическая кончина заставила горожан задуматься о смысле жизни, о вере в Бога. Многочисленные свидетели этой драмы пожелали принять святое крещение. Христианская община возросла новыми прихожанами. Самой своей смертью апостол Тимофей проявил заботу о вечном спасении вверенной ему паствы.
2: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда идешь с открытой любовью и душой к людям, то даже чуждые Христа обнаруживают горечь своего без него одиночества.
1: Так писал в письме к своей духовной дочери Варваре Корецкой протоиерей Понтий Рупышев. С 1921 по 1939 год кончины отца Понтия Варвара Николаевна записывала его проповеди и воспоминания, сохраняла переписку. В письме, полученном после Пасхи 1922 года, и прочла она о том, что даже неверующие, видя христианскую любовь, чувствуют пустоту одиночества без Христа. «Да, велика сила любви, и какое она счастье!» – писал протоиерей Понтий Рупышев.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько необходимо всегда неукоснительно исполнять заповеди Бога? Может быть, когда речь идет о мелочи, можно поступить как хочется? Писательница Патрисия Сент-Джон в повести «Запертый сад» ставит девочку по имени Элинор в ситуацию выбора: поступить так, как нам заповедует Спаситель, или же выбрать свое пожелание. Элинор живет в Лондоне с мамой, которая работает секретарем. Однажды той приходится ненадолго уехать, и она отправляет Элинор пожить в семье священника мистера Оуэна. Там девочка впервые слышит Евангелие, узнает все больше и больше о Христе и, наконец, принимает решение во всем следовать за Спасителем. По соседству с Оуэнами живет хромая девочка Филиппа. Она постоянно задает Элинор вопросы о христианстве, спрашивает, что изменилось в ее жизни с тех пор, как она стала верить во Христа. «Я стала намного счастливее», — отвечает Элинор. «Да, но что в тебе изменилось? В чем ты стала другой? Ты стала доброй?» — спрашивает Филиппа. А затем просит: «Приходи завтра ко мне на чай, только обязательно». Элинор обещает прийти. Однако на следующий день, когда вся семья отправляется на пикник, Элинор вдруг вспоминает о своем обещании. Она колеблется. С одной стороны, чай ведь можно выпить и в другой день, а пикник будет только сегодня. Но с другой стороны, ведь она обещала. Девочка спрашивает себя, как бы Христос хотел, чтобы она поступила. В итоге Элинор пересиливает себя и приходит к Филиппе. Та встречает ее радостно. Оказывается, у Филиппы день рождения, и она очень ждала подругу. В конце вечера она говорит слова, которые Элинор запоминает навсегда. «Я думаю, что сейчас могу поверить тебе, потому что ты вернулась с речки, хотя я знаю, тебе очень хотелось пойти на пикник. Мама видела, как вы собирались. Если бы ты не вернулась, я бы приняла все, что ты говорила, за глупое притворство». А потом Филиппа попросила принести ей Библию. Митрополит Сурожский Антоний, выдающийся проповедник 20-го столетия, говорил, что все мы, верующие христиане, призваны участвовать в созидании чуда взаимной любви и любви к Богу. Бог наш нам дает носить свое имя. По нашим поступкам и по нашей жизни судят о Христе, напоминал Владыка. Элинор, героиня повести «Запертый сад», сделала небольшое усилие над собой, и благодаря этому усилию Филиппа смогла разглядеть истину христианской веры и чудо любви.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». 19 августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Первоисточник.
1: Привет. Как жизнь, студент? Получается?
2: О, тяжело мне. Встаю рано, ложусь поздно. Лекций полно, выходные в библиотеке.
1: Тебя послушать так не жизнь у тебя, а юдоль плача.
2: Как ты говоришь?
1: Как есть, так и говорю.
3: Выражение «юдоль плача» сохранило колорит церковнославянского текста своего первоисточника. Приведем цитату из Псалтири. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Обозначенный отрывок относится к описанию периода, когда царь Давид был вынужден покинуть Иерусалим по причине гонений от своего сына Авессалома. Тяжелое душевное состояние праведника было связано и с удалением от скинии, места особенного присутствия Бога, и отказом от привычной, наполненной единением с Богом жизни. «Долина плача» в церковнославянском варианте звучит «юдоль плачевная». Здесь оно означает место вынужденного изгнания, долину слез, назначенную от Бога. Авторы псалма, а его написание относят к сынам Кореевым, левитам, любившим и сопровождавшим Давида, были уверены, что их искреннее и чистое стремление к храму Господь услышит. Их изгнание закончится, и они вернутся домой. Как видим, слово «юдоль» в тексте писания означает «долина». Современная практика считает «юдоль» его устаревшим синонимом. А в древнерусском языке оно и вовсе имело много разных вариантов. Удол, удоль, юдоль. Все они отражены в избуковниках того периода. Кроме того, слово «юдоль» часто употреблялось и в синонимических значениях к словам «доля», «судьба», «участь», «удел». Такое значение можно встретить в толковом словаре Ушакова. Отцы церкви, как, например, святитель Афанасий Великий, под юдолью плачевной понимали жизнь смертную. В современный русский язык вошло выражение как «юдоль плача». Оно означает место страданий, жизненных тягот и невзгод, земную мирскую жизнь с ее заботами, горестями и печалями. Еще говорят «юдоль слез», «печали», «бед», «плачевная», «мирская», «земная», «юдоль». Также можно встретить и одиночное употребление слова «юдоль» с тем же значением. Например, у Максима Горького в рассказе «Кирилка», написанном в конце 1898 года, его герой, псаломщик Исай Мекинников, рассуждал: «В час смертный человек должен смотреть в глубину своего сердца, а не на пустяки, ибо живой для умирающего есть пустяк и лишний предмет. Так уж полагается законом жизни, чтобы у одра предстояли близкие покидающего юдоль сию». Юдоль. Так называется и одно из произведений Николая Лескова, в котором показаны страдания народа от голода и жизнь людей, доведенных до отчаяния.
0: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Тверицкая слобода или Тверицы – район Ярославля, раскинувшийся на противоположной от центра города стороне Волги. Образовался он в XIV веке. Великий князь Дмитрий Донской после победы над Тверским княжеством поселил здесь пленных воинов – тверичей. Отсюда и название – Тверицкая слобода. Переселенцы быстро освоились на новом месте и занялись промыслами, главным из которых был рыболовный. Здешних осетров и севрюк поставляли к княжескому, а позднее и к царскому столу. Также Волга способствовала развитию торговли. В XVI веке река стала частью водно-сухопутного пути, который соединил центральную часть страны с русским севером. Не случайно в 1652 году на высоком берегу Волги в Тверицах появился храм, посвященный северным святым, преподобным Зосиме и Саватию Соловецким. Церковь поставили сначала деревянную, а спустя 35 лет перестроили в камне. Оплатил строительство ярославский купец Иван Иванович Кемский. Он часто бывал по торговым делам на русском севере и особо почитал святых Зосиму и Савватия. Новый храм стал для торговца неизменной отправной точкой экспедиций в Кострому, Вологду и Архангельск. Прежде чем отправиться в путь, Иван Иванович непременно заходил сюда помолиться. Эту традицию восприняли и другие ярославские купцы. Было у Зосима Савватиевской церкви и еще одно предназначение. Одновременно с ней меценат построил на противоположной стороне Волги Благовещенский храм, и высокие колокольни служили ориентиром для паромщиков, переправлявших людей через мощную реку. После революции 1917 года звонницы-маяки перестали существовать, их разрушили, когда храмы были закрыты. В Зосимо-Саватиевской церкви безбожники размещали сначала различные мастерские, а потом прачечную. Затем здание просто стояло заброшенным много лет и к концу 20 века превратилось в развалины. В плачевном состоянии его и вернули православным в 1998 году. Прихожанам пришлось немало потрудиться. Укрепили фундамент и своды, поменяли кровлю, установили купола, а знаменитую колокольню отстроили заново. Возродилась и Благовещенская церковь на противоположном берегу Волги. Как встарь, храмы смотрят друг на друга через реку и перекликаются в праздники колоколами.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя, как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал на Радио «Вера». Программа, в которой мы вчетвером собираемся в студии, чтобы обсудить то, что лежит на сердце, или какие-то темы, которые подкинула жизнь окружающая, или какие-то темы, которые приходят к нам в редакцию иногда как предложение о чем-то поговорить на Радио «Вера» от наших слушателей, или какие-то сюжеты, которые возникают на планерках радиостанции «Вера», например, и мы сочли их достойными того, чтобы проговорить их пред лицом, пред слухом нашей уважаемой аудитории. Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в программе «Журнал» в студии двое ведущих, Радио «Вера». В этот раз это моя дорогая коллега Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: И я, Константин Мацан. И завсегдатай программы «Журнал» Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Привет.
3: Добрый вечер.
1: И Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Арсений, привет.
4: Здравствуйте.
1: И уже по хорошо сложившейся традиции, о которой слушатели нашего журнала, постоянные слушатели знают, Арсений, как правило, приходит в студию с распечатанными бумажками или с чем-то, что на них что-то написано от руки. Ну вот всегда есть
3: стихи.
1: Какой-то документ, который задает тему.
4: Да. Спасибо большое. Когда слова «хорошо сложившаяся традиция» говорят таким медленным и скучным тоном, кажется, что эту традицию пора менять.
1: Можно по-другому сказать. И по прекрасной, замечательной традиции, о которой вы не подозреваете, Арсений Федоров прошел в студию «Радио «Вера» с бумажками.
4: Да, спасибо большое. Так значительно
3: приятнее. Из палеонтологического музея.
1: Да. Какого палеонтологического?
3: Палеонтологического.
1: Мне кажется, палеонтологическим музей – это что-то более интригующее.
4: Я даже не знаю, как начинать после
1: этого. А может быть, музей политической палеонтологии.
4: Да. Прав и Константин, и Кира тоже права. Действительно, у меня есть с собой распечатки. Я без шпаргалок не хожу. Да, Кира, я принес стихи, но не свои.
3: Это была просто шутка.
4: Я понимаю. Вот свои я читать опасаюсь. Да. Тем более, что я их не пишу со школы. А вот...
3: Под псевдонимом Пастернак.
4: Да. Вот сегодня я принес стихи Эдуарда Осадова. К этому мы чуть позже придем. Почему? Вот. А сегодня оттолкнуться я хочу от такого события, такой новости. 17 августа, в один из наших рабочих чатов наш директор Роман Таргашин прислал сообщение, ссылку на один из новостных порталов, который опубликовал такую новость, что губернатор Забайкальского края объявил борьбу с матом одной из главных задач региона. Ну, вообще, Александр Михайлович Осипов, это вот губернатор Забайкальского края, он достаточно часто говорит, в принципе, об этой проблеме, и на рождественских чтениях он принимал участие, тоже об этом говорил, вот. Естественно, на оперативном совещании рассказал, что сквернословие молодеет, это его мнение, и мат все чаще можно услышать даже от детей. Собственно, вряд ли с этим кто-то может поспорить, к сожалению, сейчас. А глава региона вспомнил рассказы своей бабушки о том, что даже во время напряженных боев летчиков-истребителей они старались не материться, а если это случалось, то потом извинялись. И вот почему... Я принес стихотворение Эдуарда Осадова. У нас, кстати, была программа «Исторический час», ее можно найти на сайте Радио «Вера» с Сергеем Арутюновым про Эдуарда Осадова. Очень интересная программа. Ну, сам Эдуард Осадов, кто не знает, он фронтовик, прошел войну, и в 20 лет... Вот он потерял зрение в боях, то есть это была такая страшная история, он с своими сослуживцами вез в Севастополь снаряды для артиллерии, и попали они под обстрел, и он в результате лишился, ну, глаз, значительную часть лица, было много операций. То есть он тот человек, который реально был в ужасных, опасных ситуациях. Вот. И у него есть стихотворение, написанное в 1963 году. Я, кстати, его не знал, а как раз из программы «Исторический час» я о нем узнал. И вот я такой краткий фрагмент оттуда зачитаю. Оно как раз посвящено проблеме сквернословия в 1963 году. Вот фрагменты. «Видно, ругань ее того, от пропойца услышать тошно. А с ученостью ничего, при высокой культуре можно. В общем, чуть ли не высший шик, как узор на дорожке скатерной. Как второй иностранный язык, скажем, русский, французский и матерный». Вот друзья домой возвращаются, обсуждая премьеру драмы. О, как звучно они выражаются. И всех чаще упоминается незабвенное имя мамы. Раньше в семьях, смиряя плач, говорили: «Пьет, как сапожник». Скоро скажут: «Он пьет, как врач». А ругается: «Как художник». То есть уже тогда вот это ощущение того, что мат становится чем-то культурным или возвышенным, вот как ни странно произносить эти слова, оно присутствовало в ощущении даже поколения, прошедшего войну. То есть реально люди, побывавшие в пекле, для них употребление матерных слов – это было чем-то, ну, стыдным. Неприемлемым, да, стыдным. И правда, вот я сейчас тоже, идешь по улице, мимо тебя или рядом идут люди, которые обсуждают какой-то культурный вопрос. И при этом, извините, пожалуйста, но все это сопровождается какими-то фразами, которые означают, что они сделали с собой, с кем-то еще, с мамой и так далее. И ты вообще не понимаешь, как это связано, и как человек может это произносить в принципе. И почему это становится вот чем-то таким естественным, я хотел как раз и поговорить. Мы, в принципе, на радио «Вера» как-то постепенно поняли, что вот этот вопрос сквернословия, он должен стать одним из, ну, каких-то важных, которые нужно поднимать. Потому что если мы не обращаем на это внимания, то это как-то вот становится постепенно действительно естественным.
1: Понравилось как-то в одной программе, если не ошибаюсь, ну, давно еще, по-моему, на «Спасе» выступал отец Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и очень так лаконично, но жестко сказал, что мат – это вот, ну, там я не цитирую, но мысль такая, это вот чума 21 века. Ну вот, то есть это такого уровня опасность, такого уровня беда и такого уровня вызов, вот сопоставимый с какими-то эпидемиями, вот надо вот такие силы на него употребить и так с ним бороться.
2: Он еще, мне кажется, он же формулировал мысль, что мат – это антимолитва не в том смысле, что человек осознанно на какую-то антимолитву произносит, но что невозможно одним и тем же ртом буквально физически, и молиться, и материться. То есть оно как бы, ну, не может совмещаться. Чем больше человек матерится, тем менее возможна для него молитва.
5: Ну, это все понятно. Материться плохо, хорошо говорить литературным языком. Вопрос, почему это так распространилось. Честно говоря, для меня вообще уже больной вопрос выходить в общественные места, потому что я очень от этого травмируюсь, я честно скажу. То есть я прямо иду мимо компании, я замираю, закрываюсь, и я понимаю, что сейчас будет жаришка.
2: Все остальное. Прямо,
5: пляж невозможно
1: вообще. Мне кажется, что не столько остро стоит вопрос, почему это распространилось, потому что вот то стихотворение, которое Рашенин процитировал, показывает, что оно давно распространилось, и не в 20 веке, и не в 19-м. Как кажется, это достаточно устойчивое явление, вот то, что можно с научной хладнокровностью назвать некий вот низовой язык, и низовые слои языка. И, как кажется, всегда были, есть и будут какие-то определенные, не знаю, социальные страты или такие вот прослойки людей, людей определенного там социального положения или какого-то культурного уровня, говорю это без всякого, как бы, без всякой надменности, просто констатирую, для которых это будет, ну, какой-то вот язык так иначе повседневного общения. И, наверное, надеяться, что это как это вот как... То есть искоренить мат в принципе то же самое, что сказать, что человек однажды от первородного греха избавится, и вот все, и все закончится.
2: Понятно, да.
1: Вот, но в чем острота? То, что это есть, это проникает, вот, собственно, следуя за мыслью Асадова, как некая осознанная практика в тех контекстах, где это, ну, мягко скажем, вообще не необходимо или неприемлемо. Ну, то есть, когда человеку падает на ногу утюг, и он что-то говорит, он не говорит в этот момент, я помню, чудное мгновение. Это плохо, но хотя бы объяснимо. Хотя бы это можно счесть, как человек, ну, вот не сдержался. Да, хотя понятно, что нам известны люди, которые даже когда утюг на ногу падают, не матерятся, потому что, в принципе, этой привычки нет. То есть это табуированная изначально лексика, которая ни в каких ситуациях не употребляется. Но вот, предположим, не такого человека, а вот... который все-таки как-то вот не сдержался. Но это хотя бы объяснимо. Хотя с нравственной точки зрения все равно неприемлемо. Но вот вся острота того, вот я просто очень, мне это отозвалось, как говорится, то, о чем ты, Арсений, процитировал, это действительно ситуация, когда люди намеренно специально говорят этими словами, когда можно было бы этого вполне не делать. У меня даже есть такая моя болезненная история. Я однажды оказался в незнакомой компании среди молодых людей. Я был за рулем, они были без руля. И чем больше они выпивали, тем меньше в их речи оставалось нематерных слов. И мне там по обстоятельствам я не мог оттуда уйти. Я был вынужден 3 часа сидеть вот в замкнутом пространстве с людьми, которые на мате разговаривают. И я потом подумал, что я понял, как будет выглядеть мой ад,
2: да.
1: Если я в него попаду. Вот он будет выглядеть так.
2: Ну, сейчас еще и дети разговаривают.
5: Дети,
2: ну, то есть встать около
5: женщины,
2: любой школы.
5: Интеллигентные люди.
2: От первоклассников до 11-классников, да. Все разговаривают.
1: А что делать?
2: Разговаривают матом.
5: Кто виноват, и что делать?
4: Да, ну, Кость, вот ты о чем ты сказал, что это не сейчас родилось и давно распространялось. Ну, вот еще один фрагмент из стихотворения Асадова. Существует оно давно. Злое, грубое, озорное. И отнюдь не секрет, что оно где-то в древности рождено. Горем, пьянством и все такое. Почему же теперь, когда человек, оседлав надежды, сел в могучие поезда, взмыл на спутники, как звезда, сквернословие живет, как прежде? Ну, то есть, вот этот его крик о том, что, ну да, понятно, что где-то оно рождалось вот этим пресловутым падающим утюгом на ногу, и человек так проявлял свою эмоцию. Но почему эта эмоция, уйдя от вот этого своего начала, продолжает жить и приобретает какое-то в ощущении людей красоту и так далее.
2: Ну, вот у меня есть две истории на эту тему из жизни о уровне, так сказать, допустимости и недопустимости. Одну историю мне рассказывала бабушка, она по современным меркам, может быть, не совсем педагогически правильная, но вот как бы история. Связана она была с моим дядей. У меня два дяди, они двойняшки, и она мне рассказывала, что вот я им всегда говорила, что, значит, ни слова матерного, чтобы я дома никогда не слышала. Росли они в 90-е годы, их детство и юность пришлось на этот своеобразный период. И однажды приходит один из ее, значит, младших сыновей, мой дядя, и говорит: мама, мне тут такое слово в школе сказали, ну, ужасно ругательное, я его раньше никогда не слышала, но вот такое слово. Она говорит: хорошо, услышал, забыл, проехали. Ну, мама, ну вот можно я тебе на ушко скажу? Она: нет, я же сказала. Дома никогда. И она еще тогда, когда говорила, что дома никогда, она им сказала, что я никогда на вас руку не поднимала, никакого физического наказания в нашей семье нет, но если услышу, то я возьму ремень. И он ее упрашивал, что ему нужно ей сказать, что он не может сдержаться никак, и он не выдержал и сказал ей. И она говорит: ну, я же тебя предупреждала. Это был единственный раз, говорит, сказала она мне, когда я подняла руку на ребенка, потому что вот я точно знала, что я должна это пресечь. И вторая альтернативная история. Недавно я была на одном мероприятии. Оно проходило в прихрамовом помещении. Не в самом храме, но в прихрамовом помещении. Там были журналисты, в том числе и светские. И я слышу диалог. Одна из девушек, светских медийщиков, скажем так, что-то рассказывает своим вновь пришедшим коллегам и употребляет нецензурное слово. Они ей говорят: как же так? Разве здесь можно материться? Она говорит: ну, мы же не в храме, ничего страшного.
4: Да, это восприятие странное.
2: Это норма.
4: Да. Но вот опять же, к тому, а что с этим, что
5: да,
4: с этим делать?
5: У нас был гость, который дал обет, например, не материться. И он с абсолютной уверенностью в полпрограммы доказывал, что мат – это такая же зависимость, как алкоголизм,
2: да,
5: и курение, и все прочее, потому что он говорит, настолько тяжело было, настолько это была такая борьба, это был такой, вот на самом деле, просто вот бой какой-то, вот нецензурной этой лексикой. Даже, говорит, в мыслях это все роется. Это очень тяжелая история, на самом деле.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это программа «Журнал», в студии ведущая «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатая нашего журнала. Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Мы заговорили о такой животрепещущей теме, как нецензурная лексика и ее засилье везде. Я одну только вот такую гипотезу выскажу, что мы говорим о некой остроте ситуации сегодня просто потому, что очень много информации. В эпоху газет люди, может быть, матерились, но у себя на кухне. А в газету выходил текст нецензурированный. А в эпоху социальных сетей, когда ты снимаешь на телефон все, что угодно, и выкладываешь, просто кажется, что этого стало больше. Может быть, его всегда было так же, просто оно больше льется в уши. Хотя, тут могу сам себе противоречить, меня возмущает, честно говоря, меня редко что возмущает, но меня возмущает, когда я вижу юмористические программы, где на сцене, при зрителях, при жюри, для широкой аудитории артисты шутят шутки на основе матерных слов. Вот я убежден, что это от бессилия, от, если угодно, творческой импотенции. Вот не может придумать без мата. А всегда есть способ прекрасный придумать с матом. Вроде бы зайдет и будет смешно, но это просто как минимум неталантливо. Но вот вопрос, а что делать?
4: Ну, во-первых, опять же, к нам в эфир приходят разные люди, которые сделали это с тем проектом «Борьба с матом», которым вот они занимаются как какой-то своим социальным служением. И вот Олеся Дьяченко, автор проекта «Россия без сквернословия», была у нас в эфире, руководитель духовно-просветительского центра «Чистое слово» Василий Якунин. То есть люди пытаются что-то сделать.
5: Баннеры появились.
4: Придумывать. Но вот у меня такое ощущение, что вот это как раз то, о чем ты говоришь, Костя, употребление ненормативной лексики в каких-то программах, спектаклях и так далее, оно делает его привлекательным и как бы модным, условно говоря. Вот я вспоминаю там свое детство. Это такой же проблемой подобной было курение. То есть курили все. Начиная там с первого класса уже 100%, там полкласса уже курило, а к концу школы колы курили все. А потом как-то вот сказало государство, давайте мы запретим это показывать, в фильмах употреблять. Это тогда мне показалось странно, что значит запретить. Ну, это смешно. Сейчас реально в кино ты не увидишь почти, чтобы это было вот чем-то таким, что пропагандируется. И вот я смотрю, увидеть ребенка с сигаретой сейчас достаточно редко. Ну, вот есть проблема этих электронных сигарет, но она тоже уходит. Вот я видел какой-то такой наплыв, но оно не модно, и как-то оно становится менее употребимым. А вот матом ругаться почему-то стало модно. И именно поэтому мы обратили внимание на вот инициативу губернатора, что вот когда власти тоже начнут на это обращать внимание, когда это, ну, перестанет так пропагандироваться, когда матерные слова в эфире перестанут не просто запикивать, а просто убирать, но чтобы этого не было, потому что запиканное матерное слово, оно все равно есть на месте, ты его произносишь подсознательно, даже если ты не употребляешь ее в своей жизни, его тебе насильно вкладывают. И вот то, о чем ты говоришь, упадший на ногу утюг, если этого нет в голове, ты это не можешь произнести. А если это у тебя вот насильно вкладывается, то оно в какой-то момент и вырывается, даже независимо от тебя. Поэтому вот как раз такие инициативы и так скажем, общественников, людей, которые пытаются об этом говорить, и власть имеющих. И в данном случае, вот мне кажется, очень важно, что люди, относящиеся к творческим профессиям, вот когда они сами перед собой такую задачу поставят, как вот Асадов писал, что когда художники и врачи, и поэты перестанут считать это нормальным и красивым, а будут, ну, по-другому выражать свою мысль, то тогда и из общества это постепенно уйдет. Другое дело, что, конечно, лукавый придумает какую-нибудь другую беду на замену, но хотя бы будем бороться постепенно одно с другим.
1: Ну что, к следующим темам листаем наш еженедельный журнал. Кира, у тебя сегодня какая тема?
5: Да, у меня тема радостная, не так давно. Я думаю, все уже об этом знают, но обсудить будет не лишним. Обретены мощи, повторно обретены мощи князя, столоблагонарен князя Дмитрия Донского. В Архангельском соборе Московского Кремля проводились противоаварийные работы, и каким-то чудом действительно они были обретены, потому что проседали плиты пола. Угроза была разрушение гробниц над захоронением великих князей. И найдены действительно полностью сохранившиеся мощи там, и кости полностью, даже частицы мягких тканей. В общем, все уже информационные агентства об этом написали,
1: да,
5: рассказали.
1: Да, мы в следующем часе об этом подробно поговорим с Владимиром Романовичем Легойдой, как очевидцем событий, который был там, вот когда эти мощи обретались, открывались, и когда там был святейший патриарх.
5: Вот, тем более, если у вас будет такой подробный разговор, наверное, нет смысла сейчас мне так же подробно об этом рассказывать. Я скорее о другом хотела поговорить. Конечно же, странно не заметить, что в такое трудное время для России, как будто бы случайно, почти таким сказочным, как сказал Владимир Мединский, образом, почти сказочным, обретены мощи Дмитрия Донского. И действительно, это никем не спланировано, как бы не специально не придумано. Действительно, вот такая вот по воле Божией какая-то случайность. Ну, мы знаем, что у Бога случайности не бывает. И, конечно, это может стать большой поддержкой для нашей страны, для ее жителей, для воинов. Потому что Дмитрий Донской, конечно, непосредственно связан с этой темой. Но я вот о чем хотела поговорить. Конечно же, всех направляю в нашу прекрасную, удивительную программу «Лавра» на Радио Вера, где насельники Троице-Сергиевой Лавры, друзья Троице-Сергиевой Лавры, преподаватели, профессора Московской духовной академии приходят к нам, рассказывают о удивительных каких-то историях и традициях Троицы Сергиевой Лавры, связанных с преподобным Сергием Дмитрием Донским, который в свое время святитель Алексей Московский отправил к преподобному Сергию взять благословение. Что Дмитрий Донской брал благословение у преподобного Сергия на Куликовскую битву, знают все. Наверное, до сих пор все школьники об этом знают. Но интересная деталь, что именно вот с благословения Алексея Московского Дмитрий Донской поехал к преподобному Сергию брать благословение на Куликовскую битву. Такое, знаете, вот какое-то вот такое вот прослеживается какое-то такое братство духовное, такое сообщество святителя Алексея, который был вообще гениальным политиком и уникальным человеком, большим подвижником, и преподобного Сергия, конечно, который вообще наше все, вот, в духовном смысле. И хочется обсудить с вами действительно значение вот этих как будто бы древних святых, которые не являются нашими современниками, которые не жили в 20 веке, но которые продолжают очень явственно участвовать в нашей жизни. Я думаю, что каждый, кто был у мощей преподобного Сергия, например, Троицы Сергиевой Лавры, подтвердит, что преподобный никого не отпускает неутешенным. Ты можешь с любой тяжестью прийти, с любой радостью прийти, твоя радость умножится, тяжесть облегчится. И об этом мы свидетельствуем из программы в программу. Преподобный очень участвующий наш современник. Это правда. Он жил когда-то там давно, 600 лет назад, но он продолжает быть нашим современником. Он в курсе всех наших проблем, чаяний, надежд, кризисов. И это просто удивительно. Также точно моя подруга рассказывает, говорит, слушай, недооценен святой Даниил Московский. Говорит, мало ему молятся. Я вот стою его раки, я уже столько у него выпросила, столько выпросила. То же самое с Александром Невским, то же самое. Теперь уже мы говорим о Дмитрии Донском. И действительно, ведь, наверное, сейчас пришло особенное время вспомнить наших святых, которые сыграли какую-то ключевую роль в истории становления российского государства. Что вы думаете об этом, коллеги?
4: Вообще, я хотел начать немножко с пояснения, поскольку вот слово «обретение», оно как бы...
5: Ну да, давай поясним.
4: Кажется, что никто не знал, где, и вдруг нечаянно нашли.
5: Ага. А здесь были, конечно.
4: Да, здесь немножко другая ситуация. Все знали, что он захоронен именно здесь, там была плита. Просто была необходимость проведения реставрационных работ, и поэтому получили доступ к этим мощам. Ну, то есть, как это вот обретение в смысле открытия. Вот их открыли. И частицы мощей взяли, и теперь они будут доступны, в частности, в храме Христа Спасителя, насколько
1: я понимаю. Еще интересно, что почему открыли? Не просто как бы обнаружили и открыли. Во-первых, благодаря реставрационным работам выяснили точное положение, там несколько саркофагов, какой из них принадлежат именно Дмитрию Донскому, вот появилась возможность узнать и на него указать, вот это он. А второе, оказалось, что крышка повреждена, и чтобы не повредились сами мощи, ее нужно было открыть, чтобы починить и заново закрыть.
5: Мощи, да.
1: То есть это вот не то, что люди из любопытства решили, ой, давайте-ка откроем, а раньше не открывали, а как бы обстоятельства были таковы, что нельзя было не открыть. Поэтому это вот какое-то прямое указание на необходимость их открытия. Это можно так понимать. То есть это всецело без какого-то умысла людей. Это вот, ну, как бы мы знаем, что Господь говорит с нами языком обстоятельств. Здесь вот языком разных вот таких вот реставрационных обстоятельств моментов эти мощи нужно было открыть. И вот так произошло как бы второе обретение.
4: Ну, а вот по поводу близости к нам древних святых, ты знаешь, честно говоря, у меня, ну вот я про себя скажу, такое ощущение некоторое, вот есть святые, которые, ну как-то вне времени, вот у меня нет ощущения, что это было давно или это было недавно, в том числе Дмитрий Донской. Ну, может быть, это потому, что мы как-то вот привыкли все время, он звучит, Дмитрий Донской со школы, ты знаешь, что он был князем, он все время на слуху. И вот это ощущение чего-то близкого в таком духовном плане, оно присутствует. Вот. А там Даниил Московский, например, я просто когда в храме помогал, прислуживал, у меня было такое послушание ездить за просформив в Даниилов монастырь, и каждый раз, когда я раз в неделю приезжал,

0: Я думаю, не все знают, что святитель Николай Чудотворец, он не русский, а святой, кажется, он такой близкий. Это и территориально, и временно. Вот они святые как-то оказываются вне времени, вне всего. Ты реально можешь с ними общаться вот здесь и сейчас. И это такое удивительное чудо, которое нам дарит.
1: И утешение, да.
0: А вот ты говоришь, что подруга твоя что-то много всего выпросила. То есть такое мы говорим, идите, дорогие слушатели, к святым.
1: Ну, это такая детская, конечно,
0: да,
1: понятное
0: они
1: дело,
0: они вам
1: что...
0: много чего дадут.
1: Да.
0: Но это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, ведь это правда так. То есть ты обращаешься к святому, и ты прямо вот чувствуешь... Я сейчас просто поделюсь такой смешной историей буквально вот на этой неделе. На всеночном перед праздником Преображения Господня я стоял, и, ну, у меня вот очень была такая к Богу просьба, я молился прям всю службу, очень важная, я поворачиваю голову, и здесь на стене икона новгородского святителя, которого я даже вот имя и не знал, что вот он святой есть такой. Я стою, думаю, наверное, к нему мало обращаются, никто его не знает, надо его тоже попросить. Сам посмеялся своей такой мысли, но все равно ему помолился.
2: Ему приятно будет.
0: Да, я думаю, ну вот как-то... Они же все там за нас молятся, предстоят Богу. Они вот там близко. Попросите за нас. Нам тут тяжело так бывает. И ты прямо чувствуешь, что за тебя вот какие-то люди, которые жили когда-то неизвестно стоит. Когда, которых ты даже не знаешь, они реально стоят рядом с престолом Божьим и вместе с тобой переживают вот какую-то твою боль. И это настолько придает сил, что мне просто жалко людей, которые не могут вот этим воспользоваться.
3: Да. Мы на сайте журнала «Фома» часто публикуем ответы священников на вопросы про молитву святым, кому и как молиться и так далее. И один из священников нам один раз очень хорошо сформулировал, мы теперь эту формулу часто повторяем, что мы не молимся святым, да, а мы обращаемся к ним как к профессионалам. Когда у вас сломался кран, и вы не знаете, как его починить, вы идете к профессиональному сантехнику. Святые, они профессионалы молитвы.
1: Ну да.
3: Кому как не к ним обратиться, когда вы чувствуете, что ваших молитвенных сил здесь не хватает, а они как раз могут, они как бы вот наш духовный спецназ, как говорят, да?
1: Точно.
2: Вот та же метафора профессионализма, я тоже слышал ее от священника одного, но, правда, в другом контексте, хотя близком. Когда его спросили, а можно ли молиться своими словами, он сказал, конечно, можно, но иногда лучше довериться профессионалам. То есть вот берешь молитвослов, а там же молитвы святых. Mm-hmm. Вот, ну, по крайней мере, молитвы, которые предание до нас донесло, как молитвы вот там Иоанна Златоуста, Макария Великого, Семенного Богослова, кого угодно. И получается, что мы действительно вот в этом смысле приобщаемся к их опыту и в свою какую-то меру призываем их молиться вместе с нами. Это программа «Журнал». Мы скоро вернемся.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
6: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
5: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
6: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
5: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
6: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: И пусть лето будет радостным и светлым.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
7: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой.

0: писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Журнал на Радио Вера.
2: В эфире Радио Вера, наш еженедельный журнал. В студии ведущая Радио Вера Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатый журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Глаш, ну, к твоей теме мы теперь переходим.
3: Я отчасти продолжу Кирину тему почитания мощей Ура! Святых. Пришла я тоже с близкой темой. Начну с несколько неожиданного захода. У всех нас в детстве были какие-то мечты. У меня тоже было много разных. Я хотела путешествовать, знать 5 языков. Не все из этого сбылось. Но сбылась другая мечта. Несколько, наверное, неожиданная для ребенка, но связана она была с моими сильными детскими книжными впечатлениями. Я в довольно раннем возрасте прочла Камма Грядеши Сенкевича,
4: да,
3: и прочла Фабиолы «История первых христиан». Какая-то такая повесть есть одного из западных авторов. Тоже на меня она произвела в детстве очень сильное впечатление. И весь этот мир первых христиан, римских катакомб, ну, на такое детское еще сознание лег очень крепко. И это была мечта побывать в римских катакомбах. Ну, вот прям мечта детства. Как ни странно это звучит, у меня была такая мечта детства — оказаться однажды в римских катакомбах. И вот в один период жизни, когда у меня уже было 2 маленьких детей, они были почти погодки, 2 года разницы, я была тогда очень уставшая юная мать, на меня вдруг фактически с неба падает возможность поехать в такую, ну, фактически паломническую поездку в Рим с очень хорошим сопровождением, с отцом Тимофеем, нашим хорошим знакомым Фомы Радио Вера.
2: Китнесом.
3: Да. И я еду в эту поездку, и там очень плотно расписанный маршрут, и одной из точек на какой-то 2-й или 3-й день стояли катакомбы святого Стефана в Риме. Но в тот момент, когда мы прилетаем в Рим, что-то меняется в программе, что-то там не складывается, и нас прямо из аэропорта везут в катакомбы святого Стефана. То есть я вот прям такое у меня было погружение в Рим, в древнехристианский Рим на самом деле, да, вот это было колоссальное впечатление. Избывшаяся детская мечта. И ощущение было такое, что ты вот бродишь по этим коридорам, они многоэтажные, их там 3, что ли, этажа, могу сейчас ошибаться. Ты ходишь туда, куда позволяет указатель экскурсовод, потому что иначе там можно заблудиться. И у тебя везде в стенах эти захоронения. И в этом нет какого-то ощущения, как иногда говорят люди, может быть, не очень близко с этим знакомые, там, магии какой-то, вот такого, что ты прикоснулся, там, что-то получил, да. Но есть вот это ощущение накопленного духовного опыта. И опыта вот именно первых христиан, ну, которые выживали в условиях, которые тебе и не снились. Ты даже советские гонения не застал, и, в общем, ничего подобного не переживал, и никак так, как они, свою веру не утверждал. И, ну, бывает полезно действительно побывать в таких местах, и тут вот присутствие рядом с мощами оказывает такой какой-то духовный опыт на человеке, и я оттуда, конечно, вышла, ну, вот, с большой благодарностью за то, что это было в моей жизни. И по-разному к нам могут приходить такой опыт, да. Иногда мы к нему можем как-то скептически относиться, но на самом деле, чем вот дольше я живу и с разной историей слышу, я понимаю, что может быть действительно по-разному, что иногда мы куда-то специально едем, и в этом тоже может быть смысл. Иногда можно прийти просто в ближайший храм, и во всех храмах есть частички мощей тех или иных святых, и это может оказаться тебе полезно здесь и сейчас. Иногда бывает так, что к нам приезжают мощи святых, и вот сейчас к нам пришла такая новость, что вновь будут привезена десница святителя Спиридона, когда она привозилась в прошлые разы несколько раз в Россию. Многие, очень многие верующие к ней приходили и получали какую-то поддержку через молитвы. Сейчас она опять будет вновь приведена. Она будет целый месяц привозиться по России, по разным городам. От Чебоксар до Москвы. Первая точка в Чебоксарах 20 августа, последняя в Москве, последний день 20 сентября. Все подробности мест пребывания можно посмотреть на сайте, посвященном этому событию. Сайт называется spiridon2026.ru. Его можно легко найти через поисковик любой. И там всю информацию получить. По нашему опыту публикаций в ФОМЕ от таких событий, мы часто видим, что иногда действительно из-за создаваемого информационного шума к мощам приходят люди иногда очень далекие от церкви, приходят иногда из таких немножко суеверных соображений. Я там приду, приложу иконку, приложу домой, принесу, и мне там счастье будет или что-нибудь случится. Но иногда именно в этих стояниях в очереди случаются очень важные разговоры, когда человек общается, там, не знаю, с более воцерковленным человеком, понимает, что немножко все по-другому работает. А иногда какой-то еще опыт приобретается через это. Есть люди, мы получали такие истории, которые начинали свой путь воцерковления с таких вот стояний в очередях перед святынями, куда их взяли просто за компанию. Наверное, это не массовое явление, но как бы... Как бы каждая душа цена, да? Вот даже ради одной души это важное событие.
4: Спасибо, Гоша.
2: Меня очень впечатлило, как в свое время отец Павел Великанов, хорошо нашим слушателям известный, рассказывал или как-то вот размышлял об очереди, которая была к поясу Богородицы, когда его провозили в Россию, и это были очень длинные очереди. И вот он... тоже стоял в очереди, или, сейчас боюсь напутать, в общем, он как бы знал, в этой очереди был по каким-то причинам, и его больше всего поразило то, что люди, которые встали в очередь, и которые несколько часов не отстояли, это не совсем же те же самые люди после этой очереди. Во-первых, некое сплочение происходит внутри. То есть люди как бы из разрозненных индивидов превращаются в некоторую такую взаимодругу помогающую какую-то общину. А потом, быть может, это и есть та как бы небольшая жертва временем, удобствами, которые человек Богу приносит, которые, может быть, в обычной жизни не так-то даже просто найти вот форму, так вот немножко пострадать, скажем так, для Бога, ради Бога. А тут вот это время, которое ты проводишь в очереди, оно оказывается тоже духовным деланием. Вот это важно. Это не просто ожидание. Mm-hmm. Это некая форма тоже маленького подвига. И это, наверное, свойственно очень... ну, вот очередям ко всем святыням. А когда ты, Глаша, рассказывала про прикосновение к живому опыту места. Я вот это очень это понимаю. Для меня тоже в свое время одна из поездок на Святую Землю вот так очень отпечатлелась в душе. Казалось бы, банальным ощущением, что здесь ходил Христос. Да, мы сейчас уже не знаем этих точных мест, Иерусалим не совсем там, и все это мы понимаем, но на этой земле, вот в этом пятачке земного шара Господь, Творец мира, воплотившись, ходил. И ты как бы по этим местам ходишь немножко за его спиной, вот немножко за ним. И это пребывание вот своим телом, своей кожей в этом ветре, своими ногами на этих камнях, там, чувствуя на щеках вот это солнце, это что-то значит. Это не просто туризм. Когда ты говорил про пещеры, вот это прикосновение к мощам, мне рассказывали историю, я сейчас не помню точно деталей, но то ли это было в Псково-Печерском монастыре, то ли в Киево-Печерском монастыре, речь шла о пещерах, когда там нужно было какие-то проводить работы реставрационные, что-то там подлатать или что-то вот укрепить, чтобы они не разрушались. Ну, вызвали бригаду людей, они работали, их случайно закрыли на ночь там. С утра приходят...
4: Не для слабонервных, конечно.
2: С утра приходят. А ты знаешь эту историю?
4: Нет.
2: Нет? А как думаешь, чем закончилось?
4: Я не знаю.
2: С утра приходят, открыли их, ну, там все удивились, извинились. Люди молча вышли, ничего не сказали. Но через какое-то время все постриглись в монахи.
3: Вот я так и думала. Вот у меня первая мысль была.
4: Вот это мощь.
5: Ну, вы знаете, я бы так немножко повернул эту тему в какую сторону. Часто говорят, ну, вот привозят десницу Спиридона Тримифонского. Но зачем туда идти в очередь стоять, вот такая же частица вот в соседнем храме, никакой очереди. Ну и вообще смысл прикладываться к мощам, но встань, помолись перед Спиридоном Тримифонским, он что, так не услышит. Но И каждый раз возникает, ну, вот какая-то дискуссия на эту тему. Надо, не надо, зачем, почему. Но вот реальное прикосновение к чему? Мы как люди вот, в физическом мире существующие, в том числе, нам нужно вот что-то физическое к чему-то как-то прикоснуться. Я тоже, когда был вот в Рязани, в монастыре, там у них есть такой склеп под храмом, где складывают все черепа монахов, которые здесь жили. На фоне, когда мы были, нас водили в такое же место. И там вот нет этого, знаешь, ужаса, который ты ждешь. А ты прям вот на каждом черепе написано имя монаха, дата. То есть ты реально вот прикасаешься к этим людям. Я сейчас вспомнил, отец Сергий Баранов, сейчас он принял постриг с именем Андрей, он рассказывал, как-то вот у меня сейчас детали не сохранилось, но он в одной из программ у нас говорил о том, что он читал какое-то стихотворение какого-то из монахов, где-то вот он был в монастыре, где этот монах подвязался, и там монах что-то пишет, типа того, что вот важно помнить о часе смертном, что мы все когда-то туда уйдем, и мы будем такими же, как вот эти ушедшие монахи.
4: Вы были такие, как да, мы.
5: Да. И он говорит, вот я прямо там нахожусь, говорю, а покажите мне этого монаха. И достают его череп, вот он. То есть он читал его произведение, написанное при жизни, и здесь он захотел именно к нему прикоснуться. Не вот он где-то здесь среди, а реально ты прикасаешься, вот, вот он. Он жил, он был, он ходил, он стал таким, мы будем все такими же. И вот этот наш путь, он, когда человек сторонний, он как-то пугает. Как? Разговор о смерти, ты ходишь вот среди этих костей. А когда ты реально в это вдруг оказываешься, ты понимаешь, что это вообще ну, не так страшно, что это то, к чему они стремились, это то, к чему они всю жизнь шли, то, на что они надеялись.
4: Встреча со Христом.
5: Да, быть вот этими чистыми косточками здесь, в монастыре, и быть чистыми душами там со Христом. Это удивительно.
1: Журнал на радио «Вера».
2: В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущие радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатая журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера» и Глафира Базурина, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Но у меня тоже тема в продолжение того, на самом деле, о чем мы говорим. Она тоже про святых, правда, про пока не канонизированных, хотя, видимо, про тех, кого рано или поздно, скорее всего, официально причислят к лику святых, хотя народное почитание и любовь к ним, и просто опыт общения с ними, их духовных чад показывают, что это действительно были святые люди, люди святой жизни в полном смысле этого слова. Я говорю о тех, кого принято называть старцами. И я много об этом в последнее время размышляю, потому что мы готовим на Радио Вера сейчас к выходу цикл программ про старцев современных, то есть про духовных подвижников и наставников нашего самого недавнего прошлого. И мы зовем в студию их духовных чад, которые вот через, как бы, которые знали их, которые у них окормлялись. И то есть нам вот через этих наших гостей, да, этих старцев, одно рукопожатие. Мы говорили про отца Кирилла Павлова, про отца Павла Груздева, про отца Илью Ноздрина. Ну, вот такие имена, которые известные. Ну, и также про старцев, которые, может быть, не такие известные, не такие, скажу странное слово, медийные, но важный опыт. Да, и были духовные чады, которых помнили. Отец Наум Байбородин, тоже из род Сергиева Лавры. Ну, и другие. И вот я...
5: Я, прости, Костя, тебя перебью, просто скажу, что планируем мы этот цикл к выходу в эфир с 26 октября этого года. Ну, в 11 вечера он у нас планирует выходить, там посмотрим, как он приживется и, может быть, переедет в какое-то другое время. Но пока вот с 26 октября в 11 вечера.
2: Да, и, дорогие друзья, вот ждите в эфире и слушайте, оставляйте ваши комментарии в наших социальных сетях или на почту info@radiovera.ru, пишите. Нам как бы важно, как вы этот новый цикл восприняете, и мы будем думать о его дальнейшей судьбе. Но вот я, поскольку сам человек, который, по большому счету, со старцами никогда не общался, кроме реально одной встречи в жизни с отцом Ильем Ноздряным, причем как журналист, мы приехали к нему записывать интервью, и это была вот такая единственная очная встреча моя с человеком такого рода. Поэтому я про старца слушаю только от других людей. Вот моя соведущая Галина Лукьянова, она духовная дочь старца Наума Байбородина, и она вот глубоко в эту стихию погружена, что такое окормляться у старца и жить при монастыре, и вот жить по его благословению. Я, честно говоря, очень много разных размышлений в себе фиксирую, слушая рассказы духовных чад о старцах. Не просто вот о духовниках, а о тех, кого мы действительно почитаем как старцев. И это уже отдельная проблема, что под этим словом понимать. Ну, я думаю, что мы примерно понимаем, о каком вот типе духовных наставников мы говорим. Они, кстати, я вот для себя пытаюсь выделить какие-то вот такие характерные черты, и у всех, о ком мы говорили. И одна из достаточно очевидных – это путь страдания. Вот у большинства из тех, о ком мы говорим, за плечами так или иначе тяжелая жизнь. Либо это советские гонения, либо это физическое нездоровье, на каком-то этапе жизни возникающее. То есть и один из наших гостей говорил о том, что вот, даже если мы вспомним оптинских старцев, там Амвросия Оптинского, болеющего, вот эта вот боль, которую человек переживает и в теле, и в жизни, это неудобство, эти скорби, дает им какие-то делают их тем, кем они есть. Это не означает, что всякому, кто хочет духовного развития, надо искать боли и страдания. Но вот как-то оказывается, что к каким-то тайнам Божьего промысла не прикоснуться, не смирив себя через страдания до зела. Это один момент. Второй момент, мы говорим про то, что они прозорливые. Хотя сами они про себя, как про прозорливых, не говорят. Они скорее говорят о том, что просто жизненный опыт есть.
6: И это верный признак такой, что они вот, свою прозорливость, да, не устанавливают.
2: По-моему, когда спрашивали отца Кирилла Павлова о старцах, он говорит, не знаю, есть ли старцы. Вот старички есть, я, например, а старцы не знаю. Вот. Но это что касается вот этих людей, которые живут святой жизнью. А мне интересно как-то с вами поговорить и спросить об отношении к вот старчеству, скажем так, нас, мирян, простых людей. Потому что, с одной стороны, ты слушаешь эти истории и вдохновляешься, и видишь, как горят глаза у тех, кто об этих старцах рассказывает, и ты видишь, что просто само присутствие рядом со старцем – это уже духовный опыт. То есть даже идут, или так любят рядом с ним бывать, не за советом, не за каким-то прямым наставлением, так делай, так не делай. Просто рядом постоять, и все уже понятно. И это понятно, и это такой очень привлекательный опыт, которым тоже хочется приобщиться, тоже хочется такой опыт иметь. С другой стороны, также мы знаем, что опытные священники, духовники, в общем-то, иногда достаточно осторожно советуют своим духовным чадам об этом думать, и не надо, не советуют как-то вот искать старцев, ехать к старцам, осаждать старцев. И говорят о том, что иногда человеку полезнее просто ходить на исповедь вот к священнику в храм рядом с домом, а не искать каких-то вот особенных людей, ждать от них какого-то особенного откровения. Потому что можно легко, не знаю почему, потому что можно легко ошибиться, или это вообще какое-то не то духовное состояние, вот искать какого-то прозорливого человека, который тебе будущее предскажет, не про это отношение человека с Богом. И вроде и в первом таком как бы подходе к старчеству и в таком осторожных оговорках, и там есть своя правда. Вот, коллеги, у вас как со старцами?
5: Знаешь, вот я бы сказал, что Во-первых, во многом зависит от самого человека. Вот есть люди, я так понимаю, у которых есть прямо потребность. Но вот они рвутся, ищут возможности найти человека, у которого спросить этого совета. Им вот нужно. А есть люди, у которых такой потребности нет, может быть, пока, может быть... Вот я про себя могу сказать, что у меня несколько раз была возможность пообщаться с тем или иным духовным наставником, таким священником, который... занимаются как старцы, но я никогда не пользовался этой возможностью, потому что я для себя не чувствовал, что вот он мимо меня проходит, я должен его успеть спросить. А что спросить? У меня не было вот какой-то такой вот внутренней потребности. Другой момент, ну вот, а у того, у кого она есть, он найдет такой возможности, такого духовного наставника, я надеюсь. А другой момент, это вот то, что ты говоришь, побыть рядом. И здесь для меня очень интересно, почему происходит так, что какой-то человек чувствует вот духовную силу в этом священнике и говорит, посмотрите, ну какой человек, я просто стою рядом с ним, и для меня все понятно. А другой говорит, да кто это такой, шарлатан какой-то? Ну что, вот я рядом с ним стою, и ничего. То есть, видимо, кто-то действительно ищет не духовной поддержки и помощи прийти к Богу, а именно какого-то чудотворца, мага, к которому ты приходишь, и от него веет такой благодатью, что тебя сбивает с ног, и все твои проблемы сразу разрешаются, и он тебе пишет на бумажке, значит, по пунктам, как ты живешь дальше, чтобы у тебя было много денег, хорошая машина и большой дом. А это как-то вот про другое. И как отделить одно от второго, я, честно говоря, не знаю. Это вот как у каждого человека что-то внутри, и я уверен, что ну, вот даже те, кто ищут ну, каких-то просто чудес, все равно, может быть, им тоже как-то открывается что-то постепенно, через даже простое вот такое материалистическое отношение открывается и духовное. Не знаю.
3: Я вот, коллеги, скажу вам, что я с удовольствием послушаю этот цикл, потому что ну, у меня ощущение, что я просто, ну, не знаю, как-то духовно не доросла, что ли, и в силу своего какого-то, так сказать, психологического духовного устройства я когда об этом думала, представляла себе это, я поняла, что я не могу, видимо, в силу там, какой-то своей гордости, еще чего-то, представить такого покорения своей воли чужой человеческой воле. Что вот я приду, мне скажут, и надо же послушаться. А вдруг я не согласна? Вот ну, для меня это прям болезненный вопрос. Я вот, ну и реально, я сама лучше знаю. Мое внутреннее «я» мне говорит. И я вот поэтому даже пока приблизиться к этой мысли не могу. Могу только вот со стороны слушать эти истории.
6: Я помню, на заре моей юности, у меня было 18 лет, друзья меня буквально позвали в Пафнутий-Боровский монастырь, значит, к отцу Васе Перегонцеву, старец Пафнутий-Боровского монастыря, почивший во времена ковида. Прекрасный совершенно удивительный человек, врач по профессии. И, ну, я такая думаю, ну, позвали, надо ехать, а что? Какие вопросы? Тем более мне еще обещали без очереди провести, а там же очередь на трое суток. Там люди подходили, отмечались каждый вечер. То есть, ну это вообще не под силу было мне тогда. Ну, а тут такая возможность, я думаю, ну, ладно, поеду. Слушайте, ну, это, конечно, было мощное впечатление, мощное на всю жизнь. Не свидетельствовать об этом невозможно, потому что я планировала речь, я сочиняла вопросы, которые я ему задам, значит. Ну, думаю, раз у старца, значит, надо что-то весомое спрашивать, а не просто там. Я уже зашла, знаете, вот с определенным настроем. Ну, как ты заходишь? Конечно, ты пока стоишь, ты все продумаешь. В итоге я зашла, вы знаете, это у меня все вопросы, во-первых, вылетели просто из головы. Это такое у меня было в тот момент духовное потрясение. Я вспоминаю интервью с Алексеем Беловым, которое мы делали еще в 18 году, по-моему, лидером группы «Парк Горького». И он рассказывал, как он познакомился с Николаем Залицким, старцем острова Залиц, Псковской области, как он благословил, значит, жениться на Ольге Кормухиной. Вообще, они вдвоем приехали, он говорит, ну все, венчайтесь, ребята. Они вообще без этих
2: едва
6: намерений.
2: Едва знакомы.
6: Они реально были едва знакомы. И я такая думаю, короче, решила блеснуть едва проявившимся интеллектом и думаю, сейчас задам по-журналистски каверзный вопрос, господи, стыдно вспомнить. И я ему говорю, Алексей, а как вы думаете, может быть, ну, как бы опасно вот этот вот совет, да, женитесь или не женитесь, ну, вот как вот раздавать как универсальный сейчас всем бежать, вот брать такое благословение. Вы тогда не сомневались в том, что слова отца Николая правильное, вы понимали, что это вот истинно тот человек, которого вы готовы послушаться? Гуаш, как раз к твоим словам, и покорить свою волю, как бы его благословению. Он так на меня посмотрел, говорит: Кира, вот понимаете, как ручеек нельзя спутать с цунами, так нельзя спутать вот какой-то заурядный случай с действительно с Божьим старцем, с огнем вот с таким духовным. И я очень хорошо поняла его ответ, я сразу вспомнила свое знакомство с отцом Власием, потому что это действительно было так, да, он действительно прозорливый, и да, эта душа очень сильно чувствует, она откликается. И это был такой мощный опыт, который во многом тогда поменял мою жизнь. Я очень благодарна Богу за встречу с ним. Но в продолжении разговора еще несколько буквально слов по поводу духовного окормления. По сути дела же христианин все равно ищет воли Божией. Он же все равно хочет узнать, какой замысел Бога о нем. Мне кажется, вот это самая здоровая такая позиция вопрошания у старца. Если уж ты к нему едешь, ты должен как бы понимать, зачем ты едешь. Действительно, не какое-то волшебство. Ты должен понимать как бы волю Божию о себе. Вот за этим ты едешь, если вдруг ее не понимаешь. И святые отцы, и как-то опыт церкви нам говорит о том, что если ты на сто... Вот если ты вот всей душой стараешься довериться тому священнику, к которому ты ходишь, да, если у тебя спокойность душа, если ты много лет уже к нему ходишь, он для тебя проверен, вы уже там пуд соли с ним съели, то Господь открывает свою волю через него, просто по его смирению, по твоему смирению. Я думаю, у всех в этой студии были случаи, когда ты понимал и слышал какие-то ответы через друзей, через коллег, через людей, которые мимо тебя проходят. То есть, когда Господь хочет сказать, а слиться заговорит. Но это, к слову, конечно, не о духовнике. Духовник – это очень серьезная тема, и все-таки здорово, когда он есть.
2: Вот замечательно у нас в программе, если я не ошибаюсь, это было у нас на радио «Вера», отец Дмитрий Рощин сказал, что когда к нему подходит вот, и спросить, какова воля Божья о чем-то там, идти, не идти, поступать, не поступать, там, не знаю, вкладывать, не вкладывать, он говорит: я это понимаю, что я, в общем, никакой не прозорливец, никакой не глашатай воли Божьей, но если меня спрашивают, я отвечаю. Потому что это вопрос его веры, а не моей, веры вопрошающего, а не, как бы, а не моей. И, быть может, вот из того, что я сейчас слышу, то, что вы говорите, это очень интересно, и как-то мне это очень так тоже пища для размышления. Я думаю, что, может быть, просто есть два случая. Есть человек, который по каким-то жизненным причинам себя вверяет старцу действительно полностью как жизненный выбор. Либо это монашество по-настоящему, вот, в послушании старца, либо человек, ну, как-то даже оставаясь мирянином, вот так свою жизнь строит, что вот есть духовный наставник, все, я решил, я живу вот при нем, как Алёша Карамазов при старце Зосиме. Это один жизненный путь, и тогда старец – это просто твой духовник, и тут включаются в игру все остальные темы про отношения духовного чада и духовника. А другой вариант – это когда вот человек иногда поедет к старцу, или съездит, или не поедет. И из моего, как бы, скромного опыта наблюдения за жизнью, это каждый раз какой-то редкий, исключительный случай. То есть даже священник, который обычно не благословляет вот так таких турне по старцам своим духовным чадам и вообще не призывает их ехать к старцу как к чудотворцу и провидцу, который тебе изречет, как тебе жить, бывает иногда вот в особенных редких ситуациях, там, не знаю, ну, там, не знаю, вот почему-то перед глазами ситуацию вспоминаю, там одна прихожанка, ну вот умная, красивая, никак не может вот найти спутника жизни. Ну вот один не сложилось, другой, слава богу, что не сложилось, там третий. Ну вот человек много лет хочет и готов, и как-то, ну, мечтает о семье, ну вот непонятно, почему-то не происходит. И тогда вот священник говорит: ну давай вот один раз съездим вот там к старцу, вот спросим, может быть, он нам что-то скажет. Но это каждый раз особенный случай, случай конкретно этого человека, и, конечно, это очень индивидуально. А как это, А как обычно строится отношение человека со старцем? Слушайте в нашем цикле, который... Какого числа еще раз выйдет у нас в эфире?
5: Ну, планируем с 26 октября.
2: Ну что, спасибо огромное, дорогие друзья. У нас сегодня такая как-то свято-центричная программа получилась. Много говорили про святых, это хорошо. Еженедельный журнал в эфире «Радио Вера» отзвучал. В студии были ведущие «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатый журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера» и Глафира Базурина, руководитель цифровых проектов журнала «Фома». Дорогие друзья, через неделю в это же время мы продолжим листать наш виртуальный еженедельный журнал. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
5: До свидания.
1: Журнал на радио «Вера».
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
8: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
9: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
8: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
7: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
1: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Сердечно всех приветствую.
2: Владимир Романович, эта неделя была богата всевозможными радостными событиями. Я имею в виду и праздник Преображения Господня 19 августа. А 18 августа было событие совершенно такое непривычное для нас. В Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи святого Дмитрия Донского, и вы там были, и вот как человек, своими глазами видевший и своими ушами слышавший, расскажи нам, пожалуйста, как это все было.
3: Да, спасибо большое. Я понимаю, что это, наверное, точнее, не наверное, это, безусловно, главное событие не просто этой недели, да, вообще последнего времени. Это вот это второе обретение мощей святого благоверного князя. Я даже, знаете, чтобы от волнения, так сказать, ничего не перепутать, мы готовили справку, и с удовольствием поделюсь с нашими слушателями вообще ходом событий, потому что они носят, ну, такой чудесный, что ли, характер, если здесь уместно об этом так говорить, наверное, вполне уместно. И развивались они довольно стремительно. Буквально в июле этого года стали проводились плановые работы реставрационные в Архангельском соборе. И они были связаны с тем, что плиты пола проседали, и возникла некая угроза разрушения надгробниц над вот, захоронением великих князей. Потому что, в общем, это известные захоронения, и понятно, что там вот находились, просто давно уже никто никаких работ там не проводил, да, ну, в том числе и мощи Дмитрия Донского. Поэтому мы говорим, так сказать, о втором обретении, да, фактически. Так вот, в целях вот демонтажа плит были разобраны, там, в общем, там есть какая-то своя терминология, вот надгробницы, часть склепа, вот, и реставраторы увидели три цельных саркофага, которые, как, в общем, понимали историки и археологи, которые там работали, там очень серьезные ученые этим занимались, что это саркофаги Дмитрия Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и углического князя Дмитрия Ивановича Жилки. Вот. И это, в общем, при этом я даже, с вашего позволения, прочитаю, чтобы здесь ничего не перепутать, это вот официальная справка, которая готовилась в связи с событиями. Это стало новой информацией для хранителей музеев Московского Кремля, поскольку по имеющимся данным размещений захоронений, датированных второй половиной XIX века, полученных при прокладке отопления Архангельского собора, инженерам в целях высвобождения места для коммуникации потребовалось разместить саркофаг великого князя Дмитрия Ивановича Донского под саркофагом великого князя Ивана Ивановича Красного. Теперь эти сведения не нашли подтверждения. То есть, как я уже сказал, что кто там находится, было известно, и что, но, видите, оказалось, что там другой порядок. Ну, вот продолжая по документу, выяснилось, что в ходе работ в 1860-х годах саркофаги великих князей Дмитрия Донского и его отца, князя Ивана Красного, были подняты на уровень пола над их могильными ямами. И для расположения саркофага Ивана Красного была частично разобрана кладка южной стены собора, чтобы вмонтировать его в нишу, которая образовалась. И таким образом оба саркофага сохранили свое расположение, эпитафии на плитах, собранных одними надгробниц, соответствовали их фактическому размещению. И потом, это вот из документа, да, потом, когда специалисты стали осматривать саркофаг Дмитрия Донского, они увидели, что на крышке две поперечные трещины. Мы эти трещины видели, вот, когда в Архангельском соборе были 18 числа. И поэтому средняя часть могла обрушиться, и это, естественно, привело бы к повреждению останков, там, ну, вот, или, может быть, даже разрушению. И поэтому хранители музея, они обратились к Святейшему Патриарху, чтобы он благословил проведение противоаварийных реставрационных работ. И вот антропологи, как я уже сказал, археологи, Институт археологии РАН, были привлечены, и вот в их присутствии там специалисты сняли крышку саркофага, ее склеили, там, укрепили дополнительными там материалами и так далее. И, соответственно, были открыты мощи вот в погребальном облачении. Ну и дальше вот, собственно, уже работали с мощами. И тоже, кстати, это очень интересно. Я, если можно, просто прям зачитаю, да, что по итогам обследования было констатировано, что останки представлены в полной... Ну, извините, такой язык у них, да, язык ученых, комплектности, за исключением левой пяточной кости. Иными словами, полностью останки святого благоверного князя сохранились, кроме левой кости вот, пяточной. Да. Кости не имеют следов посмертных повреждений, присутствуют участки сохранившихся мягких тканей тела в неперемещенном состоянии. Но, опять же, если переводить, наверное, на более церковный язык, ну, это фактически вот мощи, да, присутствуют сохранившиеся мягкие ткани, да, наверное, можно говорить о нетленности части мощей. Сохранен полный анатомический порядок, за исключением, ну, опять же, части левой стопы. Вот, ну, здесь вот у них версии, когда, возможно, это было повреждено, когда проводились работы в XIX веке еще. Также они, ну, поскольку ученые работают, да, вот, на своем языке, в своей логике, они определили возраст, да, примерный, там, ну, и какие-то там антропометрические данные, ну, которые, в общем-то, полностью соответствовали тому, что мы знаем о святом благоверном князе. Вот. И по итогам доклада святейший патриарх благословил освидетельствовать мощи священноначалием, и несколько фрагментов были изъяты в отдельной ковчеге для поклонения верующих. Как только мы узнаем, вот куда патриарх благословил эти частицы мощей передать, мы, естественно, об этом сообщим. Ну, предположительно, это будет храм Христа Спасителя и еще, возможно, какие-то храмы Русской Православной Церкви. Вот. Ну, соответственно, сейчас работы будут завершены, и саркофаг с останками закроют, с останками святого благоверного князя, и все в исходное состояние будет приведено. Ну, вот такая вот чудесная совершенно история, и очень, конечно, символически значимая. Это такое, я бы сказал, что это событие огромной духовной силы.
2: А какие ваши собственные ощущения? Ну, не думаю, что кому-нибудь из нас доведется еще присутствовать при таком поразительном событии. Все-таки открытие мощей у нас не каждый год происходит.
3: Да, вы знаете, ну, здесь скорее я не хотел бы сейчас что-то такое специально придумывать, да, потому что, поскольку все-таки помимо вот этого безусловного волнения, которое мы испытывали, когда вот приехали к собору, все-таки, поскольку мне надо было там еще отработать со СМИ, то, к сожалению, честно скажу, что вот такая немножко рабочая суета, она, может быть, не позволила, то есть не было возможности стоять в уголочке и тихо молиться, переживая вот всю эту ситуацию, потому к сожалению, там пришлось вот работать и заниматься какими-то своими прямыми профессиональными обязанностями. Но что меня, вот на что на меня произвело впечатление, это вот лица людей, которые там были. Не так много было, собор не очень большой. Он потом в лесах в связи с происходящими работами, он в лесах. Но, тем не менее, вот там были люди. И, конечно, вот, что называется, волнение на лицах читалось совершенно однозначно, вот, и с большим трепетом. И когда святейший патриарх подошел, вот после короткого молебна и слова, которое он сказал, когда он подошел непосредственно к саркофагу, вот, и приложился, вот это, конечно, очень большое произвело впечатление, потому что было видно, с каким трепетом предстоятель вот совершает это.
1: Это может стать каким-то таким новым церковным праздником, наверное. Мы же празднуем из прошлых веков второе обретение. Второе обретение, да, то есть такая дата, которая на века может остаться.
3: Ну, я думаю, что это, безусловно, останется, да, уже все это уже вписано, собственно, уже в историю церкви Русской Православной, но так насчет учреждения конкретной даты, это, так сказать, вне пределов моей компетенции, я, если это произойдет, обязательно об этом сообщим.
1: Видно, как интересно получается, благодаря ремонтным работам как бы ничто не предвещало. Получается, благодаря ремонтным работам выяснили, какой конкретный саркофагов именно содержит мощи великого князя.
3: Да, что как
1: и
3: там
1: располагается. И видели
3: да.
1: повод их, как бы, их открывать ради их сохранности. Так вот получилось
3: да, совершенно.
1: Второе обретение.
3: Да, совершенно верно. То есть речь идет о том, что вот необходимо было провести эти работы, чтобы мощи не были повреждены. Вот.
2: Ну, собственно, с мощами это постоянно так и происходит. Вспомните эту эпическую историю, описанную владыкой Тихоном Шевкуновым, обретение мощей святителя Тихона, патриарха московского, когда, казалось бы, вообще ничто не предвещало, а потом вдруг пожар, и после этого, приводя в порядок храм, нашли в результате мощи святителя Тихона. То есть это для мощей, по-видимому, нормальный ход событий.
1: Но здесь, как кажется, более мирными средствами обошлось, без пожаров, просто ремонт.
3: Да, слава богу. Слава богу, да.
2: А как вам кажется, вот поскольку мы, говоря о святынях, обычно ищем некий символизм, вот то, что именно сейчас это обретение произошло, что-либо значит особенно для нашей церкви?
3: Ну, мне тоже кажется, что здесь символизм, он такой очевидный, да, вот, и я думаю, что мы же не оперируем категорией случайности. Другое дело, что вот мне лично кажется, когда мы говорим, что с нами Бог, да, и такие вот явные символы, символические события происходящие подтверждают о том, что вот Господь нас не оставляет, мне всегда хочется к этому добавить, что Господь действительно с нами, главное, чтобы мы были с Богом. Вот, это очень важный такой момент, принципиально.
2: Но эта неделя вообще как-то очень связана с историей всевозможных святынь. У нас на моей памяти второй раз привезли мощи Спиридона Тримифунского.
3: Да. Причем в тот же день тоже удивительно, что, в общем, сами понимаете, никак не могло быть срежиссировано. Но ровно в тот день, когда было вот это второе обретение мощей, у нас в этот же день вечером патриарх встречал мощи Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя.
2: Ну и правда...
3: Что для информационной повестки создавало сложности по накладыванию одного важного события на другое.
2: Но... Нет, ну, что касается мощей Спиридона Тримифунского, тут до Москвы еще когда очередь дойдет?
3: Нет, ну, все-таки они прибыли в Москву, да, встречены были патриархом в храме Христа Спасителя, но совершенно верно, да, отправились в Чебоксары, и дальше еще несколько городов в сентябре вернутся, и все желающие москвичи, я надеюсь, могут приложиться к этим мощам.
2: А будет организовано так же, как обычно в храме Христа Спасителя?
3: Да, предполагается, что да, и мы как раз вчера с коллегами из госучреждений говорили о том, что очень важно, да и, собственно, они сами даже инициировали этот разговор, о том, что очень важно, когда мощи вернутся в Москву, святитель Спиридона, чтобы была очень, ну, информационная история была такой четкой и широкой, и чтобы, конечно, была организация, вот, чтобы люди могли, потому что, ну, наверняка будет большой поток людской, и его, конечно, надо будет организовывать.
2: Ну, учитывая любовь народа к этому святителю, я думаю, что с потоком людским все будет в порядке.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
2: Владимир Романович, как вам кажется, вот появление святынь, обновление памяти древних святынь, это просто некое знаковое событие, или это может быть каким-то триггером, который развернет интерес церковных людей, хотя бы церковных людей, к истории, поскольку все наши святые так или иначе связаны с конкретными историческими событиями. И вообще, насколько важно человеку в его духовной жизни, церковной жизни, знать и размышлять над историческими событиями, и не только своей страны, но и, в принципе, мировыми, может быть. Это важно или это факультативно?
3: Я сейчас, слушая вопрос, подумал, что как интересно у нас языковые смешения, да, когда у нас в одном предложении соединяются символические события из истории, духовной истории, и слово «триггер». Да? Я думаю, ну, что все-таки станет не триггером, а, может быть, чем-то более основательным вот такие символические события. Ну, конечно, важно вообще размышлять, простите за банальность, размышлять важно. Вы знаете, интересно, вот я вспомнил, как раз в связи с вашим вопросом, у меня недавно была встреча с чиновниками, меня попросили прочитать лекцию, как раз-таки касающуюся традиционных ценностей, вот, истории, исторической памяти. Вот. И когда вот монологовая часть была окончена, и мы перешли в диалог, мне очень понравилось одно выступление, именно своя вопрос, ну, такой реплика-вопрос, именно своя осмысленностью. Почему понравилось, вот сразу скажу, что мне в нем понравилось. Я очень переживаю, когда мы сталкиваемся, это нередко, к сожалению, происходит, я, по-моему, и в нашей студии не раз об этом говорил, когда вот любая такая встреча переходит к части вопросов, и они все очень технократически инструментальные. Да? Они говорят, вот давайте, вот проблема, решение, давайте нам первый пункт, второй, третий, дайте нам алгоритм, как называется волшебная таблетка, которая решит. И вот эта вот технократичность, она, в общем, удручает, потому что, конечно, в жизни это алгоритмы не работают, да? И реальность всегда сложнее любых представлений, и как бы ты ни готовился, а готовиться надо, безусловно, но самое главное, это действительно вот какая-то такая фундаментальная ценностная, может быть, подготовка, которая поможет тебе принимать правильные решения, причем они не алгоритмизированы, они могут быть в похожих ситуациях совершенно разные. Но вопросы все равно, они обычно, а вот как нам это сделать, а как нам то сделать, а что вы скажете, а как оно будет? Это все время предлагают либо пифией такой быть, либо коучем, да, потому что как кто-то недавно очень точно заметил, как отличить профессионала от коуча-шарлатана. Профессионал, скорее всего, скажет, я не знаю, я не уверен, потому что он понимает сложности. А если человек не сомневается, неважно, чем он занимается, это люди, которые учат других продажам, никогда в жизни ничего не продавают, не продав там до этого, да, ну и так далее. Вот коуч никогда ни в чем не сомневается, он говорит, раз, два, три, вот личностный рост, неважно, научим вас языку, публичным выступлением, кройке, шитью, неважно чему, в три шага, значит, так делай, все будет хорошо. Точно так же вот и в этой логике вопросы задаются. А когда, повторяю, тебя ждут, либо ты начнешь ванговать, либо ты вот скажешь, как нам в четыре шага преодолеть любую проблему. И, повторяю, к сожалению, вопросы нередко именно такие. А тут вот один коллега встал и говорит, вот вы знаете, мы в принципе работаем с людьми, и мы примерно понимаем, как работать с людьми, и как вот, ну, человека организовать, там, как ему что-то донести и прочее. Это более-менее понятно, ну, на том уровне, на котором это возможно. Но вот наш разговор, коллега сказал, он очень важен, потому что нам, конечно, самим хотелось бы понимать, а куда мы с людьми пойдем, да, и вот, ну, и так далее. И, знаете, я так обрадовался, что вот именно такая была постановка вопроса, что мы, наконец, вот на уровне людей, которые, собственно, вот все эти замечательные законы пытаются притворить в жизнь на своем месте, да, перешли к такому очень осмысленному, не технологичному, не инструментальному обсуждению. Там, конечно, и проблемная часть сохраняется, потому что вот, условно говоря, направление, в котором мы движемся, оно тоже немножко так туманом покрыто, да, и люди хотели бы более ясно, может быть, какие-то вещи понимать. Но, я не знаю, мы вот конкретно в том разговоре, который я вспомнил, говорили о том, что вот эта рефлексия – это особенность русской культуры, да, как Отец Александр Шмеман говорил в лекциях по русской культуре, что француз не просыпается с вопросом о том, что значит быть французом, да, и что хорошо это или плохо. Это, а вот русский – это вот некая такая особенность. Но у меня нашел сейчас, знаете, такую хорошую аналогию, что вот посвященный проблеме знания диалог Платона Тиетет начинается с постановки вопроса, что такое знание, и заканчивается, в общем-то, это же констатация того, что ответ мы так и не нашли. Значит ли это, что этот диалог бесполезен совершенно, да, и что он написан и прочитан нами вот без какой-либо пользы? Конечно, нет. Да, это уже чем полезно. Ну, вот такими размышлениями хотел в связи с прозвучавшим вопросом поделиться.
2: Ну, мы тут с Костей перед началом эфира пытались выяснить, стоит ли вообще, в принципе, человеку особенно предаваться всевозможным размышлениям, и каким образом воспитать в человеке вкус к тому, что вот размышлять – это интересно. Но не пришли к общему знаменателю, поскольку Костя оказался полон пессимизма.
3: Ну, это обычное состояние философа. Причем оно важно понимать, что оно периодически только приходит, оно не постоянное.
1: Потому что все изменяется, все течет, в том числе и пессимизм.
3: Да.
1: Ничто не вечно.
3: Да.
2: Но, собственно, предметом размышлений при начале нашего разговора была как раз история, исторические события, насколько действительно они важны или не важны в жизни конкретного человека, и что, собственно, они дают. Вот есть некая матрица, которую человек воспринимает уже как некий белый шум, потому что он в одних и тех же приблизительно выражениях слышит рассказ об определенных событиях на протяжении всей своей сознательной жизни. Причем в разных странах рассказы эти сильно разнятся. Но человек привыкает, вот во Франции у него свой белый шум, а в России свой белый шум, в Японии свой белый шум. Я припомнила Косте эпизод очень давнишний моей профессиональной судьбы, когда меня занесло в пресс-тур в Японию в 99-м году. Мы попали в Хиросиме.
3: Когда вы спросили, а кто же, собственно, бомбил-то?
2: Когда тебе все время говорят, вот память о бомбе, память о бомбардировке, жертвы бомбы, невольно напрашивается вопрос, а откуда она взялась, как она с неба свалилась, что как вот Тунгусский метеорит. И после длительного размышления студенты колледжей хиросимских сказали, что, наверное, русские кинули. И это был 99-й год. Сейчас это воспринимается, по-видимому, в Японии как аксиома. То есть уже на уровне премьер-министра, по-моему, никто не сомневается, что это именно русские и кинули эту самую бомбу. То, что мы слышим периодически в новостях с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в европейских странах, наводит на печальные размышления, что забудется очень быстро остатки памяти о Второй мировой войне, которые кажутся нам незыблемыми, они в Европе, по-видимому, в ближайшие годы забудутся окончательно.
3: Знаете, вот если я правильно понимаю, так сказать, направление, вектор этого размышления, то, к сожалению, я должен сказать, что, наверное, вот бороться с этой вот политической конъюнктурой, которая очень многое в нашей жизни определяет, действительно, особенно когда подключена там государственная машина, как ее принято называть, довольно сложно. И в этом смысле радикально изменившаяся

0: чуть-чуть другая тема, но в каком-то смысле тоже, как, что делать с этим белым шумом, да, и вообще, как жить с повторяющейся тематикой. Вот, ну, повторяю, немножко другая история, но все-таки у меня была еще одна встреча недавно, которую я во время прошлого нашего разговора вспоминал, не с чиновниками, а с учителями. И там вот одна коллега, видимо, она была учительница младших классов, она сказала, ну вот есть очень сложные темы, связанные с религией, с верой, а как о них говорить с детьми? Вот с маленькими детьми это же невозможно, там, без, ну, ты, либо ты будешь упрощать, так далее, так далее. Вот что с этим делать? И можно ли вообще об этом говорить? И я сказал, что вспомнил, что я когда-то об этом спорил вот с моим учителем Юрием Павловичем Вяземским. Ну, как спорил, я точнее говорил, что вот, ну, невозможно там в третьем классе говорить там о том-то, том-то, я не помню, какой был пример. Он говорит, да нет, возможно, просто об этом по-разному. Можно, нужно говорить с третьеклассником, восьмиклассником и студентом-выпускником высшего учебного заведения. Я все-таки думаю, что Юрий Павлович и тогда, и, в принципе, был прав. И, опять же, вот во время разговора с учителями я сказал, ну, давайте возьмем там, может быть, не такую сложную тему, как, я не знаю, православная догматика или, да, христианская, во что верят христиане, но более простую вещь, как вот, скажем, разговор о Сократе. Да? Можно ли о Сократе говорить с первоклашкой? Можно и нужно. Другое дело, что ты вряд ли начнешь этот разговор с того, что существует проблема исторического Сократа, которая, по мнению многих исследователей, не имеет решения. Да? Но зачем? Зачем об этом? Но значит ли это, что ты будешь лгать там о Сократе? Нет, ты расскажешь, в общем. То есть, грубо говоря, что я пытаюсь сказать? Что есть вот постоянные темы, да, мне кажется, тоже отчасти в вашем вопросе присутствовал, которые просто-напросто будут все время усложняться по мере, там, ну, скажем, взросления и образования человека, да, образования в смысле как личности, в смысле его процесса образования и обучение. Вот. И это тоже, в общем... Потому что это не у всех так бывает, да? Кто-то остается вот с этим Сократом из первого класса, и это вот ограничивает человека и искажает, может быть, его видение сложной реальности. Вот. А так себе вполне действительно есть повторяющие, слава богу, вот эти темы, к которым мы возвращаемся. И образ... Ну, просто потому что, скажем, если продолжить этот пример, что личность Сократа она такова, что, конечно, о ней можно и нужно говорить постоянно, потому что это люди, определившие во многом и многое на века вперед.
1: Ну, видите, мы начали сегодняшний разговор с обретением мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Вот доживем, Бог даст, до начала ноября, будем праздновать День народного единства. Будем опять вспоминать смутное время, знаковое такое вот. Ну, Дмитрий Донской, Куликовская битва, смутное время тоже такая реперная точка нашей истории. Я боюсь, что для очень-очень многих людей это тот же самый белый шум, потому что из года в год повторяются какие-то, ну, уже почти дежурные слова на тему, которая непосредственного отношения к сегодняшнему дню многих и многих людей не имеет никакого. И, в общем-то, скорее всего, очень многим людям это неинтересно, это никак их не затрагивает. И тот минимум обложечной информации, которая вот присутствует в их жизни, им достаточно. Хотя, что история Куликовской битвы, которую можно вникать на протяжении всех лет, отпущенных тебе Господом, и каждый раз это будет что-то добавлять самому себе, потому что меняется с годами восприятие очень многих вещей. Добавляется бэкграунд, который ты набираешь исподволь, и ты по-другому начинаешь видеть, казалось бы, знакомые тебе описания. Что касается смутного времени, это вообще какая-то бездонная кладовая, потому что там столько актуальных вопросов можно для себя поднять и попытаться на них ответить, углубляясь в историю смуты. И попытка понять формулировку «народное единство» и какое отношение слово «народ» имеет к тому, что происходило в 1612 году, куча вопросов, которые, во-первых, интересны, во-вторых, касаются непосредственно твоей

0: собственно, сегодняшней жизни, потому что нету сундучков, в которые можно запереть тот или иной отрывок человеческой истории. Она вся как единое полотно, она не тканная, как хитон Господен. Она все равно касается тебя сегодня. Но с каждым годом приходится замечать, что все меньше и меньше людей находится, которым интересно в принципе размышлять на эту тему.
1: Ну, я думаю, что это в каком-то смысле и так, и не так, потому что какая-то неизбежность, наверное, вот мы обречены на то, что думать, вот все-таки мы были такими, а это сейчас они другие и прочее, это вот одновременно и неизбежно, что человек не может так не думать, глядя на тех, кто идет за ним, а с другой стороны, он все-таки в каком-то смысле всегда ошибается. Вот. Потому что, вы знаете, ну, когда я смотрю, там, скажем, вот у нас есть у близких наших друзей старший сын, который окончил ИСТФАК Московского университета, преподает в школе, блестящий студент был, замечательный историк, прекрасный преподаватель. Причем понятно, что он, с одной стороны, такой вот, ну, не то чтобы не каждый выпускник ИСТФАКа такой, да, но, с другой стороны, нельзя сказать, что вот он один там, на весь университет. Да? И это понятно, что он, ну, в общем, глубоко погружен в это, ему это очень интересно. Причем я могу сказать, что еще будучи школьником, он уже писал какие-то там заметки, статьи, даже публиковался. Не то, что там писал у себя в социальных сетях, а где-то это публиковал вполне себе в профессиональных изданиях. Вот. Или там, скажем, я уже с вами делился вот своим наблюдением, что у меня есть вот первокурсница, но теперь они уже второкурсницы, девчонки, которые я вот каждый день изумляюсь, открывая телеграм-канал, там одной из моих студенток, которые ведут семинары, читают лекции по, в общем, довольно сложным вопросам. Наверное, там, может быть, такого юношеского бесстрашия еще больше, чем фундаментальных знаний, но я, когда вот туда заглядываю, я не могу сказать, что это поверхностно, это вот не дешевый, так сказать, коучинг, которого сегодня тоже, к сожалению, очень много, а это именно попытка вот из таких серьезных размышлений, уже связанные, ну, с какими-то знаниями, приобретенными и приобретаемыми постоянно. Я, по-моему, в прошлый раз говорил, когда вот уже студенты постарше, они сейчас на третий, видимо, курс уже перешли, если не на четвертый, на третий, кажется. И вот мне написали, что они летом проходили какие-то курсы, я только не понял, онлайн-курсы или даже не онлайн-курсы, чуть ли не Московской духовной академии, что-то такое. Вот это же здорово, замечательно. И как вот сказать, что они там ничем не интересуются? И нет, это вполне себе... Причем курсы там по литургике. Понимаете, вот студентки МГИМО, которые изучают курсы по литургике...
2: Это серьезно.
1: Ну, это круто.
2: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
3: Сегодня, 21 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и фрагмент «Где двое или трое собраны во имя мое» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Вот заговорили ли мы сегодня об исторической памяти? В этом августе 35 лет событий вокруг ГКЧП и августовского путча. Так или иначе, к этой теме обращаются, и мне на глаза попался текст в телеграм-канале журнала «Россия в глобальной политике». Если я правильно понимаю, то это пишет его главный редактор Федор Александрович Лукьянов. И мне показалось, что слова из этого сообщения, из этого текста так сформулировано, что есть о чем поговорить и по поводу этой темы конкретно, и по поводу советского прошлого вообще. Но общая мысль Федора Александровича в том, что, судя по всему, и не было и шансов на сохранение Советского Союза. Исторические реалии последующих лет это показывают. И вот чем заканчивает автор? «Спустя 35 лет советское наследие полезно изучать и анализировать. Можно вспоминать с ностальгией или возмущением. В скобочках автору этих строк очень жалко общей большой страны, как бы ни относиться к тамошнему строю. Стоит сформулировать для себя уроки его провала. Но это прошлое, которое не вернется никогда, а опыт его больше не применим. Заделов на будущее в нем не найти». Вот тезис о том, что есть эпохи исторические, где заделов на будущее не найти. В частности, вот по мысли автора, с которым вы знакомы, вот Советский Союз. Как вас отзывается?
2: Ну, если бы Федор Александрович здесь присутствовал, я при случае, конечно, спрошу его, безусловно. Надо понять, что такое заделы на будущее, да, как это трактовать. Заделы, то есть как использование какого-то опыта в надежде получить нечто аналогичное, ну, скорее нет, чем да, действительно. Тем не менее, особенно меня, знаете, в этой связи, когда начинают говорить вот о самом лучшем в мире советском образовании и о том, что чтобы исправить и залечить все проблемы нынешнего образования, нужно всего-навсего вернуть советскую систему, тут я, конечно, с Федором Александровичем совершенно согласен, потому что и тезис о самом лучшем в мире советском образовании, как бы кто-то сейчас не злился на эти мои слова, он не выдерживает критики, там было и хорошее, и плохое, и в разные эпохи советские было очень разное. И серьезный разговор, он вот эту мифологию, конечно, ну, нельзя воспринимать при серьезном разговоре, при серьезном анализе советского образования, в котором, повторяю, много хорошего было, конечно. Но это вот там особо с заделами на будущее, ну, не шибко действительно. Вряд ли что-то можно перенести, в том числе и потому, что внешние обстоятельства и внутренняя мотивация тех, кто занимается образованием, получает образование, сегодня совершенно иные. А вот, скажем, сказать, что вообще все какие-то... Вот ничего из того опыта, оно не может стать заделом. Ну, я бы, наверное, не стал бы так говорить, но не готов сходу привести пример, что могло бы таким заделом стать. Может быть, антизадел какой-то, да, понимание того, например, как там идеология может такой псевдорелигиозный характер иметь и приводить к каким-то печальным последствиям. Вот, это безусловно так. Вот. Ну, неизбежность, если это вообще говорить о этих словах, неизбежность распада, она очевидна постфактум, хотя мы как-то с вами говорили, да, что вот были прогнозы, которые предполагали в качестве одной из версий вот, распад страны. Мне ближе всего здесь, вот, применительно к Советскому Союзу, слова, которые Святейший Патриарх не раз произносил, что обреченность вот этого советского проекта была связана с той большой ложью, на которой он был построен, именно с ложью богоборческой, с антирелигиозной направленностью. Вот это действительно было то, что рано или поздно привело бы наверняка к тому, что вот проект бы стал трещать по швам и развалился. Хотя вот фраза Федора Александровича о том, что жаль большой страны, да, мне не просто понятно, а где-то даже, наверное, близка.
3: Ну, вам-то, конечно, у вас детство прошло, можно сказать, за границей.
2: Ну, теперь уже, да, за границей, и детство, и юность. И, конечно, и более того, все-таки в детстве у меня была возможность путешествовать. Я помню, мы там ездили и в Азербайджан, и в Прибалтийские, тогда республики, да, Советского Союза, и при всей разности вот этих культурных контекстов, ты все-таки понимал, что ты не за границей. Ты действительно вот в этой своей большой стране.
3: Вот, ну. Но к тому моменту, когда все развалилось, уже такого ощущения не было. И в Чечне уже грабили поезда, как бы гражданскую войну, и много было чего. Просто я-то была очень взрослой к тому моменту, когда это все случилось. И память у меня о тех событиях – это память взрослого человека. И единственное, что я могу сказать, что даже летом, в августе 91-го, даже там на площади около Белого дома, где был эпицентр событий, главной движущей силой не были просчитанные сценарии. Во-первых, никто вплоть до Нового года не верил в то, что Союз распадется, несмотря на все события, которые уже несколько лет происходили в союзных республиках. Несмотря на миллионные... Сейчас даже представить себе невозможно, что такое в Москве миллионная демонстрация. Но это реалии, которые... Те, кто тогда жил, возможно, еще даже помнят, что такое, когда сейчас застроенная, а тогда пустая Манежная площадь, вся заполнена народом, и еще половина Тверской улицы. Но, несмотря на это все, еще раз могу повторить, что не было ощущения реальности. Вообще, жизнь в Советском Союзе – это жизнь в зазеркалье. И ощущения людей, которые тогда были в сознательном периоде, они сейчас редко транслируются. Как правило, вспоминают о 80-х годах люди, которые тогда были очень молодыми. И восприятие тех событий у них соответствующее их тогдашнему возрасту.
2: А что вы имеете в виду? Это, конечно, восприятие, которое не вполне соответствует драматизму момента.
3: Я к тому, что это, когда это сейчас говорится о том, что Советский Союз был обречен, я могу сказать свое оценочное суждение, что это неправда. Это странное состояние. Почему я все время возвращаюсь в своих размышлениях к смутному времени? Ничто не было предопределено. Все было эмоционально, все было на живую нитку. Никто не знал, что будет не только завтра, а в течение одного дня. И все происходило нелогично, спонтанно. И,
2: как в жизни. Да, как в жизни. Да, в жизни все происходит нелогично и спонтанно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, раз уж мы про это заговорили, и вот откликаясь на то, что вы, Владимир Романович, упомянули слова Святейшего Патриарха о том, на чем, на какой... лжи, цитирую предстоятеля, была построена советская идеология. Вот текст, от которого мы отталкиваемся в канале «Россия в глобальной политике», вот там есть такие слова по поводу разрушения Советского Союза. И дело не в кознях врагов, они, естественно, всегда имеют место, но только как дополнительный фактор, а в нараставшей неоднородности и невозможности долго поддерживать рамку, в кавычках, новой исторической общности советского народа. Вот на это обращает внимание автор. То есть я это прочитываю так, что, ну вот, развалилась страна, которая порвала с исторической Россией. Вот так это можно прочитывать? И именно в силу этого разрыва она была обречена.
2: Наверное, наверное. Ну, может быть, есть еще одно вполне тривиальное суждение. Оно связано с тем, что вот тот энтузиазм и вера в светлое будущее, которое наверняка в части общества и в движущей части общества присутствовало, ну, так условно скажем, почти метафорически, на заре советской власти, она, конечно, он, конечно, этот энтузиазм истончился. Ну, то есть Павлов-Корчагиных в конце 70-х уже не было. Ну, наверное, были, или они были вот в своем изводе, там, веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а, короче, бам, но они уже, так сказать, были совсем-совсем другие, они носили те самые, или гоняли за теми самыми американскими джинсами, которые проклинали в своих, так сказать, театральных постановках. Это я сейчас ничего не придумываю. Это у нас такие были истории. Значит, я входил школьником в политклуб, и мы там это и обыгрывали, и критиковали, и понимали, что это некая реальность. Там, да, когда ты со сцены говоришь, да как ты можешь с ним дружить? У него на джинсах американский флаг, а там потом все бегали, а ты видел, там вот там эти, как их тогда называли, левисы привезли. Там, вот, и это все, значит, вот это, так сказать, двойная мораль и лицемерие, это добром, в общем, не заканчивается.
1: Я поэтому почему-то вспомнил Довлатова, помните, в одном из его рассказов он ходил в театр смотреть, по ком звонит колокол, по Хемингуэю, и заметил, что на Роберте Джордане, главном герое, джинсы были как на мне.
3: Ну, если вспоминать фольклор 70-х, если в 60-е годы была эта романтическая песня «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги», то в 70-е пели «А я еду за деньгами, за туманом ездят только дураки». Это по поводу изменений восприятия.
2: Не, ну, было, конечно, ему адрес не дома и не улица, ему адрес Советский Союз. Это тоже, в общем, все как-то пытались поддерживать, но вот это вот двойная мораль, она, конечно, в этом смысле присутствовала. И это рано или поздно. Ну, то есть, условно говоря, вот это Маяковского «Через 4 года здесь будет город-сад».
1: Вот. Вот сегодня мы иногда говорим со скепсисом или с горечью, а кто-то и без скепсиса, и без горечи, про то, что в обществе встречается такое настроение, как ностальгия по Советскому Союзу. При этом важно разбираться, что там за ностальгия, почему конкретно ностальгируют и так далее. Но вот нередко в публикациях, которые встречаются, эта фраза произносится как нечто само собой разумеющееся. Вот у нас ностальгируют по Советскому Союзу. А вы встречаете явление, которое можно так маркировать, и в каких формах?
2: Ну, я специально этим не занимался, не анализировал. Это исключительно на уровне впечатлений. Забавнее всего это когда ностальгия, наверное, в кавычках, у тех, кто не жил в Советском Союзе, вот, а в Советском Союзе. Вот, или тем, кто был совсем маленьким, или я там помню, я еще там, не знаю, в 89-м году в первый класс пошел, там что-нибудь такое.
1: Я вот жил в Советском Союзе 5 лет целых.
3: Да ты что?
1: Не помню ничего.
3: Аксакал.
1: Практически оттуда.
2: Да. Вот, поэтому, наверное, я все-таки думаю, что это больше индивидуальная история, хотя, наверное, там социологи что-нибудь такое нам здесь попытаются объяснить и что-то, наверное, могут посчитать. Но в разных поколениях разные люди с разным отношением. Это неизбежно. Вот. Скорее, есть какая-то вот, ну, тоска, если можно ее так назвать, по образам. Да, это как вот, ну, по представлениям, да, а все было там, а был порядок, там, ну, что-нибудь такое, да, или а это значит нужен порядок, вот человеку не хватает, или его образ, там, порядка, неважно, там, справедливости, чего-то не бьется с реальностью, и вот он говорит, а вот он ищет это где-то в памяти или в псевдо, так сказать, таких памятных каких-то историях или в книжных каких-то своих представлениях, вот, это, Наверное, так скорее, я думаю.
3: Я не знаю, мне кажется достаточно абсурдным утверждение людей церковных, что в Советском Союзе было хорошо. Это просто вот какой-то оксюморон, этого не может быть. Потому что человек, который живет в церкви, и церковь – это его дом, это его собственное место, где он живет, он не может вспоминать. Это то же самое, что христианам там, 1-2 века с ностальгией вспоминать очередного римского императора. Но это абсурд.
2: Да, но это совершенно не значит, что человек не может сказать, что было что-то хорошее. Да? Это же это разные просто суждения, разные оценки. Ну, вот. Это точно так же, как, наверное, церковный, не церковный, неважно, какой человек, если он говорит, все было плохо, это тоже неправда. Все было плохо, и все было...
3: Давайте представим себе, о чем может вспоминать христианин 3 века по поводу того, что вот во 2 веке дороги были в Риме лучше?
2: Да, нет, ну это, конечно, нет, не об этом речь идет. Но это, знаете, как вот рассказывал же эту замечательную историю, я не знаю, описана ли она публично, но вот, но мы, по-моему, как-то вспоминали, Андрей Андреевич Золотов, старший наш современник и деятель культуры, да, как называют таких людей, он рассказывал, что когда он, по-моему, это был Свиридов, с которым они дружили, да, и когда он прибегал к Свиридову, ну, в каком-то вот, столкнувшись с какой-то очередной ужасающей нелепостью советских вот реалий, да, и говорил, что все ужасно, плохо там и так далее, ему Свиридов, наш великий музыкант, говорил: Андрей Андреевич, перестаньте пытаться изменить то, что вы изменить не можете. Утверждайте свое. Они свое, а вы свое. Они свое, а вы свое. Это я к тому, что и в советское время, да, к вопросу о хорошем, да, были люди, ну, в частности, в образовании, в науке, да, которые... Не знаю, возьмите хотя бы тот круг Лосева, да, то, что принято называть кругом Лосева, который вполне и сам Лосев, который, собственно, умер еще в Советском Союзе, который в советское время Алексей Федорович написал историю античной эстетики. Да, не все было опубликовано, но многое было опубликовано. Вот, и он утверждал свое именно в этой логике. Он не выходил на демонстрации, не объявлял голодовки, там, не боролся с режимом, не пытался эмигрировать. Это я не в осуждении, как констатация. Да? При этом он занимался важнейшим, благороднейшим делом образования и науки и создавал тот фундамент, на котором до сих пор едут там философы, антиковеды и прочее.
3: Но какие замечательные ученые и писатели были в фашистской Германии?
2: Это в нацистской все-таки, фашистская была Италия. А при чем здесь... Сейчас я просто хочу сказать, что это же не отменяет это, вот этого... Я просто и говорю, что нет знака равенства между тем, чтобы сказать, все было хорошо, или что было и хорошее. Вот. Мир вообще не черно-белый.
1: А если...
2: Наоборот, черно-белый.
1: А если противоположная проблема? Вот мы говорим, что, с одной стороны, есть те, кто вот утверждают или как-то так выражают свои чувства, что вот была прекрасная эпоха, куда же она ушла, все было там хорошо, замечательно. Хотя эти категории «хорошо-плохо» настолько общие и, в общем, ни о чем не говорящие, о чем мы говорим. Там было прекрасное кино, что не отменяет, там, не знаю, нелепости, о которых говорил Золотов или так далее. А в области балета мы впереди планеты всей, что не отменяет рядом происходящих репрессий.
2: Но более того, что не отменяет, что было прекрасное кино и непрекрасное кино.
1: Да, же... то есть вообще как бы категории «все было хорошо» или «не все было хорошо», они чрезвычайно общие, ничего не описывают. Но вот есть, условно говоря, те, кто так или иначе как бы держится за какие-то, ну, скажем так, положительные образы из советского прошлого, и эти образы берегут, и очень чувствительно реагируют, когда, например, эти образы как-то ставятся под вопрос или им противопоставляется память о репрессиях. Да, возникает такая реакция, ну что же вы вот ворошите прошлое, или давайте не будем о плохом. Нет, об этом плохом тоже, как кажется, как о части истории следует говорить и помнить. Это вот как бы одна часть спектра. Есть противоположная часть спектра, вернее, мой вопрос, встречаете ли вы ее, или, может быть, мне так только кажется. Другая часть спектра, противоположная, это вот ты достаточно истово клянешь советское прошлое или недостаточно? Ты достаточно рьяно ужасаешься прошедшим репрессиям, или ты там тихонько, смиренно в уголке ими ужасаешься? Вот такая проблема есть?
2: Вы знаете, вот с этим все-таки в меньшей степени сталкиваюсь. Мне как раз больше с первым. Меня это, честно говоря, тревожит, потому что вот в стремлении к стабильности и снижению тревожности в обществе и так далее, к всему тому, что, в общем, правильно и ценно, и важно, я нередко сталкиваюсь с тем, что ну а зачем вот лишний раз там вспомнить что-то с теми же репрессиями и прочее. Вот это то, что, конечно, чем церковь не согласиться не может, и верующий человек согласиться не может никогда. И у меня были неоднократно разговоры с коллегами, там, и в том числе и вполне себе неформальные, неофициальные, когда мы говорили, я говорил, и вроде бы, слава богу, встречает понимание, когда ты говоришь, что вы поймите, что при всех вот, при всем понимании всех вводных, как говорится, в ситуации момента, но церковь не может, честно, верующий человек, там, да не верующий, но честно, он не может сказать, этого не было. Это было ужасно. Если мы говорим о преследовании, о репрессиях, это знаете, как в воспоминаниях у Тимофеева Рисовского есть такой эпизод, очень субъективный, очень личностный, довольно жесткий, когда, вот я сейчас боюсь напутать, то ли когда его освобождали из лагеря, а наш замечательный ученый, выдающийся, то ли когда его реабилитировали. Но, в общем, тот, кто вот его то ли освобождал, то ли реабилитировал, он там, пожимая руку, сказал: как-то забудем все, или как-то там, ну, простите, забудем что-то такое. И он сказал, включая, и называл болезнь, которую, сейчас не помню, ну, которую он заболел в лагере, он сказал, включая это там ваше благородие, как-то он с таким, с издевкой сказал, обращаясь к этому военному советскому, который никаким благородием не был, естественно. Вот это... Вот, скажем, люди прошедшие, да, вот этот ответ, я почему-то это очень запомнил, да, и для меня это важно и значимо, ну, как это вот забыть, да? Хотя, наверное, и среди, да не наверное, а точно мы знаем, что здесь и среди прошедших сталинские лагеря там были люди, которые говорили, ну, а вот Сталин-то здесь-то ни при чем. Вот, то есть эта сложность жизни, она никуда, в общем, не девается.
3: Ну, может быть, помнить имеет смысл не только вот мученические акты, а всю ткань истории XX века. Там есть над чем подумать, хватит на много лет размышлений.
2: Не, ну, слушайте, ну, к вопросу с вашим примером вот о прекрасных дорогах в Римской империи. Ну, это же общеизвестный исторический факт, да, что самые жесткие гонения были при самых выдающихся императорах. То есть как раз-таки гонений не было при императорах, которые как император мало что из себя представляли. Нам просто те были хорошие, они свое дело знали, и, в общем, ну, поскольку их не устраивали, эти самые христиане, вот с ними они и разбирались вполне
3: ну,
2: себе.
3: Да, непонятно, кого мы больше вспоминаем.
2: Эффективно.
3: Иринея Леонского или Марка Аврелия, при котором...
2: Ну, смотря в каком контексте.
3: Подвергнут гонениям. Марк Аврелий, вот замечательный император, который...
2: Не, ну, конечно, когда там мы рассказываем байки про Диоклетиана, который сказал, посмотрите, какую я посадил капусту, да, когда его пытались там вновь пригласить, порулить, так сказать, конечно, это такой благодушный образ, он не вызывает в памяти там жестокие гонения, но их же не выбросишь из истории.
3: Мне кажется, имеет смысл просто размышлять немножко в другом ключе, что ли. Есть фундамент, который для верующего человека, у него в основании лежит камень преткновения. Этот камень преткновения все великие проекты XX века пытались вышибить из-под этого фундамента. Что в Советском Союзе, что в Европе, что в Америке каждый по своим причинам и своими методами, но он всем мешал.
2: Ну, 20 век кто-то называет веком крушения идеологий, да? Дальше их можно там рассматривать как противоположные, там кто-то считает, что они сходные, там, и так далее. Наверное, все-таки это глобально, это вот время крушения той самой модели все-таки, мне кажется, просвещенческой, возобладавшей на Западе, которая в самом общем виде предполагала, конечно, возможность построения идеального общества с идеальным человеком, и эта идеальность, она достигалась за счет новых построенных механизмов, а не при этом предполагала отказ вот от корней, от, безусловно, от религиозного основания и прочее. Но все эти модели продемонстрировали полную несостоятельность свою.
1: Ну что ж, на этой... Даже не знаю, какой...
3: Вот, пап, вот только попробуй.
2: Констатирующий.
1: Ну, такой, да, констатирующий социологической ноте мы наш сегодняшний разговор завершаем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
2: Спасибо.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Кем была праматерь многих русских князей и царей? Родоначальница более 100 известных родов. Чешской княжной или осетинской принцессой? Ученые спорят об этом до сих пор. О благоверной княгине Марии Ясени узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня пятница, и завершается наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, фактически спецкурс, который благодаря нашему гостю стал возможен у нас на радио, протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса, собственно, для Свято-Тихоновского университета по Евангелию от Иоанна. Ну вот мы в привилегированном положении в эфире Радио «Вера» имеем возможность тоже такой мини-спецкурс пройти. Слегка приотворив, наверное, да, для себя дверь в этот текст, потому что текст неисчерпаемый, бездонный абсолютно, и какой-то запредельной высоты и красоты, поэтому наш цикл бесед, это, благодаря отцу Александру, это вот, ну, такая первая помощь, наверное, да, всё-таки, а исчерпать нам его за неделю никоим образом не удастся. Тем не менее, отец Александр, тема, которую вы предложили нам на сегодня, пятая, да, заключительная тема, связанная с предопределением, интриговала всех нас, начиная с понедельника. И вот мы дожили до пятницы.
2: Да, мы все время
1: ее
2: упоминали.
1: Да. Но об этом мы поговорим потом, говорили вы. Я каждый раз переспрашивала, уточняла, пыталась вас как-то раскрутить на этот разговор. У меня ничего не выходило, потому что вы говорили, вот будет пятница, в пятницу поговорим. Пятница пришла. Что вы подразумеваете под предопределением?
2: Ну, мне бы хотелось бы начать свой рассказ и эту тему немножко все-таки с другого, потому что мы уже неоднократно говорили о символизме четвертого Евангелия, мы говорили о цельности этого текста, о его едином замысле, и первоначально вот тема звучала именно как тема света и предопределения, и поэтому я, прежде чем мы дальше будем говорить о второй части, о предопределении, все-таки два слова хотел сказать именно о теме света, потому что все взаимосвязано, еще раз скажу, и тема веры, веры в свет или неверие, и свет и тьма, вот, и другие темы, которые проходят через все евангельское повествование. И на самом-то деле, может быть, это тоже нам поможет еще раз осознать, что действительно Евангелие от Иоанна – это не просто некий текст, не просто некий рассказ о некоторых событиях, которые произошли какое-то время назад, а автор этого Евангелия действительно был богословом, притом богословом в самом, да, высшем понимании этого слова, и мне хотелось бы просто вот сказать об уникальности этого текста Евангелия от Иоанна, и тема света, она является такой яркой иллюстрацией. Я понимаю, что сейчас читая цитаты, их трудно воспринимать, но все-таки мне нужно будет это сделать для того, чтобы сделать некоторое обобщение. Итак, указания на Иисуса Христа как на свет, они как бы рассыпаны, распределены по различным главам, различным сюжетам, о которых повествует нам евангелист. И первое такое указание, оно у нас в самом начале встречается, «Был свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». 1.9. А дальше оказывается, на самом-то деле очевидно, что каждое из этих высказываний, они являются прямым продолжением предыдущего. Смотрите. Итак, свет просвещает каждого человека, приходящего в мир. А что это означает, что он просвещает? В чем это освещение, просвещение заключается? И на этот вопрос отвечает уже следующий текст, 3 глава, 20 стих. «Каждый человек, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не были извлечены дела его, а творящий истину идет к свету, чтобы были явлены дела его, что они в Боге соделаны». То есть тот, кто делает добро, он не боится света и выходит к свету. Он хочет этого света, как мы, да, вот наступает утро, мы открываем шторы, вот, и вот солнце светит нам, мы радуемся. Но кто-то, наоборот, жмурится, и он не хочет открывать, ему не нужен свет. Он не хочет, чтобы его дела открылись. Ему проще и лучше, и удобнее оставаться во тьме.
1: Ну, здесь как раз чуть выше, да, 19 стих,
2: да.
1: В 3 главе евангелист пишет: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили, да, тьму, нежели свет, потому что дела их были злы».
2: Да, и те, кто выходит к свету, те, кто открыты для света, какова их судьба, в чем их дальнейший путь? И вот 8.12. «Я свет миру. Кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». То есть люди уже никогда не вернутся обратно к тьме, а навсегда останутся в свете жизни. Что это им даст? Как это изменит их жизнь? Какие будут последствия? 9.4. «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Пока я в мире, я свет миру». То есть, если светло, можно действовать. Но если нам сейчас отключат свет, мы с вами закончим.
1: У нас микрофон отключается.
2: Все, да. Вот пока свет, да, пока есть свет, можно действовать. Вот. И пока есть свет, это уже 11 глава, человек не боится опасности дороги. Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Да, опять мы видим эту символику. И свет этот ненадолго в мире, как день, да, он рано или поздно кончится. И об этом уже говорится в 12 главе. «Еще малое время, свет между вами. Ходите, пока имеете свет, чтобы тьма вас не объяла. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока имеете свет, веруйте в свет, чтобы быть вам сынами света». И в заключение: «Я в мир пришел, как свет, чтобы ни один верующий в меня не пребыл во тьме». То есть свет ненадолго в мире, он уйдет, но те, кто поверили в свет, они станут детьми света. Свет, как и жизнь, станет их неотъемлемым достоянием. И в этом, собственно, назначение прихода света в мир – избавить верующих от власти тьмы и смерти. То есть, что уникально? Тема света, вот вам как человек, связанный с литературой, это будет интересно. Тема света, она образует цепочку последовательных утверждений, каждое из которых является звеном связанного текста. Да? То есть, вот мы можем соединить как пазл эти разные утверждения в свете, и вместе они соединяются друг за другом, да, как, условно говоря, паровозик, да, как вагончики единого состава. И вот тем самым для нас как бы это тоже является очень важным, когда мы будем сейчас говорить о предопределении тоже, потому что предопределение так или иначе связано с темой света и тьмы, да, вот с этим выбором, который стоит за каждый человек, с динамикой этого перехода от тьмы к свету. И, конечно, это такая вот целостность, это такая уникальность этого текста Евангелия от Иоанна, она не может не поражать. И предопределение, конечно, прежде всего связано с учениками, вот с теми, кто окружает Христа. И в Евангелии об этом говорится неоднократно, при том, хотя ученики приходят ко Христу, Господь им уже при прощании скажет: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». То есть, что стоит за этим избранием? Было ли это случайной встречей? Да? Стоял ли за этим какой-то выбор, какой-то поиск? Ведь это всегда стоит перед нами, да, ведь мы понимаем, что могло бы этого не быть. Понятно, что встреча с Христом, выбор, который делают люди, она меняет жизнь кардинальным образом, да, она совершенно по-другому расставляет приоритеты. И вот в случае тех, кто окружал Христа, кто стал его учениками и последователями, как это было? Вот, и в Евангелии от Иоанна подчеркивается как раз то, что это прежде всего выбор Бога. Отец приводит людей к Сыну с помощью веры. И, например, 6 глава, 37 стих говорится: «Все, что даст мне Отец, ко мне придет, и никто не может прийти ко мне, если не будет ему дано от Отца». То есть вот здесь мы видим, что человеческий выбор, он перевешивается, перекрывается тем выбором, который совершается Богом.
1: Отец Александр, да. Ну, очень сложная тема.
2: Да.
1: Потому что для нас привычно, да, иметь в виду, что у нас есть свобода, угу, воля. И Господь в наше сердце не вламывается. Угу. Если мы его в своей жизни не хотим, угу, он, так сказать, как это, да, богословский анекдот, может ли Бог, если он всемогущ, сотворить такой камень, который, угу, загадка, точнее сказать, да, сотворить камень, который сам поднять не сможет. Может, и уже сотворил камень этот человек. А, то есть если человек не захочет Бога в своем сердце, Бог туда вламываться не будет. Или будет смиренно сидеть в тюрьме человеческого сердца и не выходить оттуда наружу. Да? Это выбор человека. Точно так же, вот как люди, которые выбирают быть со Христом, да, это их решение, их шаг навстречу Богу. Понятно, что Господь в ответ делает 100 шагов. Да, но вот со стороны человека важен вот этот импульс. Господь, когда исцеляет, ну, не в Евангелии от Иоанна, а у других евангелистов, да, когда он исцеляет людей, он 10 раз спрашивает у них, или там несколько раз, по меньшей мере, спрашивает: «Ты действительно хочешь, чтобы я тебя исцелил?» Только когда человек окончательно, утвердительно, да, отвечает на этот вопрос, он от Господа получает вот это самое исцеление. А с предопределением все переворачивается то ли с ног на голову, то ли с головы на ноги, я не знаю. Да, вот хорошо бы, чтобы вы сейчас объяснили. Потому что получается, что есть люди, которых Господь избрал, поцеловал их, и вот они Богом поцелованы и предопределены уже к спасению. А те, кого Господь не поцеловал, получается, к спасению не предопределены. Я вот поверить не могу, простите.
2: Ну, я думаю, что мы несколько упрощаем эту тему. Она, несомненно, куда шире и глубже. Сводим его там, да, к каким-то простейшим схемам. Но дело в том, что просто евангелист хочет подчеркнуть, что для Бога, да, не существует случайностей, что его замысел, он будет заведен до конца, потому что на самом-то деле мы понимаем, что крест, он может восприниматься как поражение Богу, да, как то, что он не просто был отвергнут, отринут, но даже убит. Да, для того, чтобы в жизни людей, к которым он пришел, его просто не было. Его надо было исключить самым таким позорным и демонстративным образом.
1: Отменить, как сейчас говорят.
2: Да. И вот в этой отмене, кажется, проявляется бессилие Бога, его невозможность на что бы то либо повлиять в этом мире, да, что он не может воздействовать на человеческие сердца, даже если он сотворил сотни тысяч исцелений, о которых мы говорили. И вот Евангелие от Иоанна, оно как бы пытается отчасти оспорить это. Да? Она говорит о том, что, как, наверное, апостольские послания, и, собственно говоря, может быть, не приходилось говорить, это основной, может быть, болезненный, самый трудный вопрос вообще всего Нового Завета, потому что мы понимаем, что Христос воскрес, значит, он переступил через смерть. Она для него не была тем же, что для всех остальных людей. Он имел над ней власть, а она перед ним была бессильна. И вот тогда возникает вопрос, а зачем же он умирал? Зачем были все эти кошмары, да, все эти мучения Великой Пятницы? И для чего это было нужно? И, в общем-то, весь Новый Завет, он так или иначе является ответом на этот вопрос. И Евангелие, и послания, они по-своему заняты поиском того, чтобы объяснить, да, то, что произошло. И вот евангелист Иоанн, он делает это тоже особенным образом, в том числе с помощью темы предопределения.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, ну как апостол-евангелист Иоанн отвечает на вопрос, зачем нужны были крестные страдания Господа?
2: А вот на самом-то деле отвечает он на это самых первых строк своего Евангелия, когда он называет Иисуса Христа, Иоанн Креститель, да, Агнцем Божьим, который берет грехи мира. И эта тема, она как бы заканчивается только в конце, когда действительно Христа распинают перед Пасхой, пасхального Агнца. Вот, и эта датировка, она разнится с тем, что мы читаем предшествующих евангелистов. И евангелист, как свидетель, стоит у креста и приводит слова Псалма, да, что кость его не сокрушится. И тем самым есть некий замысел. Приходилось уже говорить на нашей первой встрече, что все беседы Евангелия, они устремлены в будущее. То есть в каждой беседе, о чем бы мы ни говорили, будь то с Никодимом, Христос говорит о том, что должен быть, да, вознесен, как змей, Сын человеческий, чтобы всякий верующий не погиб. О самарянке Христос говорит, что не на этом месте будут поклоняться не в Иерусалиме, а будут поклоняться Богу в духу и истине. После исцеления расслабленного Христос говорит о воскрешении мертвых, о том, что оно уже наступает, потому что те люди, которые слышат его, они уже оживают, да, к новой жизни. Ну и так далее, так далее. То есть на самом-то деле это все время забегание вперед. Да, все время Христос говорит о том, обращаясь прежде всего, конечно, к Иерусалимской, более подготовленной, чем такой крестьянской аудитории Галилеи, о каких-то вещах, которые раскрывают различные аспекты его миссии и назначения его прихода в мир. И вот евангелистский Иоанн, он тоже как бы, он тем самым, да, формируя этот текст, предлагая его своим читателям, он является, и это тоже нам очень важно понимать, последний, да, точкой, последней книгой, завершающей Новый Завет, но есть еще, может быть, его послания, которые были написаны чуть позднее, но находятся в одной связи с ним. Там, кстати, этой теме креста не так много уделяется места, там больше говорится о вере. И вот тем самым он как бы предлагает, да, вот свое видение, как человек, который уходит на, например, объект какого-то от дворца, не знаю, от любого архитектурного сооружения на какое-то расстояние, и он может оценить не просто вот, что оно красивое, там что-то еще, а он видит, как оно вписывается в ландшафт, как это все смотрится. И точно так же евангелист Иоанн своим таким орлиным взглядом, он говорит о событии спустя какое-то время уже как любая историческая книга, да, она сейчас нам последствия каких-то событий, да, мы не можем их оценить, а спустя время пройдет десятилетие, и мы будем их оценивать уже по-другому совершенно, может быть, прям противоположным образом. И вот Евангелистан, он делает эту работу для нас, он пытается, да, осмыслить, он пытается вспомнить, и как раз в Евангелии от Иоанна приводится непосредственная связь между предопределением и крестом. Я приведу просто еще несколько цитат, буквально первое, тоже известно, где Христос рассматривает свои отношения с учениками, с последователями, как пастырь, как пастух и овцы. Он говорит: овцы голос мой слышат, я знаю их, не следует за мной, даю им жизнь вечную, не погибнут они вовек, не похитит их никто из руки моей. Отец, который дал мне дар, больше всех, из руки отца не может похищать никто. Я и отец одно. Итак, вот, пожалуйста, избрание овец, которых пастырь знает заранее, вот, и которые за ним последуют, и из руки которых никто не сможет похитить. Но в этой же главе Иисус Христос говорит о предназначении своей смерти и о том, что Он должен умереть за, как пастырь, да, спасая своих овец. И тем самым мы видим, что вот эта связь между предопределением и крестной смертью, она даже в контексте этой 10 главы налицо. Можно привести и другие цитаты, вот в 17 главе тоже в первосвященнической молитве Христа, который произносит ее накануне буквально своих страданий, подводя итог, он говорит о том, что отец дал ему его овец и его верующих в него, и что он умирает для того, чтобы освятить их. И тем самым мы понимаем, что ученичество, оно не ограничивается тем, что люди, которые окружали Христа, делились с ним там еду, слушали его, сопровождали его и были его учениками, что на этом всем остановиться не должно, что Христос, как мы уже говорили не раз, пришел не для этого, не для того, чтобы людей только лишь чему-то научить, не для того, чтобы сказать о себе и о ком-то еще то, что никогда не было сказано. Он пришел для того, чтобы умереть.
1: То есть, когда мы говорим о предопределении, мы говорим о вот неотвратимости этого прохождения Господа через смерть.
2: Да, на этот час он говорит: я пришел, да, 12 глава. И опять же, а для чего? А вот последствия этого, они и приводятся в Евангелии, и они, конечно, напрямую касаются учеников, в том числе, когда говорится о сошествии Святого Духа, тоже же отдельная тема, сквозная всего Евангелия от Иоанна, мы ее в своих встречах не рассматриваем, но

0: верили в его учение, приняли вечную жизнь, получили бы Святого Духа, и понятно, что апостолы многого не понимали. Но, несмотря на это, они не покинули Христа. Они те, кто прошли весь путь от начала. Вот, и поэтому как раз я цитировал это, те, кто призваны Богом, они не уйдут. И несовершенство их веры порой, да, вот, даже перед воскрешением Лазаря, они сомневаются в целесообразности, необходимости видеть Евфанию, спасаться Христом, вот, они не исключали все равно полноты доверия, как Петр говорит Христу, кому мы пойдем, ты имеешь слова вечной жизни. И поэтому вот никакие события в 4 Евангелии, они не происходят как бы вопреки воле Божию. То есть, да, мы можем что-то не понимать, мы можем с чем-то быть где-то не согласны, или у нас это вызывает некие недоумения, но за каждым действием сына стояло решение отца. Вот, как Господь сам говорит, что не может человек брать на себя ничего, если дано ему с неба.
1: Ох, как сейчас, отец Александр, мне будет неловко задавать свой вопрос.
0: Да.
1: Иуда.
0: Иуда.
1: Если Господь был, если его путь, да, еще до того, как произошло Рождество Христово, да, то есть Бога воплощение, уже был предопределен Голгофой, да, то есть Голгофа уже была в этот путь включена, был ли включен Иуда в этот замысел? Было ли предательство Христа свободным решением и выбором Иуды, а значит, его ответственностью, или он предопределен был к этому шагу как сын погибели? Ну, вы знаете, да, в Серебряном веке очень популярна была вот эта тема, и к Иуде присматривались, там у Андреева есть повесть, и, в общем, Иуда чуть ли не самый верный ученик, потому что он исполняет вот это самое предопределение. Только почему-то по какой-то причине потом, после своего предательства, не разрешает себе быть прощенным Богом, а Богу не разрешает себя простить. И говорит, нет-нет, Господи, вот я сам решу свою судьбу. И, так сказать, идет и делает вот этот свой трагический, катастрофический выбор. Да? То есть и Христа предал, и свою собственную жизнь оборвал. Но, тем не менее, это предательство Христа в той логике, о которой говорите вы, может выглядеть как предопределенность. Иуда нужен был как некий инструмент, а значит, это не его ответственность, и, в общем-то, так сказать, ну, какие к нему вопросы-то?
0: Ну, я начну с того, чем как бы остановился. То есть, действительно, в Евангелии от Иоанна люди не могут вмешиваться в то, что основано Богом. Отец больше всех. И исторические лица выполняют в нем такую надисторическую миссию. То есть, интуитивно даже, например, догадываясь, кто перед ним, Пилат все равно не мог ничего изменить. Он оказался не способен защитить Иисуса Христа и, вопреки желанию, согласился на смертный приговор. И даже Иуда не мог бы предать Иисуса Христа без его изволения, ведь Христос говорит ему на Тайной вечере: «То, что делаешь, делай быстрее». И тем самым Иисус хочет понять, что Бог действительно стоит за всем. Но означает ли, что люди как бы не участвуют в этом, что у них можно полностью снять ответственность, вину за происходящее, вот, и считать лишь пешками, пассивными участниками исторических событий, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит. Это не так. Хотя и Господь говорит Пилату, да, что ты не мог бы ничего сделать, если не дано было тебе свыше. И мы понимаем, что Христос, и это показано евангелистам, он может остановить Иуду, да? Ничего не стоит ему было сказать: ну-ка, ребята,
1: навались.
0: О, да. И он выходит, и все смотрят, да, что, почему он это делает, что будет дальше. И почему-то, потому что действительно, как бы, за этими человеческими какими-то факторами стоит нечто гораздо большее, о чем на самом-то деле, как я уже говорил, все Евангелие от Иоанна, да? Потому что то, что произойдет на кресте, оно гораздо масштабнее. и значительнее вот всех тех, кто так или иначе в той или иной степени, в том

0: лагере участвует в этой драме. И Иуда, он, нельзя сказать, что он пассивен, он активен. И не только потому, что, как говорят другие евангелисты, он выступает с инициативой, хочет предать Христа, хочет перестраховаться, защитить себя, но и в Евангелии от Иоанна его личность, она тоже подробно изучается, ведь когда Христос предлагает ученикам уйти после беседы о хлебе жизни, он остается.
1: Делает
0: и,
1: выбор.
0: Да, он дается, и говорит, что один из них дьявол. Вот, Иуда. То есть буквально уже это какое-то согласие, оно дьяволом Иуды было получено. Он уже был отчасти завербован. Но тем не менее он идет дальше. И дальше, может быть, отчасти потому, что связывает со Христом свое такое, в кавычках, светлое будущее, ведь он имел возможность, да, красть деньги из копилки, вот, и поэтому он протестует, когда Христа помазывает в доме Лазаря.
1: Дорогим маслом женщины, да.
0: Да. И мы видим таким образом эту душевную борьбу в нем. Да.
1: Давайте мы сейчас буквально на пару минут,
0: конечно,
1: прервемся, а потом вернемся к разговору,
0: да,
1: про Иуду, животрепещущую. Мне кажется, что вот как раз на этом примере очень хорошо можно разобрать, о каком предопределении идет речь, когда мы говорим про Евангелие от Иоанна, и что, похоже, это вовсе не снимает ответственности с нас, людей, за наши решения, поступки и так далее. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. А через пару минут вернемся.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из произведения святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине». Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для Свято-Тихоновского университета, ну и, в общем, теперь уже и для нас. Поскольку сегодня пятый, завершающий наш цикл выпуск, и сегодня мы говорим в связи с Евангелием от Иоанна о предопределении, имея в виду в первую очередь Голгофу, страдания Господа на кресте, вот эту неотвратимость смерти, через которую Богу приходится пройти для того, чтобы от смерти спасти человека. Но вместе с тем, да, поскольку в эту цепочку событий другие люди оказываются включены, в первую очередь Иуда, да, он сейчас у нас в фокусе внимания как раз, мы пытаемся разобраться, есть ли предопределенность Иуды к греху, есть ли к предательству Господа, да, есть ли там, он должен сыграть в этой истории определенную роль, так прописано изначально еще до того, как он родился. Если это так, то это катастрофа. Потому что тогда над каждым из нас есть какое-то свое предопределение. И кому велено чирикать, не мурлыкайте, да, и рожденный ползать летать не может. Если ты не родился предопределенным к святости, то святым ты не станешь никогда. Если ты родился предопределенным к преступлению, ты пойдешь там и его совершишь, хочешь ты или не хочешь. Лев Николаевич Толстой примерно это все описывает в начале третьего тома «Войны и мира». Там волосы дыбом просто становятся, когда на взрослую голову все это читаешь, пытаясь разобраться в его философии. Но с моей точки зрения, в Евангелии от Иоанна все-таки все гораздо глубже, богаче, интереснее. И Иуда в этом смысле далеко не, как сказать, безусловно, трагическая фигура такая, да, в силу того решения, которое принял сам, наверное, все-таки, да, отец Александр, а не того, какая роль предписана была ему сценарием.
2: Я думаю, что, конечно, все равно как бы это некая тайна, которую мы не можем исчерпать, какое бы решение нам не казалось правильным и верным. Но Евангелие от Иоанна говорит, например, о том, что никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет его. То есть, действительно, и приход Иуды, он тоже не был случайностью, неожиданностью. И о своей смерти Христос тоже говорит в таком же как бы, формате обязательности, неизбежности, никто не отбирает душу мою от меня, я сам полагаю ее. То есть, опять же, вот все, что происходит, оно как бы не совершается как-то совершенно случайно, да, неведомо для Бога, что какой-то первоначальный замысел, он был вдруг развернут в прямо противоположную сторону. И Христос действительно говорит о том, что он исполнил замысел своего Отца, совершил дело, которое дал ему сотворить, 17 глава, 4 стих, и тем самым подчеркивается, да, что действительно, о чем бы мы ни говорили, ни уход части учеников, ни предательство Иуды, ни неверие иудеев, ни крестная смерть не было для Иисуса Христа неожиданностью, и поэтому он Голгофу даже рассматривает, мы говорили об этом как-то, не как унижение, а как прославление. И тем самым действительно здесь приобретается какой-то многофакторный процесс. Понимаете, вот как, например, врач, да, он может посмотреть и даже без каких-то особенных методов диагностики определить, что, чем болеет человек, да, и какие будут последствия. Также Христос, он тоже в каком смысле, когда видит учеников, он сразу видит, кем они являются, да, что с ними будет. Это первая глава, Петр, Нафанаил, Филипп и Иуда. Да, он тоже, он ходит за Христом, он все-таки, мы понимаем, и не сразу предал, он проповедовал, он исцелял. Да? Он был самым доверенным лицом, он хранил, да, деньги, которые опускали, и на которых существовала эта община. То есть, на самом-то деле, это какая-то действительно чеческая тайна, чеческая трагедия, которая нельзя свести лишь к каким-то вот каким-то, да, таким условным, может, где-то примитивным формулировкам. И это загадка, которую все равно нельзя ответить, нельзя до конца исчерпать, потому что каждый евангелист, он по-своему отвечает на этот вопрос. И, собственно, что нас в данном случае волнует? Как объяснить связь божественного предопределения с моральной ответственностью? Существует она в данном случае, не существует? Вот. И в Евангелии эта моральная ответственность, она все равно устанавливается. Христос говорит, если бы я не пришел, не говорил, не имели бы греха, теперь извинений не имеют в грехе своем. То есть грех для Евангелия – это прежде всего неверие. Христос пытался доказать свою связь с Богом. Да, он говорил об истинности всего того, что он проповедует. Вот, но, тем не менее, люди часто делали иной выбор. И вот мне хотелось бы еще что подчеркнуть, я уже говорил об этом отчасти, в том числе и в предыдущих наших встречах, что заданность предопределения не означает, что отношение людей к Иисусу Христу остается неизменным. Все Евангелие говорит о том, что оно меняется в результате встреч, общения с Ним. От сомнения к вере, да, приходят и ученики, и Никодим, и самарянка, и люди, которые встречают Иисуса Христа в Иерусалиме. И даже вот Фома, которого мы раз уже не вспоминали в наших встречах, он тоже от колебаний и сомнений приходит к полноте исповедания «Господь мой, Бог мой». И та же проблематика, она, если мы возвращаемся к Иисусу, стоит и перед ним, потому что он тоже не был обделен, он как бы не был обижен, и Христос доверял ему, да, он выделял его среди других учеников, но что-то было такое, да, в нем, что все-таки подтолкнул его к этому шагу, который, как мы понимаем, все равно был неизбежен. Да? Был Иуда, не Иуда, не был Иуда, все равно, конечно, на эту Пасху или еще как-то рано или поздно оно все равно кончилось. Именно так, и никак по-другому закончиться невозможно. Об этом как раз Евангелие от Иоанна. Все равно эти события, они были предначертаны, да? Но в какой-то степени, вот как Бог-провидец, да, и Иисус Христос, конечно, понимал, каким образом поступит Иуда. Он знал, да, что рано или поздно он оступится и уйдет. Вот. И ему это было предложено раньше, но он остается. Остается для того, чтобы предать, и в этом тоже есть вот какая-то действительно обусловленность тех событий, которые описывают евангелисты.
1: Отец Александр, а можно ли эту предопределенность Голгофы объяснить с помощью линейки? Знаете, я люблю этот пример. Линейку мы положим перед собой на стол и смотрим на нее сверху. Вот представим, что линейка – это линейка времени, и на ней живем мы. Мы сверху на эту линейку, когда мы живем на ней, посмотреть не можем. Мы можем посмотреть только по сторонам. Вот. Ну, вверх мы можем посмотреть, но сверху мы эту линейку увидеть не можем. А Бог-то смотрит на линейку времени из вечности, да, и он видит сантиметр номер 1, сантиметр номер 50, сантиметр номер 100, все, что происходит между этими сантиметрами. То есть для него это вот одна моментность, да, потому что в вечности времени нет. И что происходит там на сантиметре номер один, на сантиметре, то есть там, условно говоря, да, в V веке до Рождества Христова, что происходит в 33-м году по Рождестве Христовом или в 27-м году по Рождестве Христовом, что происходит в 2026-м году и так далее. Вот оттуда, из вечности, да, на линейке времени все это разворачивается одномоментно. Таким образом, то, что мы сейчас называем предопределением, это не заранее заранее продуманный Господом Богом сценарий, вот эта вот предписанность, и люди там только функции, фикции, которые надо, чтобы попадали в свою роль и попадали в слова. А это просто то, что вот Господь видит, как оно развернется в результате той цепочки выборов, которые будут люди совершать в разные этапы вот этой самой человеческой истории.
2: Ну, я думаю, отчасти, да, например, можно привести это вот как работа режиссера. Режиссер, он задумывает что-то, а потом он подбирает, положим, себе актеров, которые должны выполнить его замысел. Кто-то подходит лучше, кто-то подходит хуже. Вот мы говорили о необычности выбора, да, вот окружение Христа, оно в какой-то степени дискредитирует его, да, это простые люди, малообразованные и так далее, и, тем не менее, это не останавливает его, он все равно окружает себя этими людьми, считая, что вот этот замысел величественный, о котором мы говорили на протяжении всех наших встреч, наиболее лучшим образом, как-то не парадоксально, осуществится именно с этими, а не с какими-то другими, да, более, может быть, подготовленными, более образованными и грамотными учениками. И вот точно так же, и как режиссер, да, подбирая для роли каких-то своих актеров, он как бы он знает, что вот
1: но
2: это.
1: Но он же не выбирал Иуду на роль предателя.
2: Он не выбирал. Ну, это, вы знаете, когда в списке, когда приводятся апостолов, тем не менее, там все время говорится, что Иуда как раз тот, который предал, это его отличает. Он не выбирал эту роль его предателя, и, несомненно, Иуда имел возможности сделать другой выбор. Да, но в то же время, да, есть, да, какие-то были наклонности, какие-то, может быть, свойства или качества души, которые все-таки позволяли. Ведь мы с вами уже говорили как-то, что каждый из апостолов на Тайной вечере спрашивает Христа: «Не я ли, Господи?» То есть каждый видит вот перед собой, перед грядущей опасностью, перед арестом, вот, и что там будет непонятно уже после этого, эту потенцию в себе. Каждый ее рассматривает. И поэтому, естественно, что, наверное, этот вопрос, который приводит евангельски, он не случайен, не празднен. Да? Вот, человеку, естественно, хочется себя защитить перед лицом угрозы, а эта защита может быть и с проявлением малодушия, и даже какого-то предательства или чего-то такого.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, есть ли предопределенность ко спасению?
2: Тоже несомненно. Об этом очень много говорится как раз в Евангелии от Иоанна, где говорится о том, что люди, да, которые поверят, они это спасение получат, можно привести довольно много цитат. Вот, и Христос говорит ученикам, что даже когда он уходит, покидает им, он идет приготовить им место, и когда они войдут, снова приду вас и возьму вас к себе, что где я и вы были. Он говорит, из-за учеников я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Несомненно, это предопределение существует. Здесь очень важно, чтобы мы к таком, да, духе кальвинизма не предоставляли предопределение к осуждению и предопределение к спасению. Вот о предопределении к спасению говорит, в общем-то, весь Новый Завет, так или иначе, все Евангелие и вообще все благовестие, которое мы имеем, оно все на самом деле об этом, о том, что существовало предопределение ко спасению, да, что вот Бог, как бы, он находит такой ответ, в ответ на грехопадение людей, он выбирает, может быть, необычный, немножко странный способ, входя в эту историю, смешиваясь с ней полностью и целиком, становясь каким-то неизвестным человеком на периферии Великой Римской империи, умирая на кресте, как умирали до и после сотни тысяч людей. И он делает себя беззащитным, уязвимым. И вот отчасти как бы не то что пытаясь протестовать, да, а подчеркнуть, что на самом-то деле в этом выборе есть величие Божие, его слава. Поэтому мы говорили, что крест для четвертого евангелиста – это прежде всего слава, да, и что за этой беззащитностью и уязвимостью действительно стоит нечто гораздо большее, что, может быть, человеку трудно понять и принять, но действительно крест, он делает возможным того, что жизнь покидает Сына Божия для того, чтобы эту жизнь мы могли приняли. Да, смерть отбирает у него жизнь, и мы таким способом, может быть, необычным, страшным, малопонятным, принимаем ее к нам. И поэтому вот предопределение о спасении, оно, собственно говоря, и есть главный лейтмотив всего Евангелия. И это не означает, да, безучастность человека, это не означает, что он лишь играет ту роль, которую ему режиссер сказал, и он не может, да, от нее никаким образом отклониться. Нет, как раз мы видим эту разносторонность, мы видим вот то, чего как раз другие евангелисты показывают в меньшей степени. Мы видим разных людей, совершенно разных. Никодим, член иудейского синедриона, и в следующей главе самарянка, да, с которой вообще даже подойти к которой нельзя, которая всегда считалась нечистой.
1: Еще и женщина, к тому же.
2: Еще и женщина и так далее. Вот. И вот этот охват, он на самом-то деле показывает эту универсальность. Да, это то, что дело Христа, его личность, она так или иначе захватывает действительно самых разных людей. Да?
1: Отец Александр, но ведь эта предопределенность к спасению не означает, что есть предопределенность к гибели души. Правильно я понимаю? То есть Господь же не делит людей, вот, что, вот, вот Никодим, вот самарянка, значит, напротив них я там ставлю зеленую галочку, да, а вот там какие-нибудь другие члены Синедриона, или там Понтий Пилат, или Иуда, или кто-то еще, напротив них я ставлю там красный крестик, и их, значит, мы отменяем.
2: Расход, да.
1: Да. То есть это же вот эта предопределенность к спасению не значит, что есть какие-то избранные любимчики у Господа Бога, да, а есть вот те его дети, которых он будет держать в черном теле.
2: Нет, мы не можем эти слова «любимчик» отрицать, потому что сам автор 4 Евангелия называет себя любимым учеником Иисуса Христа. И эта любовь, она связана как раз с тем, что ему, именно ему Господь перепоручает свою мать, что, конечно, было бы невозможно, если бы этих особенных отношений любви между ними не существовало, но, понимаете, это вот какой-то сложный момент. Я еще раз подчеркиваю, да, тут не случайно в Евангелии от Иоанна отношение, разговор с Понтием Пилатом и суд у Пилата, он занимает половину повествования о страстях. То есть евангелист Иоанн, как никто другой, он показывает эти душевные метания, эти борения, которые возникают у Пилата. Он показывает, как тот и хочет отпустить Христа, и в то же время все равно, несмотря на то, что совесть его не спит, он соглашается на распятие. И тем самым, понимаете, вот как бы история, она тем самым представлена именно таким образом. То есть ведь мы понимаем, перед каждым нами в конкретном случае стоит конкретный выбор. И мы склоняемся то на одну чашу весов, то на другую. Очень часто, с почти 100% уверенности, мы знаем, на какую чашу весов тянет выбор, да? И точно так же этот выбор, он показан и в случае не только Пилата, но и Синедриона, которые тоже обсуждают. И в конце концов пересечение говорит: нет, ребята, все, если так все оставим, все уверуют, и что тогда будет с нами? Вот. Должен умереть. То есть, вот понимаете, вот я еще раз скажу, что тема веры, она не случайна, это не просто некая данность. Мы видим, как она меняется в случае всех участников, в случае Никодима, Самарянки, Марии и Марфы, в случае жителей Иерусалима, которые беседуют с ним в храме. И вот этот драматизм, да, это, с одной стороны, и трагедия, и выбор, и высота веры, вот, они все таким образом представлены. Здесь нет вот этой гребенки, которая равняет всех. Вот, это действительно такой вот психологизм Достоевский, да, который вот на страницах Откровения нам представлен. Вот, поэтому не просто случайные встречи, где люди сходятся и расходятся друг с другом. Нет, это вот такие человеческие портреты, при том самых разных лиц. И эта эволюция веры и неверия, она действительно как нигде представлена нам в Евангелии от Иоанна.
1: Апостол, евангелист Иоанн, как любимый ученик, любимчик.
2: Угу.
1: Я все равно, отец Александр, понимая это, зная об этом, не могу себе представить, чтобы у Бога были нелюбимые дети.
2: Нет, понимаете, что означает «любимый»? Любовь в данном случае не означает, что кто-то обделён и лишён чего-то.
1: У него же все дети любимые.
2: Тем не менее, мы понимаем, что есть действительно некий выбор. Да, с конкретными людьми Бог может связывать что-то вот то, что он не связывает с другими. Да, мы понимаем, что вот есть любимые дети, но этому ты можешь поручить одно, этому другое, вот, и так вот перемешать нельзя, вот, потому что и точно так же мы говорили о неком замысле Божьем, что Бог выбирает, да, действительно, но выбирает с неким своим замыслом, потому что он говорит: я выбрал вас, чтобы вы плод приносили, как плод приносится на виноградной лозе. То есть, конечно, это не просто выбор по каким-то симпатиям, антипатиям, а это предопределение, оно заключается в том, что человек, он выбирает вас конкретной целью. И для этой цели, как режиссер, для этой роли подходит именно этот человек или этот артист, а для другой роли, да, подходит другой, и это мы понимаем прекрасно, да, вот, в жизни каждого человека есть свои способности, свои возможности, свои интересы, в конце концов, и тем самым, как бы, вот, это предопределение, оно действительно есть. Вот, и оно связано с тем, что Бог видит человека, он знает его, знает его возможности, и Иоанн Богослов, он тоже выбран. И выбран для того, чтобы, в конце концов, мы видим это избрание, для того, чтобы пройти весь путь, для того, чтобы пойти до креста, для того, чтобы с креста, будучи в муках, Христос отдал ему свою мать. И точно так же происходит именно, когда в последней главе Христос спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня больше сих, больше этих?» Ведь он спрашивает его не где-то, не отводя его в сторону. Они стоят здесь рядом. И он почти показан их пальцем: «А ты меня любишь больше, чем вот эти все?» И Петр отвечает: «Да». И тогда Христос ему говорит: «Паси овец моих». То есть это любовь, которая связана с поручением, как в случае Иоанна Богослова. То есть Иоанну Богослову Христос перепоручает свою мать, Петру он перепоручает своих овец.
1: Всю церковь.
2: Да, поэтому это не любимчики, как мы говорим. Mm-hmm. Да?
1: Это ответственность колоссальная.
2: Конечно, да, которая mm-hmm. устанавливается, да, и которая вот здесь оно и проявляется, вот это предопределение, да, предопределение любви, которое, опять же, связано вот с особым таким промыслом Божьим.
1: Предопределение любви. То есть, ну, слушайте, в этой логике получается тогда, что, да, весь мир предопределен Богом к любви, но дальше человек волен в это предопределение войти, а волен из него выпасть.
2: Ну, как бы, да, он может... то есть Бог предвидит и этот сюжет, да, и эту возможность для человека. Он делает все, да, для того, чтобы его призвать к себе, но как бы действительно этой возможности он его не лишает. Он может отвернуться, как отворачиваются от Христа те, кто считает: нет, и вот мы даже не можем слушать, а то, что человек говорит, что нужно его есть как хлеб и пить его кровь, да? Вот. Об этом послушаем в следующий раз. И точно так же, как Иуда, о котором мы говорили, который остается, но все равно предаст, тем не менее. То есть на самом-то деле вот это как бы, да, трагедия, это напряжение человеческой веры, они таким образом высвечивается, потому что тем самым действительно они ставятся на особую высоту, высоту Иоанна Богослова, да, вот эту вот орлиную высоту. Это не просто как бы некое такое, такое упрощенное повествование, да, а вот, как говорил уже даже прославленный архимандрит Сафроний Сахаров в книге Силуан Афонский, он говорит, человеку с Богом не всегда легко. И вот это сложности всех этих отношений, да, они высвечиваются во всех этих сюжетах. В каждый из этих сюжетов мы можем найти себя или знакомых нам людей, или что-то еще. Каждый из них нам о чем-то говорит. Да? Это не какие-то безликие как раз манекены, которые вот выполняют какие-то, как зомби, порученные им функции. Они – это живые люди. Со всеми этими сложностями. И эта сложность, она как нельзя, наверное, лучше отображена в этом очень сложном Евангелии.
1: Ставим многоточие, отец Александр. Мы с вами чем больше общаемся, тем больше вопросов хочется задавать. Огромное вам спасибо за то, что согласились записать этот цикл бесед о Евангелии от Иоанна, основанный на вашем спецкурсе для Свято-Тихоновского университета, который вы разработали. И вот замечательная книга лежит передо мной, лекция по Евангелию от Иоанна, отца Александра Прокопчука. Она уже тут практически вся исписана. Извините, спасибо, что вы мне ее не просто дали почитать, но подарили. Мне она очень дорога. Буду продолжать погружение в этот текст. И надеюсь, что наши слушатели тоже. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами всю эту неделю и погрузил нас в дивный мир Евангелия от Иоанна. Спасибо, отче.
2: Спасибо всем.
1: Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Золотой мост. По мотивам молдавской народной сказки.
2: Жили-были когда-то два царя, два двоюродных брата. Один владел царством на востоке, другой — на западе. С юных лет, с тех пор, как воцарились на царство, они не встречались между собой и редко получали друг от друга весточки. Восточный царь трех сыновей растил, а западный царь был бездетным. И вот однажды восточному царю пришло письмо от брата с просьбой прислать ему одного из своих сыновей, чтобы тот мог унаследовать его царство. «Я, отец, хочу наследовать трон дяди», — сказал старший сын. Отправился царевич в дальний путь. Долго ехал он по лесам и равнинам, по холмам и пустыням, и встретил на своем пути мост из чистого золота. «Надо бы мне отрезать от этого моста кусочек золота», — решил царевич. Соскочил он с коня, достал саблю, отхватил от перил моста кусок золота и спрятал за пазуху. Вдруг золотой мост, который был сделан с великой точностью, закачался и стал крениться в сторону. Откуда ни возьмись, появился старик, хозяин моста, и сказал: «Эй, добрый молодец, ты зачем мой мост ломаешь? Ни одному тебе он нужен, а всем. Никогда теперь тебе не попасть в западное царство, поворачивай обратно». Пришлось старшему царевичу домой возвратиться. Тогда средний сын восточного царя вызвался унаследовать царство дяди и отправился в путь. Долго ли, коротко ли, доскакал царевич до золотого моста и прямо потерял голову от радости. Стал он отламывать от моста куски золота, прятать за пазуху и по карманам. Мост закачался и так наклонился, что того и гляди обрушится в глубокую пропасть. Появился хозяин моста и говорит: «Зачем ты разоряешь мост вместо того, чтобы пройти по нему с благодарностью? Ты поломал мой мост, а другой дороги нет в западное царство». Пришлось и среднему сыну домой возвратиться. Настала очередь младшего сына отправиться на запад. Добрался он до крутого оврага, увидел золотой мост через пропасть и говорит: «Доброе дело сделал тот, кто этот мост построил. Сколько путников могли бы оказаться на дне пропасти, не будь его в этом месте». Переехал младший царевич через овраг на другую сторону, а навстречу ему хозяин моста, он же западный царь, со словами: «Добро пожаловать в мое царство-государство, дорогой племянник. Наконец-то я вижу, кому могу передать свое наследство. Ведь я нарочно велел построить перед въездом в западное царство этот золотой мост, по которому может проехать только человек честный, бескорыстный и думающий о других. Вот бы каждый правитель проходил такую проверку золотым мостом».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В Евангелии от Матфея есть такие слова. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Жизнь преподобного Савватия Соловецкого являет нам воплощение слов Христа о горчичном зерне. Савватий с юности стремился к праведной жизни. Когда он подвязался сначала в Белозерском, а затем и в Лаамском монастырях, его безответное послушание, терпение скорбей и праведность снискали ему уважение братьев и игуменов. Но Савватий только тяготился почитанием и похвалами со стороны братьев и в конце концов решил искать уединенное и безмолвное место для своих молитвенных подвигов. Так он обнаружил Соловецкие острова. В то время Поморье населяли преимущественно языческие народы – чуть, карелы, лопыри. Ставить церкви здесь казалось бессмысленным. Кто будет служить в этих суровых условиях? Да и кто будет молиться? Поэтому жители Поморья не знали Христа и были поражены той верой, которую возлагал пожилой монах Савватий на своего Бога, когда отправлялся жить на отдаленный остров. Сами они плавали туда лишь иногда для рыбной ловли, так как несколько месяцев в году остров был полностью изолирован от материка. Так святой Савватий, общаясь перед отплытием на остров с местными жителями, бросил первое зерно веры в этом крае. Шесть лет Савватий провел в своем скиту в общении с Богом. И свет Христов открыл через святого путь многим и многим людям, также ищущим праведной жизни. Вскоре после смерти святого преподобный Зосима Соловецкий тоже поселился на Соловках и поставил здесь деревянную церковь. А уже спустя каких-то 100 лет Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь превратился в духовную, культурную и экономическую столицу севера России. После 6 лет на острове Савватий почувствовал свою скорую кончину и отправился на материк, чтобы принять святых христовых тайн. Причастившись, он молился ночью в часовне, где встретил купца по имени Иоанн. Они долго беседовали. Получив от старца множество духовных наставлений и поучений, Иоанн собирался отплывать, но Савватий попросил его дождаться утра, и так как началась буря, купец остался. Подойдя утром к старцу за благословением, Иоанн нашел его почившим. А спустя много лет Иоанн преподнес Соловецкому монастырю щедрый дар и икону преподобного Савватия. После своей смерти Савватий многих привел к Богу. Благодаря чудесам и исцелениям, происходившим у мощей святого, в монастырь приезжало все больше и больше паломников со всего русского севера, и многие язычники, увидев происходившие чудеса, уверовали во Христа. Да и сейчас мы все еще укрываемся в ветвях дерева, выросшего из зерна веры преподобного Савватия, трудами соловецких иноков, давших русской церкви целый сон святых подвижников. Христианская вера распространилась на бескрайних просторах русского Приполярья.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Дети? Они уже спят?
2: Чарли и Мэри, да. Уолтер сидит в кабинете.
3: Что? В кабинете? В моем? Зачем?
2: Я обещала, что ты расскажешь ему прекрасную историю.
3: Что? Гэтрин, какую историю?
2: Я видела то, что ты написал, когда собирала твою рукопись в театре.
3: Но я...
2: Это ведь для детей, да?
3: Да, но...
2: А Уолтер без ума от короля Артура, да?
3: Да.
2: Так расскажи ему об истинном царе царей.
0: Молодой писатель вернулся домой из театра, где читал перед публикой свое новое произведение, в расстроенных чувствах. Выступление прошло не совсем гладко. И виноват в этом его не в меру расшалившийся маленький сын Уолтер. Прямо в разгар чтения ребенок выскочил на сцену с деревянным мечом и стал изображать любимого героя, доблестного короля Артура. Жена писателя увела проказника домой. И вот, оказывается, несмотря на поздний час, он не спит, а сидит в отцовском кабинете и ждет, когда тот вернется и расскажет ему историю о самом великом царе на свете. Так начинается мультипликационный фильм «Царь царей». Фрагмент из него мы услышали в начале программы. Анимационную ленту сняли в Южной Корее в 2025 году. Режиссер Чан Сон Хо экранизировал произведение Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа», художественное изложение евангельских событий, которые Диккенс в 1940-х годах написал специально для своих детей и не собирался публиковать. Однако в середине 20-го столетия книга все-таки была издана. Сочинение перевели на многие языки. Вдохновился этой повестью однажды и режиссер-мультипликатор Чан Сон Хо. По его словам, он с первых же страниц понял, что из повести получится увлекательный полнометражный мультфильм. И он действительно получился таким. Историю Христа с экрана зрителям рассказывает сам Чарльз Диккенс. В мультипликационном фильме он еще молодой литератор, только приступивший к написанию знаменитой рождественской песни, а главное, любящий отец, который понимает, что пришла пора рассказать младшему сыну о Боге. И делает это в форме захватывающего рассказа. Повествование о Христе настолько захватывает и мальчика, и отца-рассказчика, что временами они словно переносятся в те далекие времена и становятся свидетелями евангельских событий. И зрители ощущают сопричастность и погружаются в действие на экране. Вместе с волхвами приходят поклониться новорожденному царю. С Иосифом и Марией ищут в Иерусалиме пропавшего Иисуса отрока и находят в храме беседующего с мудрецами. Слушают Нагорную проповедь, едят чудесно умноженные хлебы. Вместе с апостолами на рыбацкой лодке попадают в страшную бурю. А потом видят Христа, идущего к ним по воде. Эпизод хождения по водам в фильме волнительный, яркий и торжественный. Мультипликационный фильм «Царь царей» снят в современной анимационной стилистике и с уважением к первоисточнику, к повести Диккенса и, конечно же, к Евангелию. По словам режиссера, он постарался сделать захватывающий приключенческий фильм, при этом не только развлекательный, но и познавательный, а главное, способный пробудить любовь ко Христу. Чан Сон Хо в интервью рассказывал, что после премьеры фильма зрители и взрослые, и дети выходили из зала со светлыми, сияющими лицами. Возможно, многим из них мультфильм «Царь царей» подарил радость первой встречи с Христом. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Неоднократно встречал мнение, что христианство – грустная религия, якобы верующий только и должен делать, что горевать о своих ошибках. Конечно же, покаяние – важная часть христианской традиции. Но не менее важное значение имеет и радость. О том говорит нам Псалом 150, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его.
3: Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя!
2: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: Псалом 150 был составлен, скорее всего, в конце VI века до Рождества Христова, вскоре после окончания так называемого Вавилонского плена, насильственного перемещения большей части древних иудеев на территорию Вавилона, земли современного Ирака. Вавилонский плен продлился почти 70 лет. И вот древним евреям разрешили вернуться домой. Сказать, что ветхозаветный Израиль ощутил радость, означает на самом деле ничего не сказать. Это было огромное торжество, нашедшее отражение в тексте Псалма 150-го. Безымянный автор от лица всего народа призывает людей к прославлению Бога-освободителя. Мы слышим такие удивительные, вдохновляющие слова: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». Автор Псалма находится в предвкушении скорого восстановления богослужения, которое могло совершаться только в Иерусалиме и только в храме, посвященном истинному Богу. Во время ветхозаветного богослужения использовались музыкальные инструменты, и автор псалма призывает своих первоначальных слушателей и читателей достать музыкальные инструменты и приготовить

0: готовится впервые за 70 лет на них сыграть. Хвалить его со звуком трубным, хвалить его на псалтире и гуслях, хвалить его с тимпаном и ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на звучных кимвалах, хвалить его на кимвалах громогласных. Псалом 150 имеет не только историческое, но и пророческое значение. Он говорит не только о том, как случилась победа правды Божией над человеческой жестокостью когда-то, в VI веке до нашей эры. Речь также идет о победе Христа Спасителя над властью зла и тьмы, над родом человеческим. Благодаря Христу мы теперь вновь имеем свободу выбирать, сопротивляться лжи, жить в согласии с правдой Божией. И самое главное, у нас есть возможность уже на земле почувствовать радость Царства Божия, потому что теперь этот мир не проклят, но благословлен. И, как говорится в прозвучавшем псалме, «Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!» И мы с вами призываемся присоединиться к этому торжеству, даже несмотря на имеющееся у нас несовершенство. Ведь покаяние – это не про бесконечное нытье, а про радость, что Христос искупил нас, освятил милостью Божией, сделал возможным для нас переродиться и стать частью Его удивительного и вечного царства радости и мира.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Дело дня.
4: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 210 000 рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции – как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
5: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
3: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему городу сегодня мы гуляем в компании Владимира Афотча Козлова, председателя Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами, Владимир Афотч, идем в Брюсов переулок. Очень я люблю это место. Ну, это личные какие-то там воспоминания, ассоциации, что-то с ним связанное. А чтобы попасть нам в Брюсов переулок, мы выходим из метро «Охотный ряд» по указателю Тверская улица, гостиница «Националь». Мы поднимаемся на вверх и идем от начала Тверской улицы наверх. У нас, считаем, переулки. Первый переулок налево будет Никитский, второй будет Газетный, и третий — Брюсов, налево в арку Большого Сталинского дома.
2: Да, и перед нами, собственно, Брюсов переулок. Брюсов переулок — интереснейший переулок, короткий совсем, он соединяет Тверскую и Большую Никитскую. И для старых москвичей, еще помнят они, что это называлось с 60-е по 90-е годы улица Неждановой.
1: Да, да.
2: Вообще,
1: да.
2: Это переулок, который полон квартир творческой интеллигенции. Здесь несколько домов артистов, один дом музыкантов, или его называют «дом 100 роялей», условно. И, конечно же...
1: А почему 100 роялей?
2: 100 роялей.
1: Союз композиторов?
2: Ну, да, Союз композиторов. Это дом, который, собственно, у нас вскоре встречает. Но, собственно, мы начинаем наше движение с левой стороны, если мы входим в Брюсов переулок, с левой стороны, четная сторона, это кооперативный дом артистов. Один из первых был построен в 1928 году архитектором Рербергом. Кстати, знаменитый Рерберг здесь же,
1: да,
2: и жил.
1: Да, это известно.
2: В этом доме.
1: Да, по-моему, табличка, да, все-таки висит.
2: Да. Ну, и это тоже дом в табличках. 5 или 6 табличек. Здесь жил и Мейерхольд, мемориальная доска, артисты Берсенев, Гиацинтова, Кторов, балерина Семенова. Хотя смотрится дом достаточно просто, но для конца 20-х годов это была редкость. Дом со всеми удобствами. И здесь же находится музей-квартира Мейерхольда. Это филиал музея Бахрушина. А с правой стороны...
1: А прошу прощения, пока мы далеко не ушли, можно вспомнить еще постройки Рерберга. Ну, правда, говорят, что все-таки это не Иван Иванович Рерберг строил здание Центрального телеграфа, его ученики,
2: да.
1: Но, видимо, какое-то отношение все-таки к этому тоже замечательному по-своему зданию он имел. Прямо рядом, ну, фактически в соседнем газетном переулке он,
2: да,
1: находится.
2: Да, совершенно верно.
1: Ну, и
2: почти
1: Северное
2: в это же время,
1: общество,
2: это,
1: да,
2: вторая половина 20-х годов.
1: А дореволюционный Киевский вокзал, Северное страховое,
2: да,
1: общество.
2: Да, много-много.
1: Много всего, да-да-да, конечно.
2: Рерберг знаменит, конечно. То есть давайте запомним, это кооперативный дом артистов. Красивое название у него. А с правой стороны полукруглый дом. Причем интересно, это дом Гудовичей. Гудовичи — известная фамилия дворянская Москвы. И он был построен очень рано, и в начале 19 века был известен. Здесь жил Сухово-Кобылин. И до революции его отделывал архитектор Сергей Родионов. Там изображение герба Гудовичи. Но что интересно, мы знаем прекрасно по фотографиям, что дом этот выходил на Тверскую. Но от Тверской он, от старой линии даже Тверской, несколько десятков метров. Угу. То есть это дом, который передвинули.
1: Этот дом передвинули, дом, который скрывается сейчас,
2: дом 21.
1: На противоположной стороне Тверской, во дворе Сталинского дома, тоже двигали.
2: Да.
1: Предлагаю свернуть буквально на 2 минуты во двор, когда мы только вот вошли в Брюсов переулок, в арку, с левой стороны вход во двор дома сталинского. Да. И если завернуть направо, то там всегда открыта калитка в кованой такой решетке. Там можно посмотреть старый настоящий московский двор.
2: Дворик. Совершенно верно. Это мало кто знает. С арочкой,
1: да,
2: небольшой.
1: Да, да.
2: И,
1: да,
2: можно по этому как раз дворику выйти к вот этому дому, в котором, собственно, и живут очень многие, жили и живут композиторы. Дом композиторов, так называемый. И во дворе в 2006 году установлен памятник Хачатуряну.
1: Да.
2: Хачатурян был одно время председателем, руководителем Союза композиторов. Да, в этом доме композиторов можно перечислять такие знаменитые фамилии. Дом 1950-х годов. Жили Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, скрипач Леонид Коган, пианист Гинзбург. То есть это действительно знаменитый дом. Соседний 17-й дом – это, опять же, жилой дом артистов МХАТ. Здесь МХАТ и Большой театр, они соперничали, у кого лучший дом. Его построили тоже рано. Строил, между прочим, Щусев в 1928 году. Привлекали, смотрите, лучших. То есть 20-е, 30-е годы, это, конечно, Зеленая улица, знаменитым артистам предоставляли лучшее жилье и новое жилье. В этом жилом доме, который расположен рядом с храмом, жили Качалов, Леонидов, Москвин. Фамилии говорят сами за себя. Здесь же живет, по некоторым сведениям, Никас Сафронов, известный сегодня художник, философ Шпет. Вот это второй, третий уже такой артистический, творческий дом, который мы прошли. А мы прошли всего лишь, вы знаете, метров, наверное, 50, метров 70.
1: Даже до храма не дошли.
2: Даже до храма не дошли. И вот перед нами храм. Храм прямо за этим домом. Вы знаете, я когда работал в Государственном архиве Российской Федерации, я нашел письма, письма достаточно смелые, они не опубликованные, 30-х годов, когда хотели снести вот этот храм Воскресения Славущего на Успенском в Рашке.
1: Хотели снести, да?
2: Да. И письма в ЦИК Калинину о том, что достаточно смелые, резкие, за подписями вот всех вот этих фамилий. И Нежданова там есть, и Качалов есть, так, и Москвин.
1: С просьбой снести или не сносить?
2: Нет, с просьбой оставить, сохранить.
1: Оставить, да.
2: Немедленно, потому что... То есть они были достаточно смелые в выражениях каких-то, в общем, своих чувств.
1: А какой год, простите?
2: Это, сейчас скажу, это конец 20-х, начало 29-й или до 33-го
1: ну,
2: года.
1: Ну вот, увы, да, 29-й, 33-й, это еще можно было быть смелым.
2: Да, согласен.
1: А пройдет 4 года, и, к сожалению...
2: Да, но тем не менее...
1: Люди храм... не станут трусливее,
2: храм
1: но...
2: Храм уцелел, и этот храм называли в советское время, я помню, 80-е годы, самый центральный действующий храм Москвы.
1: Ну, так и было.
2: Да, от Красной площади совсем недалеко. И этот храм никогда не закрывался. Храм 17 века, в том виде, в котором есть. Ну, колония трапезная уже в другом виде. А напротив этого храма тоже новое явление. Это памятник Ростроповичу. Памятник знаменитому Мстиславу Ростроповичу.
1: Да.
2: Да. Я, честно говоря, не могу понять. И сквер назван память...
1: в честь Ростроповича.
2: Да, в честь Ростроповича. Насколько я понимаю, Ростропович в Брюсовом переулке, он постоянно не жил. Ну, безусловно, он бывал в гостях, наверное, у многих.
1: Ну, в Дом композиторов, в конце
2: да,
1: концов.
2: Безусловно, да, безусловно, и Дом композиторов, и все. Но, тем не менее, вот два памятника, которые совсем недавно появились. Ну, и мы двигаемся дальше, и, конечно... Это дом номер 7, жилой дом артистов Большого театра. Вы знаете, это сталинский, громадный, такой похожий на трактор, я не знаю, переход еще 33-35 год, полуконструктивизм еще, и немножко сталинский такой ампир. Опять тот же Щусев строил, приглашает. И кого поселили там? Нежданова, Мария Максакова, это все мемориальные доски.
1: Конечно.
2: Обухова, Козловский, Голованов, Мелик Пашаев. На доме, я сам считал когда-то, у меня там живет знакомый, доктор исторических наук, 12 мемориальных досок. 12. Хотя это дом не самый большой, конечно, в Москве. Вот. Поэтому вот эти дома и создают портрет, конечно, Брюсова переулку советского периода. Ну, а если мы пойдем дальше, мы, конечно, увидим здесь и самая банальная архитектура 30-е, 40-е годы домов. Совершенно уникальная. Дом номер 5 выходит забор и часть владения англиканской церкви. Неоготика, такая базилика.
1: Внезапно выплывает.
2: Внезапно.
1: Я люблю смотреть на лиц своих знакомых, с которыми мы там периодически по Брюсову переулку ходим. Никто не ожидает, что в центре Москвы вдруг, а сейчас же все-таки многие люди бывают в Европе, к сожалению, можно констатировать, что родной город или город, где мы живем, мы знаем хуже, чем какую-нибудь среднестатистическую европейскую столицу.
2: Да.
1: И когда на тебя выплывает что-то европейское в середине Брюсова переулка, я вот неоднократно видел, как вытягиваются лица людей. А как это, а почему? А не может быть.
2: И с другой стороны, Вознесенского переулка это видно. И
1: да,
2: 884 год. Архитектор Фрейденберг здесь до этого храма Святого Андрея была часовня. Такая британская, она и называлась британская часовня начала 19 века. В советское время это было дипломатическое представительство Финляндии, студия грамзаписи. А сегодня службы возобновлены и, в общем, проходят очень хорошие концерты. Англиканская церковь. И мы уже подходим к концу этого очень короткого Брюсова переулка, и нельзя, конечно, не обратить внимания на две жемчужины Брюсова переулка почти в самом конце, с правой стороны, если мы смотрим, это палаты Арасланова. Арасланова, 17 век. 1990-е годы хотели это здание, которое торцом выдается на Красную улицу, видно, что это старинные палаты, но думали, что палаты снесли, а построили на этом месте в 19 веке новое здание, ничем не представительно. Стали сбивать штукатурку и обнаружили, в общем, остатки всего, и наличников, и порталов.
1: Палаты уцелели.
2: Палаты уцелели, отреставрировали замечательно в 90-е годы. Сегодня красивейшие дымники сделали вот такие трубы на крыше, высокая кровля, очень красивая. И с левой стороны, собственно, мы и понимаем, почему здесь Брюсов переулок, называется Брюсовым переулком. Здесь дом номер 2, это дом Брюса. Собственно, городская усадьба 18 века.
1: Якова Брюса.
2: Да. Здесь несколько было. Яков Брюс тоже здесь бывал. Но если так будем честно, то, конечно, здесь его жил больше племянник. Был племянник Александр Романович Брюс в 18 веке, тоже генерал-поручик, вице-губернатор Москвы одно время был, владелец усадьбы Глинки, собственно, где и похоронен он, подмосковная, принимал участие в крымских походах. И вот это здание можно посмотреть, можно зайти. Кстати, там очень уютные дворики. Вот на этой стороне, где Брюсов дом находится, его перестраивали неоднократно, но видно, что это палаты такой П-образной формы, содержатся в хорошем состоянии, есть мемориальная табличка, и для нас это, конечно, важно. Брюс Яков, Роман Брюс, младший брат его, который был в Петербурге, и их последователи. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Вот такая интересная прогулка, мне кажется, по творческой, артистической Москве.
1: А еще по переулку, который вместил в себя, пожалуй, все возможные европейские архитектурные стили
2: тоже
1: разных
2: верно.
1: Эпох.
2: Да.
1: А Владимир Фочи Козлов, председатель Союза краеведов России, Московского краеведческого общества. А я, Алексей Пичугин, гуляли по Брюсову переулку. Любите Москву. И наслаждайтесь ей, гуляйте по ней, по Москве. Всего хорошего и до новых встреч.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

пропал.

сквозь меня снимай улыбку, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной.

никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете, прозрачный тип.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Григорий Перель. Продолжение.
1: Утро великолепное. В воздухе прохладно, солнце еще невысоко. От дома, от деревьев и от голубятни, и от галереи, от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. «Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а уже будет и там светло?» — спрашивал ребенок. «Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится, а уже как завидит издали, так и просветлеет». Задумывается ребенок и все смотрит вокруг. Видит он, как Антип поехал за водой, а по земле рядом с ним шел другой Антип, в десятеро больше настоящего. И бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг. Тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать. Ребенок тоже шагнул раза два. Еще шаг, и он уйдет за гору. Ему хотелось бы к горе посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери. «Няня, не видишь, что ребенок выбежал на солнышко? Уведи его в холодок, напечет ему головку, будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он это у тебя во враг уйдет». «У, баловень!» — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо. Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка. Неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта, напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей. Нельзя сказать, чтобы утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне долетал даже до деревни. Из людской слышалось шипение веретена, да тихий тоненький голос бабы. Трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов. На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера. А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц. Там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет арабку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь. Сам Обломов старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе. «Эй, Игнашка, что несешь, дурак?» — спросит он у идущего по двору человека. «Несу ножи точить в людскую», — отвечает тот, не взглянув на барина. «Ну, неси, неси. Да хорошенько смотри, наточи». Потом остановит бабу. «Эй, баба! Баба! Куда ходила?» «В погреб, батюшка», — говорила она, останавливаясь и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно. «Молока к столу достать». «Ну, иди, иди», — отвечал барин. «Да смотри, не пролей молоко-то!» «А ты, Захарка-постреленок, куда опять бежишь?» — кричал потом. «Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь! Пошел назад, в прихожую!» И Захарка шел опять дремать в прихожую. Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтобы их напоили. Завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков. И жена его сильно занята. Она часа три толкует с Аверкой портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку. Сама рисует мелом и наблюдает, чтобы Аверка не украл сукна. Потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев. Потом позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты, погулять по саду с практической целью. Посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело. Там привить, там подрезать. Но главную заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом. И престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо. Кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки. На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушания и посмотреть, все ли положил повар, что отпущено. Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята уточнялись там к годовым праздникам? Какая птица воспитывалась? Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживании за нею? Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами. Гусей лишали мациона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений, какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке. И так до полудня все суетилось и заботилось. Все жило такую полную, муравьиною, такую заметную жизнью. В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи. Тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее. Баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц. На птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день. На третий и четвертый день остатки поступали в девичью. Пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец без всякой начинки доставался в виде особой милости Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самим пирогом. Как археолог с наслаждением, пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды. А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед. Полдень знойный, на небе не облачко. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся. Над деревней и полем лежит невозмутимая тишина. Все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В 20 саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук. Да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном. И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна. Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита все разбрелись по своим углам, а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара, и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду подле своей пешни, и кучер спал на конюшне. Илья Ильич заглянул в людскую. В людской все легли в повалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе. Ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять. Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души. Легко было обокрасть все кругом и свести со двора на подводах, никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю. Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон. Истинное подобие смерти. Все мертво. Только из всех углов несется разнообразное храпение на все тоны и лады. Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением на обе стороны и перевернется на другой бок. Или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет. А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так чтобы их отнесло к другому краю, отчего мухи до тех пор неподвижные сильно начинают шевелиться в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный. А ребенок все наблюдал да наблюдал. Он с няней после обеда опять выходил на воздух, но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью. Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость. Потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею. Сама она усаживалась где-нибудь в холодке, на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому, с тем, чтобы вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой. «Влезет, ах, того и гляди, влезет эта юла на галерею», — думала она почти сквозь сон. «Или еще как бы во враг». Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук, она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпение. А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь. Он был как будто один в целом мире. Он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит. Остановится и осмотрит пристально. Как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне. Потом с замирающим сердцем взбегал на галерею. Обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе. Прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве. Искал и ловил нарушителей этой тишины. Поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет. Или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением. С наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком. Как он сосет кровь пойманной мухи. Как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя. Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька. Он выбежит из-за ворота. Ему бы хотелось в березняк. Он так близко, кажется ему, что вот он, в 5 минут добрался бы до него. Не кругом по дороге, а прямо через канаву, плетни и ямы. Но он боится. Там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери. Хочется ему и во враг сбегать. Он всего сажений в 50 от сада. Ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана. Но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге. Его объял ужас, и он, ни жив, ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху. Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях. Между тем жара начала понемногу спадать, в природе стало все поживее, солнце уже подвинулось к лесу. И в доме мало-помалу нарушалась тишина. В одном углу где-то скрипнула дверь, послышались по двору чьи-то шаги, на сеновале кто-то чихнул. Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю. У кого лицо измято и глаза заплыли слезами, тот належал себе красное пятно на щеке и висках, третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя. Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло. Выпивается чашек по 12 чаю, но это не помогает. Слышится оханье, стенание, прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтобы только залить засуху в горле. Все искали освобождение от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня. Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников Аравийской степи, не находящий нигде ключа воды. Ребенок тут, подле маменьки. Он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них. Любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор. После чая все займутся чем-нибудь. Кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду. Другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление. Пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего. Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы. Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей. Готовится ужин. Дворня собралась у ворот. Там слышится балалайка, хохот, люди играют в горелки. А солнце уж опускалось за лес. Оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим. Последний луч оставался долго. Он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей, но и тот потух. Предметы теряли свою форму, все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало, вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая будто наперекор всем среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже. И та, наконец, свистнула слабо, незвучно в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя. и заснула. Все смолкло. Одни кузнечики в запуске трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела. Немного погодя, и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна. Запахло сыростью, становилось все темнее и темнее, деревья сгруппировались в каких-то чудовищ, в лесу стало страшно. Там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой. На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки. Настали минуты всеобщей торжественной тишины природы. Те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда в Обломовке все почивают так крепко и покойно. «Пойдем, мама, гулять», — говорит Илюша. «Что ты, бог с тобой? Теперь гулять, — отвечает она, — сыро. Ножки простудишь. И страшно. В лесу теперь леший ходит. Он уносит маленьких детей». «Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет?» — спрашивает ребенок. И мать давала волю своей необузданной фантазии. Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконец, сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель. «Вот день-то и прошел, и слава Богу!» — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. «Прожили благополучно, дай Бог и завтра так. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» Потом Обломову приснилась другая пора. Он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няньке, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его ни с того ни с сего разным добром. А он, знай, кушает себе, да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Мелитрисе Кирбитьевне. Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих. Взрослый Илья Ильич, хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя. Она сопровождается тайным вздохом. Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас. Зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о Мелитрисе Кирбитьевне. Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей, У него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы. И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины в устах нянек и дядек сквозь века и поколения. Няня, между тем, уж рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о полкане-богатыре, о калечище прохожем, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет. Потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, о каменелых городах и людях. Наконец переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням. Она с простотою и добродушием Гомера, с той уже животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин, влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса. Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека. Опасно было ему выйти за порог дома. Его того гляди запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов. А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары, а там над свежей могилой вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте. И с самим человеком творилось столько непонятного. Живет-живет человек, долго и хорошо, ничего. Да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам. Другого ни с того ни с сего начнет коробить и бить оземь. А перед тем, как сделаться этому, только что курица прокричала петухом, да ворон прокаркал над крышей. Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к таинствам окружающей его и своей собственной природы. А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления.

0: а ели все то же, постольку же, и спали по-прежнему на голой траве. Воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола. И поныне русский человек, среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности, любит верить соблазнительным сказаниям старины и долго, может быть, еще не отрешится ему от этой веры. Слушая от няни сказки о нашем золотом руне, жар-птице, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца. Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем, голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот. Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах. Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу. Волосы ребенка трещали на голове от ужаса. Детское воображение то застывало, то кипело. Он испытывал мучительный, сладко-болезненный процесс. Нервы напрягались, как струны. Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая, я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку придет» и так далее. Когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал. Он с трепетом и визгом бросался на руки к няне. У него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке подле няни. Населилось воображение мальчика странными призраками. Боязнь и тоска засели надолго, может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду. Все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Мелитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал Григорий Перель. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Где двое или трое собраны во имя Мое» из сборника «Отец Арсений». Читает Иван Литвинов.
1: В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет 23, студент, осужденный

0: 20 лет по 58 статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из бутырок в особый. Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в особый, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не обносился еще по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Карем и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может. Даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон. На кон парня поставили, молчи, не вмешивайся. Вмешался, прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя. Смерть. Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: «Снимай, дружок, барахлишко-то». Ну и началось. Парня Алексеем звали. Не понял сперва ничего. Думал, смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака комедию поставить. Стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть и забит насмерть, но концерт большой будет. Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печи укладывал в другом конце барака и начала не видел. А тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь. А Карий озверел и бьет, конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки, и на глазах изумленного барака схватил Карева за руку. Тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался, да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий отца Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет. Бросил Карий Алешку бить и проговорил: «Ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя». Заключенные растерялись. «Ступись, все уголовники как один поднимутся». Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось, никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый отец Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карева от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись. А отец Арсений подошел к Алексею и сказал: «Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто». И будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова. Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое лицо потерял перед всем бараком. Кто-то кровь на полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано. Один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Не сдобровать теперь отцу Арсению и Алексею. Прирежут уголовники. Обязательно прирежут. Случилось, однако, иначе. Уголовники поступок отца Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся Карева с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность отца Арсения давно знали. Карий к своему лежаку ушел, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддержат, раз сразу не поддержали. Прошла ночь. Утром на работу пошли, а отец Арсений делами по бараку занялся. Топит печи, убирает, грязь скребет. Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму. «Встать в шеренгу!» — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до отца Арсения и начал бить, а Алексея надзирателей из шеренги выволокли. «За нарушение лагерного режима, за драку попа 18376 и Р-281 в холодный карцер номер один на двое суток без жратвы и воды!» — крикнул начальник. «Донес. Наклепал карий. А это среди уголовников считалось самым последним позорным делом. Карцер номер один — небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих, с одним узким лежаком, вернее, доской, шириною сантиметров 40. Пол, стены, лежак были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более 3/4 метра, длиной 2 метра. Мороз на улице 30 градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака, смерть это верная. Замерзнут в карцере 2 часа. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали. При 5-6 градусах, бывало, посылали на 1 сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться, замерзнешь. А сейчас -30. Отец Арсений старик. Лешка избит. Оба истощены. Потащили обоих надзирателей. Овсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику. «Гражданин начальник, замерзнут на таком морозе. Нельзя их в этот карцер, умрут там». Надзиратели нападали обоим, так что от одного барака до другого очумелыми летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жалеет он в бараке. Свои же за донос пришьют. Привели отца Арсения и Алексея в карцер, втолкнули, упали оба, разбились кто обо что, остались в темноте. Поднялся отец Арсений и проговорил: «Ну, вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша, железо кругом». За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер. «Замерзнем, отец Арсений», — простонал Алексей. «Из-за меня замерзнем. Обоим смерть. Надо двигаться, прыгать. И все 2 суток. Сил нет, весь разбит. Холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, отец Арсений. Это не люди, правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел». Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить 2-3. Для этого их и послали сюда. «Что вы молчите? Что вы молчите, отец Арсений?» — почти кричал Алексей, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ. «Молюсь Богу, Алексей». «О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем?» — проговорил Алексей и замолчал. «Одним с тобой, Алеша. Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться, а там воля Господня. Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума отец Арсений. Тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и в полголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью, сил двигаться не было, замерзал. Алексею все стало безразлично. Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял — это молитва. В церкви Алексей был один раз, из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова «Господи Боже, помилуй нас грешных, многомилостиви и всемилостиви Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшелы воплотился еси, якода спасеши всех, по неизреченной твоей милости спаси и помилуй нас и ответь. Иди от лютой смерти, ибо веруем в тя, яко ты еси Бог наш и Создатель наш. И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера. Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходит до него. Было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердца страха и соединяла со стоящим с ним рядом стариком, отцом Арсением. «Господи Боже наш Иисусе Христе, Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И Алексей повторял: «Дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Холод полностью охватил Алексея. Все застыло в нем. Лежал ли, сидел ли на полу или стоял, он не сознавал. Все леденело. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голос отца Арсения наполнял карцер. «Да карцер ли? Там я посреди них. Кто же может быть здесь, посреди нас? Кто?» Алексей обернулся к отцу Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль: «Брежу, конец, замерзаю». Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и отец Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды отца Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые отцом Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли. Было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь, но как они сюда попали? И почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва заполнила все существо Алексея. Он поднялся, встал с отцом Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил отец Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что отец Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были его слуги, посланные им помогать отцу Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос отца Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени, Алексей не знал, но отец Арсений обернулся и сказал: «Пойди, Алеша, ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь». Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо. «Согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом моим небесным». На тысячи ладов откликалось его сердце словам: «Собраны во имя мое, да». «Да, мы не одни», — временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать. И как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: «Мама, ты слышишь, как молится отец Арсений? Я узнал, что есть Бог. Я верю в Него». Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила: «Алешенька, когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить». Было хорошо. Ужасное исчезло. Мать и отец Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним. Лежа на полу у ног отца Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытия прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, и двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему, и, казалось, удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва отца Арсения, и сколько времени лежал в полузабытии Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно — слова молитв, согревающий радостный свет, молящийся отец Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. «Вставайте, Алексей!» «Пришли!» — сказал отец Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью: «Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят? Мороженые трупы несовременно». В карцере стояли старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным. Одежда покрылась толстым слоем инея.
1: «Живы?» — с удивлением спросил начальник лагеря. «Как вы тут прожили 2 суток?»
0: «Живы, гражданин начальник лагеря», — ответил отец Арсений. Стоящие удивленно переглянулись.
1: «Выходи!» — крикнул один из пришедших надзирателей.
0: Отец Арсений и Алексей вышли из карцера.
1: Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и, задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал: «Удивительно, как могли выжить. И действительно теплые».
0: Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил: «Чем согревались?» И отец Арсений ответил: «Верой в Бога и молитвой».
1: «Фанатики! Быстро в барак!» — раздраженно сказал кто-то из начальства.
0: Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими.
1: Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была поразительна. «Необычный случай. Они должны были прожить при таком морозе не более 4 часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму. Могли быть крупные неприятности».
0: Барак встретил отца Арсения и Алексея как воскресших из мертвых. И только все спрашивали: «Чем спасались?» На что оба отвечали: «Бог спас».
1: Ивана Карева через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой.
0: Умирал мучительно. Алексей после карцера переродился. Он привязался к отцу Арсению и всех находившихся в бараке расспрашивал о Боге и о православных службах.
2: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Где двое или трое собраны во имя мое» из сборника «Отец Арсений». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Сказал Господь: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 14-15. Настоящее покаяние – это не просто сожаление о совершенных грехах, но полное обращение своей души от тьмы к свету, от земли к небу, от себя к Богу. Без этого полного обращения покаяние – не что иное, как заигрывание с Богом и со своей душой. Но с Богом не играют. Он милует кающегося, но тяжко карает того, кто не кается, или кто кается неполно и неискренне. А когда он ранит, рана глубока, и никто, кроме него, не может исцелить ее. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертаново. Отец Михаил, благословите. Добрый вечер.
2: Господи, благослови.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы с отцом Михаилом договорились почитать и немножко вот обсудить произведение святителя Николая Сербского, которое называется «100 слов о любви к истине». Вот святитель Николай начинает свои рассуждения о любви к истине с темы покаяния. Это, конечно, не случайно, наверное, потому что Евангелие начинается с этой темы, и проповедь Спасителя, и до этого проповедь Иоанна Крестителя начинается именно с этих слов: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот покаяние имеет какое-то такое основополагающее значение в христианской жизни, о котором, мне кажется, мы не всегда задумываемся, не всегда мы осознаем, что покаяние, оно стоит в центре. Да, вот, отец Михаил?
2: Да, и с этого начинается Евангелие: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». Отец Игорь, если позволите, вот пару слов о самом святителе Николае. Да, епископ Житский и Охридский, так называлась его кафедра, и какие-то такие самые главные годы, вот, в которых он возглавлял эту кафедру, они пришлись на такой период между Первой мировой войной и Второй мировой войной. И святитель, он был таким вот рупором для своего народа, который вот как раз всегда кричал своему сербскому народу: «Покайтесь, да, ибо приблизилось Царство Божье. Перемените свой ум, да, покаяние, метаноя, перемените образ мысли». И действительно, вот на тот период вот сербский народ, к сожалению, как-то так отходил от Бога. И святитель Николай очень тяжело это переживал и кричал своему народу, пытался докричаться. Нужно сказать, что святитель очень любил Россию, очень любил русский народ, очень любил, почитал царя Николая II с его убиенной семьей, и был одним из тех, кто вот одним из первых, кто как бы ратовал за скорейшее прославление царя. И, конечно же, вот Господь прям с таким избытком одарил его поэтическим даром, писательским даром. Святой Иустин Попович, который был его современником и который пережил его, на его похоронах говорил сербскому народу: «Радуйтесь, сербы, у вас был апостол, у вас был чудотворец, у вас был пророк». И действительно, вот этот дар слова мы видим его в его произведениях. Вот этот поэтический дар и дар слова в его произведениях. Он пишет в разных жанрах. У него есть произведения, которые написаны в эпистолярном жанре. У него есть произведения, которые какие-то такие его мысли. И вот «100 слов о любви к истине». Да, такой жанр, который характерен аскетическому произведению, который выстраивается в виде такой сотницы. Как бы 100 слов, да, о любви к истине.
1: Ну и вот мы как раз выбрали фрагменты из этих 100 слов. Все 100 мы не будем зачитывать, но кое-что вот почитаем еще дальше.
2: Какова вершина покаяния и веры в Евангелие? Показывает два изречения Священного Писания. «Я же червь, а не человек», говорит пророк Давид. «А чем должен быть человек? Вы боги и сыны Божии». Это слово вышло из уст самого Христа, Спасителя. Обратить червя в Бога с маленькой буквы и в Сына Божьего – это и есть вершина покаяния и веры в Евангелие.
1: Тоже это такая вещь, которая, о которой, мне кажется, христиане редко задумываются, о том, что вот какое покаяние. Понятно, что покаяние очень часто воспринимается как, ну, некоторая такая граница, за которой ты можешь подойти к причастию просто лишь. А уж о том, что человек должен превратиться, вот обожиться, да, стать Богом по благодати, ну, это совсем, мне кажется, как-то за пределами того, о чем вот мы обычно думаем, к сожалению. Хотя это действительно с этого не случайно свидетель ведь начинает. Это действительно, ну, как сейчас говорят, база христианства.
2: Отец Игорь, да, вот свидетель Николай, конечно, так прям сразу говорит о такой очень высокой планке, но надо сказать, что ведь христианство – это о высокой планке, да, Христос задает эту высокую планку.
1: Конечно.
2: Да, он ведь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Но просто все дело в том, что это возможно человеку только с Богом. Без Бога он только червь,
1: да,
2: как говорит царь Давид, а здесь червь, а не человек. А с Богом он может, да, преображаться и стремиться.
1: Угу.
2: К чему, как бы, он, к чему он и создан.
1: Угу.
2: Да, по образу и подобию.
1: То есть начинает святитель Николай с такой вот перспективы, задает вот как бы масштаб, масштабирует эту картину, что есть вот, вот самый такой нижний план нашего бытия, а призваны мы вот гораздо более высокому.
2: Вот в статическом богословии тоже раскрывается вот это понятие подобия, да, и святые отцы говорят, если образ дан, то подобие задано, да, как направление движения.
1: Да.
2: И вот это действительно, это то, о чем говорит святитель. И, конечно, знаете, вот, вот этот момент того, что человек – образ Божий, он, конечно, помимо как бы твоей такой какой-то ответственности и раскрытия твоего внутреннего этого образа, который, да, затуманен, и нам бы его открыть, и это открытие возможно только в Боге, только через благодать. Но и еще такой важный момент, как отношение к другому человеку, который тоже образ Божий. Самое прекрасное, что есть на этой земле, как бы в материальном плане. Да?
1: Угу.
2: В тварном мире нет ничего важнее образа Божьего. И это вот тоже задает твою планку отношения к другому человеку. И ведь на самом деле, помните, Господь, когда дает притчу о страшном суде, да, как пастырь разделяет овец на козлов, и вот он задает вопросы, да, не посетили меня, не накормили меня, то есть отношение к другому человеку.
1: Ну да, что и вы сделали одному из ближних своих, то
2: сделали мне.
1: Ничего не сделали, того то не сделали мне.
2: Вот тоже, насколько Господь вот поднимает вот эту планку отношения к другому человеку, это отношение к Богу. Потрясающе.
1: Да. А мы продолжаем читать святителя Николая Сербского «Сто слов о любви к истине». Что значит верить в Евангелие? Это значит верить в радостную весть, которую небесный вестник, Сын Божий, принес роду человеческому. Иными словами, это значит верить Господу Иисусу Христу и Его откровению. А Христово откровение есть величайшее открытие от создания мира. Оно единственное может превратить червя в человека, который есть Бог и Сын Божий. Бог с маленькой буквы в данном случае. Почему никто до Христа не объявил радостную весть? Никто из столь многих мудрецов, философов, учителей, законников, царей и пророков, никто из них не мог ни знать радостную весть, ни объявить ее, потому что они были земные и от земли, и говорили земное. Говорили, как сыновья земли, а не как сыновья неба. И о небе они говорили, глядя на землю и волочась по земле». Вот здесь несколько таких важных, мне кажется, точек, о которых можно сказать, но, конечно, тоже святитель Николай подчеркивает тогда, что очень важно именно, что значит верить в Евангелие. Это значит верить самому Христу, потому что Евангелие – это, в общем, такой портрет Христа, конечно. И вот еще он говорит о том, что это радостная весть, и что эту радостную весть очень важно, что ее приносит сам Бог, сам Сын Божий, потому что никто из таких земных философов или учителей ну, не мог бы в полной мере дать людям вот то, что их действительно освободит, то, что их действительно сделает, ну, радикально изменит, то, что действительно поможет им покаяться вот именно в этом в главном смысле, переменить свой ум. А вот Господь, который творец человека, который знает человека, как никто другой, он может дать эту радостную весть.
2: Да. Сам Господь.
1: Да.
2: Сам Господь. Не то, что какие-то измышления человека, да, и какими бы они высокими не были, какими бы они не были глубокими, да, какой бы философ это ни говорил, он все-таки человек и существо ограниченное. Да, а тут Господь, Спаситель, сам воплощается и приносит эту благую весть. Да, и сам называет ее благой вестью.
1: Тут есть, конечно, полемическая составляющая в этом сочинении и во многих сочинениях святителя Николая. Он все время пытается вот обозначить такую несравнимость Евангелия и христианства с любой другой религией, потому что, вот как он, мне кажется, в какой-то из дальнейших цитат об этом будет еще идти речь, о том, что ну, тут сам Господь говорит напрямую. Вот, и что никто из основателей других религий не называл себя ни Сыном Божиим, ни таким вот небесным вестником, а Христос об этом говорит прямо.
2: Вот не помню, у кого-то из наших священников есть такая замечательная фраза, такой образ вот, Евангелия, что если христианство и благая весть – это лестница, которая спускается сверху, то другие религии – это лестницы, которые строятся снизу вверх.
1: Угу. То есть попытка человека как-то добраться до Бога, как он себе его представляет.
2: Ведь на самом деле, подходя к тексту, и философская мысль, да, даже если брать древних философов, Платона, Аристотеля, Сократа.
1: Тоже лестница, строящаяся снизу.
2: Да, мысль, которая пытается дойти, но упирается в потолок своей человеческой природы.
0: Почитаем святых отцов.
1: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня читаем святителя Николая Сербского «100 слов о любви к истине».
2: Только сошедший с небес Сын Человеческий мог засвидетельствовать о том, что на небе, каков Бог, таковы духовные вещи в том мире, каков духовный мир и что бывает с душами людей после смерти, что видел и слышал, о том и свидетельствовал. Его свидетельство полностью эмпирично в духовном плане. Он не свидетельствовал согласно земной логике или заключениям человеческого ума, или по мудрованию и философствованию земного человека, но согласно тому, что видел и слышал, небесный вестник небесных вещей. Он пришел в мир, чтобы засвидетельствовать истину, которую никто от земнородных не мог верно засвидетельствовать. И все свидетельства он назвал радостной вестью. Да, благой вестью.
1: Евангелие – это и есть радостная весть, благая весть. Но вот, отец Михаил, мне кажется, что есть тоже в нашем современном таком изводе христианства некоторое непонимание того, что вот Евангелие – это радостная весть. Евангелие все-таки часто воспринимается как история земной жизни Христа, как проповедь Христа, как, ну вот, очень часто мы подчеркиваем, что это исторический документ, потому что действительно там много таких вот отсылок к историческим каким-то реалиям, к тому времени, в котором происходили эти события. А вот что тут именно радостная весть, что это весть об освобождении человека от оков смерти, от греха, вот это вот тоже как-то редко, может быть, мы редко об этом говорим, что ли?
2: Отец Игорь, ну вот возьмем нашу Пасху. Праздников, праздник, торжество и торжеств. А радость, и больше этой радости нету на земле. И ведь это тоже это про Евангелие. Это то, что сделал Христос. И что Он сделал? Самая большая проблема человечества за всю ее историю, самая главная проблема – это смерть. И то, что человек смертен. И какой бы человек ни был, какое бы наследие он после себя не оставил, все равно рано или поздно его ждала смерть. Смерть и ад. И вот приходит Сын Человеческий, воплощается от Пречистой Девы, живет с нами, живет, как мы, претерпевает страдания, претерпевает смерть, спускается в ад и побеждает ад. Выходит, как бы ломает эту печать и нам оставляет этот путь. Путь к вечной жизни. То есть, если раньше все человечество ждало только смерть, то сейчас есть путь к вечной жизни. Что больше этого? Что больше и более радостное, чем это?
1: Ну, вот, да, я о том и к тому и подвожу, да, что весть – это не только вот проповедь, это не только некое известие как таковое, это, в общем, вся жизнь Христа и все его благовестие, имеется в виду вот весь его жизненный путь, да, который через смерть пришел к воскресению, затем к вознесению, к Богу Отцу. Это все вот единая такая радостная весть для нас. Вот, видимо, так это надо воспринимать.
2: Да.
1: Небесный Вестник Христос свидетельствует, что Бог един в вечной троичной гармонии Отца, Сына и Святаго Духа, что Бог не только Творец, но и Отец, то есть самый дорогой и близкий родственник всем тем, кто хочет быть Его сынами, что Бог, как Отец, сама любовь, и по любви Он послал Сына Своего Единородного в мир, дабы спасти мир, что душа человеческая ценнее, чем весь материальный мир, что Сын Божий по желанию и по милости Отца сошел в мир, чтобы людей, червей, сделать людьми-богами. О праведном суде Божием, о воскресении мертвых, о вечной жизни и о многих других самых радостных вещах. Вот, конечно, то, что Бог не только Творец, но и Отец, это действительно, наверное, кроме Евангелия, нигде так не открывается, и никто, наверное, из тех проповедников вот, нехристианских, которым, опять же, святитель Николай здесь подспудно как бы так вот, с которыми он полемизирует, да, никто не говорит о Боге, как об Отце. Это действительно радостно, понимать, что ты Богу вообще-то родной, что ты ему не то, что не чужой, а вот ты просто его родной ребенок, можно так сказать.
2: Фраза, которая встречается у ранних отцов, а именно это Ириней Леонский, который говорит, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по благодати. И вот такое понятие в богословии обожение, но помимо обожения есть еще такое понятие, как богосыновство, которое как-то переводит акцент именно на таких межличностных отношениях. То есть, если обожение вот сразу как-то думается о природе, да, то богосыновство – это про такие межличностные отношения с Богом. И действительно, это ведь вот потрясающе, что Господь усыновляет тебя через Сына Своего. И вот тоже, отец Игорь, если позволите, у меня вот сразу мысли о Аврааме, и вот о испытании Авраама, который наконец-то получил своего сына долгожданного, Исаака, и получил такое указание от Бога принести его в жертву. И он идет до конца, И в самый последний момент, когда уже заносится рука, Господь его останавливает. И вот такой вопрос, для чего? Помимо того, чтобы испытать его веру, вот кажется, что Господь хотел, чтобы Авраам прочувствовал Бога Отца. Вот как это отдавать своего сына? И если уж и человек способен отдать сына, и Бог отдает сына. Да, и так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это же поразительно. Вот ради любви к человеку он отдает сына.
1: Да. Ну и поразительно то, что мы можем вместе с тем сами все-таки быть детьми Божьими, потому что вот на самом деле, когда беседуешь с людьми там вот перед крещением, а ведь в крещении человек рождается, в общем, как чадо Божие, потому что он рождается от Духа Святого. И вот мне кажется, люди на это обращают как-то внимание, для них они об этом вот как-то задумываются, и для них это вот важно, что когда ты рождаешься вот как плоть от плоти, то ты рождаешься как вот творение Божие. Господь тебя сотворил, Он твой Творец. Но вот ты не можешь еще себе сказать, что ты вот чадо Божие. То есть это немножко все-таки понятно, что это как-то очень иносказательно, только можно сказать. А вот в крещении и после крещения действительно что-то меняется в отношении человека с Богом. Ну, должно меняться, во всяком случае.
2: Вот, отец Игорь, меня еще всегда, конечно, в Евангелии поражает, когда Господь обращается к своим ученикам-братьям.
1: Да, да,
2: вот
1: да.
2: Вот это тоже да. Так поразительно, да, когда Мария говорит, пойди и возвести братьям моим.
1: Да.
2: Да. Или посреди церкви возвещу имя твое братьям моим. А вот Сын Божий называет своего ученика, последователя, христианина, братом.
1: Ну, то есть это родственные отношения, это отношения родных существ.
2: Вот в светской среде всегда встречаются такие упреки: вот вы называете себя рабами Божьими, рабами. Вот, конечно, наше такое мышление 21 века не может никак вот спокойно
1: согласиться
2: к слову раб. Угу. Вот, но помимо рабов Божьих мы еще и сыновья. И братья, и воины Христовы.
1: Ну, не говоря уже о том, что и в слове «раб» на самом деле заключаются немножко другие смыслы, чем
2: да, да.
1: те, которые
2: вкладываются
1: подспудно.
2: Что все-таки рабами мы себя называем.
1: Да.
2: Да, не Господь нас называет рабами.
1: А Господь братьями.
2: А мы, зная, что Господь сделал для нас, и зная свою природу, свою падшую природу, которой только дай повод погордиться, угу. вот понимая это, мы называем себя рабами. И смирение.
1: Ну да. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Напоминаем, что сегодня мы с дорогим отцом Михаилом Доче, клириком храма святого царя Страстотерпца Николая, читаем святителя Николая Сиерпского, его произведение, которое называется «Сто слов о любви к истине». И продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов». У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем вместе с отцом Михаилом святителя Николая Сербского «Сто слов о любви к истине». И продолжаем это делать.
2: Христос призвал людей поверить в эту радостную весть. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», то есть призвал верить Ему и в Него, верить каждому Его Слову, ибо нет у людей иного способа дойти до осознания истины в главных вопросах бытия, кроме как принять на веру Слово того, кто является личным свидетелем небесных и духовных вещей, или поверить Христу, или продолжать блуждать по мрачной и бурной пучине жизни, блуждать, лишь гадая о берегах и землях, расположенных за краем этой пучины. Третьего не дано. Никто из основателей других вер не сказал, что он сошел с неба, или что он послан Отцом, или что он свидетельствует о небе то, что видел и слышал, ни что он снова вернется на небо. Поэтому не может быть и речи о примирении или уравнивании свидетельства Христова с прочими верами и верованиями в мире».
1: Вот идет речь здесь о том, что необходима, конечно, вера, потому что фактически нет у нас другого выбора, кроме как поверить Христу. Ну, выбор у человека, конечно, всегда есть. Но это выбор, вот как святитель Николай говорит, между тем, чтобы блуждать в каких-то постоянных потемках, или же вот, ну, поверить тому, кто действительно называет себя Сыном Божьим. А мне кажется, это такой выбор очень в каком-то смысле... Вот нельзя сказать, что Бог нас вот берет и ставит перед каким-то таким вот, ну, невозможным выбором, что он нас как-то ломает через колено и заставляет верить, потому что, ну, мне кажется, что когда вот читаешь Евангелие, то в какой-то момент, вот, наверное, любой человек чувствует, что Евангелие – это правда. Ну, любой человек, который вот его читает вот не один раз, да, вот чтобы отвязаться, а вот, ну, как-то вот так перечитывает время от времени. Вот мне кажется, у большинства людей, ну, всерьез пытающихся отнестись к Евангелию, есть этот опыт, когда они понимают, что, ну, действительно... Все те годы, которые я провел без Евангелия, они были каким-то таким блужданием. И это был какой-то поиск. А здесь есть действительно истина. То, что я всегда воспринимал как истину, может быть, не мог это сформулировать. Вот тут я вижу, что в словах Христа есть истина. И, в общем, у нас ведь нет вот тоже варианта отнестись ко Христу как-то... Вот, то есть тут не дано третьего тоже. То есть либо Христос действительно то, что он о себе говорит, ну, либо он просто обманщик, либо он лжец. Если он называет себя Сыном Божиим и при этом им не является, то он лжец, тогда вообще не нужно обращать на него внимание, нужно как-то встать к нему спиной. Но это невозможно. Когда ты читаешь Евангелие, ты понимаешь, что Христос – это не тот, к кому можно встать спиной.
2: Отец Игорь, ведь на самом деле Христос и сам говорит о том, что третьего не дано.
1: Да.
2: У него есть очень, очень строгие слова, такие слова, от которых ты не отвертишься. «Кто не со мной, тот против меня».
1: Ну, а в другом месте он говорит, кто не против вас, тот за вас.
2: Да.
1: Но там разные контексты.
2: Да. Да, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает.
1: Расточает.
2: Да, то есть третьего не дано. Да, либо ты с Богом. А что, вот он говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Кто не собирает со мной благодать, кто не раскрывает образ Божий в себе, тот его расточает то последнее, что у него есть, как у бессмертного образа Божьего, потому что образ Божий в человеке, он бессмертен. И вот из текста, который мы сейчас прочитали, мне еще хочется вернуться к словам святителя Николая: верить каждому его слову. То есть христианство и вера – это не просто как бы такое знание. Я знаю,

0: вот я что хочу сказать, что это не нужно представлять, наверное, как вот иногда со стороны может показаться, что это какой-то такой выбор очень трудный. Ну как вот, как можно вот взять и поверить каждому слову Христа? Это вот как-то невозможно. Но это очень радостно поверить.
1: Отец Игорь, знаете, вот, вот тут хочется сказать по поводу того, что верить легко.
0: То есть Христос – это тот, кому хочется верить, вот что я хочу
1: безусловно,
0: сказать.
1: Безусловно. Но еще бы дойти до этого, сделать к этому шаг, открыть Евангелие.
0: Ну, это само вот, собой, да.
1: Да. И такой момент, вот так прям чувствуется, что ведь многие люди, которые как-то еще не пришли к евангельской истине, которые не открыли ее для себя, не воцерковились, они как бы верят и как-то вот подсознательно знают, что действительно там вот какая-то истина. Не то, что даже правда очередная, а истина. Но они как-то вот не делают этого шага, потому что подсознательно понимают, что этот шаг потребует...
0: Тогда придётся менять
1: жизнь. Да, этот шаг потребует от них изменений. Изменений того ритма, к которому они привыкли.
0: Ну да.
1: И тех привычек.
0: Да, да, да. Это как раз частая история.
1: А вот тут-то и есть покаяние.
0: Да.
1: Перемена ума.
0: Да. Потому что изменение жизни – это и есть покаяние. Продолжаем читать свидетели Николая Сербского. «Не спрашивай христианина, верует ли он в Бога, но спрашивай, верует ли он в Евангелие, в радостную весть Христову. Потому что если он скажет, что верует в Бога по своему разумению, а не по Евангелию, то он скорее язычник, потому что дошел до веры, которую люди имели и 2000 лет назад, как, например, некоторые греческие и азиатские философы. Для чего же тогда Христос сошел с неба? И почему своей кровью запечатлел свое откровение миру, свою радостную весть? Поистине, такой христианин также принимает на свою главу вину за кровь Сына Божия, как и те, кто кричали «распни, распни его». Ну, это, отец Михаил, мне кажется, как раз то, о чем вы говорили, что верить в Бога – это значит не то, что верить в то, что Бог есть. То, что Бог есть, действительно довольно очевидно. А это именно верить Христу, это гораздо больше доверия, чем вот, ну, согласие с фактом существования Бога. И вот, не знаю, мне эти слова как-то очень близки. Не спрашивай, веруешь ли ты в Бога, спрашивай, веруешь ли ты в Евангелие, в радостную весть Христову, веруешь ли ты Христу, вот можно так сказать, наверное.
1: Отец Игорь, вот здесь мне прям хочется вместе с Николаем Сербским кричать и нашему народу. Нам иногда в церковной среде кажется, что нас как-то так много довольно-таки православных. Но в масштабах нашей страны и нашей земли это, конечно, капля в море. Вот в масштабах нашей земли тех, кто верует в Евангелие, это капля в море. И вот, да, вот эта статистика, которую дают нам наши внутренние службы, МВД, 2% людей, которые посещают храм на Пасху, на главный, на один из главных христианских праздников. 2% по сравнению, да, со всей Россией, что это такое? А еще если не просто посещение на Пасху, а вот каждое воскресное богослужение, вот кто ходит, процент будет и еще меньше. Да, и вот, а вот остальные про что? Остальные даже крещенные люди, про что это? Вот просто покреститься заодно, потому что ты русский, и так и как бы положено.
0: Ну, в общем, с одной стороны, да, с другой стороны, в Евангелии Христос говорит: «Не бойся, малое стадо». Это в целом понятно. А с третьей стороны, ну, тут скорее вот просто, может быть, жалко то, что люди не видят какой-то, может быть, вот как вы говорите, не делают этот последний шаг, который, если сделаешь, то ты просто увидишь красоту христианства, ты увидишь радость. Но, опять же, Евангелие – это радостная весть. Это же не какое-то сплошное назидание или вот какое-то вот такое бесконечное нравоучение. Это же радостная весть. И ты,

0: На самом деле, когда окунаешься хочется сказать, в купель крещенскую, да, но окунаешься в жизнь церковную, в жизнь христианскую, ты эту радость чувствуешь. Это же не придуманная какая-то вещь. И здесь есть какое-то сожаление просто такое сердечное о том, что многие люди этой радости, может быть, как-то не очень знают, не очень с ней знакомы. Ну, наверное, это наша задача тех вот, кто знаком с этой радостью, как-то ей делиться.
1: Ведь вот, наверное, вот такое слово вот стоит добавить, которое очень понятно всем и понятно такому светскому сознанию – счастье. Вот счастье. Вот ведь счастье, оно без Бога невозможно. Такого подлинного счастья, полноценного счастья невозможно без Бога, невозможно без Иисуса Христа. А каждый человек его хочет. Каждый человек хочет успокоить свою душу. Но ни в чем она почему-то не успокаивается. Да потому что она создана только для Бога. И только в Боге она может успокоиться. И большинство, вот большинство этого не испытывает. Конечно, тут прям такая боль. Наверное, каждый священник должен об этом болеть.
0: Ну да, и как-то делиться, опять же, этой радостью, насколько это возможно. Продолжаем читать свидетели Николая.
1: «Быть прощенным от греха и очищенным от страсти, быть освобожденным от мира и всецело вознесенным к Богу, иметь сердце чисто, открыто и наполнено любовью к Богу и желанием непосредственного соединения с Ним. Вот что значит быть готовым к тому, чтобы принять Бога в себя. А когда Бог по неизреченному своему промыслу и непостижимой любви вселяется в такого человека, тогда он становится в человеке субъектом, а человек – объектом. Философы не могут никак решить вопрос субъекта и объекта. Решили этот вопрос христианские святые, решили его на практике, в себе. Бог вселился в них и стал субъектом. Они себя отвергли и дали Богу мыслить за них, любить за них и действовать за них и через них. Поэтому откуда у них познание истины? От Бога. Откуда у них такое пламенное слово? От Бога. Откуда у них такая прозорливость? От Бога. Все от Бога, все Божье, ибо Бог в них субъект, а они объект».
0: Замечательные слова. Мне кажется, они могут кого-то насторожить, потому что со стороны, если читать, кажется, что Бог замещает собой человека, что Бог вот в нас как-то входит, проникает, и мы перестаем быть собой, мы куда-то исчезаем, а остается один Бог. Но, конечно, этого не нужно пугаться, потому что Бог никогда не вытесняет человека, а Бог с человеком соединяется, Бог человека преображает. И, опять же, происходит что-то такое очень радостное и, ну, тот момент счастья, о котором, наверное, батюшка, вы говорите. Как человеку стать счастливым? Но вот с Богом соединиться, пригласить Бога в себя самого. Но вот опять сталкиваешься с тем, что эти вещи трудно объяснять, мне кажется. Вот нужен какой-то опыт личный, да, чтобы не бояться этих слов, относиться к ним без какой-то вот такой подозрительности.
1: Отец Игорь, я вот абсолютно с вами соглашусь. Мне кажется, вот такой человек неподготовленный, он вот, увидев вот эти слова, может испугаться. Может испугаться, потому что это может быть похоже вот на какую-то такую восточную практику, где действительно человек как бы растворяется.
0: Да.
1: Но в христианстве действительно как бы личность, она не растворяется в Боге.
0: Не то, что в христианстве, она в принципе не растворяется.
1: Да.
0: Христианство это знает просто.
1: Да. А преображается в нем. Преображается в нем. И тут, конечно, еще очень важный такой педагогический, аскетический момент, когда я настраиваю на себя на то, что вот все хорошее, что я вижу, что я делаю, я не приписываю к себе. Потому что это очень быстро раздует мою гордость. Раздует мою гордость и отдалит меня от Бога. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот. И тут, мне кажется, вот такой очень важный как бы педагогический момент. Вот у святителя Феофана Затворника недавно тоже увидел такую цитату. Он говорит, как бы зрением, глазом плодов духовной жизни поедают эти плоды. Mm. То есть нам остается не на эти плоды смотреть, а в другую сторону, mm-hmm. в сторону своих грехов.
2: Почитаем святых отцов.
0: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня мы вместе с отцом Михаилом Доче, священником храма святого царя Страстотерпца Николая в Южном Чертанове, изучаем, читаем 100 слов о любви к истине святителя Николая Сербского.
1: И вот слова Христа, да. Что «без меня не можете творить и ничего же».
0: Ага.
1: Тоже вот подчеркивают вот эти слова святителя Николая.
0: Ну, я еще вот хотел добавить, что мне кажется, это тут не только педагогика, что вот нехорошо гордиться, да, и поэтому не будем приписывать ничего хорошего себе, а будем это все Богу приписывать. А это же чистая правда, в общем, когда ты как-то анализируешь, где-то что-то тебе, может быть, удалось сделать, но ты понимаешь, что столько каких-то как бы случайностей сошлось вместе для того, чтобы то, что ты делал, получилось хорошо, что, в общем, действительно, здесь твой вклад, он какой-то есть, конечно, но гораздо больше вклад Бога. То есть обстоятельства были благоприятны. А что такое обстоятельства? Это как раз кто за них отвечает? Не сам же ты?
1: Вот мне тут еще хотелось бы добавить, что в такой христианской жизни, вот на каком-то этапе христианской жизни есть очень важный момент, когда Господь, испытывая тебя, вот ведя тебя к себе, подводит к тебя к таким испытаниям, когда ты, который привык надеяться на себя, а мы надеемся на себя. Мы надеемся на свои силы. И мы очень долго можем говорить, что мы надеемся на Бога, но все-таки продолжать надеяться на себя. И вот Господь может подвести тебя к такому испытанию, когда ты не «я сам, Господи, я сам, я сам», вот ты закончишь это «я сам» и подойдешь к тому, что «все, Господи, вот все-таки я руки отпускаю, вот ты действуй во мне, потому что ты знаешь, потому что только ты можешь во мне как бы это преодолеть». Вот это очень важный период такого христианского созревания.
0: Кризис.
1: Кризис, да.
0: Плодотворный кризис.
1: Плодотворный кризис. Да.
0: В православной церкви прикосновение считается самым важным. Прикосновением переносится сила, связывающая человека с небом, выражающая почитание и любовь к Богу, Божьим ангелам и угодникам. И в Его, Христовом, деле спасения рода человеческого прикосновение играет главную роль. Больную тещу Петра он взял за руку и лихорадка отпустила ее. Мертвую дочь Иаира он взял за руку, и девочка воскресла. Кровоточивая женщина прикоснулась к его одежде, и кровь, истекавшая 12 лет, остановилась. Когда к нему подошли слепцы, то он дотронулся до их глаз, и они прозрели. Тонущему Петру он протянул руку и спас его. Прикосновением он исцеляет всех, кто ему верит и любит. Прикосновением он совершил спасение рода человеческого. Не гнушался прикоснуться к мертвому телу человеческому. Не стыдился, как Бог и Сын Божий, и сам облечься в тело, ходить в теле, общаться с людьми, как человек в теле, пострадать и умереть телом. И оставил нам завет, чтобы никогда мы не прекращали наше прикосновение к Нему. Это новый завет Его тела и крови. Да причащаемся Его, чтобы стать частицей Его. Тоже, мне кажется, это очень важный момент, вот про это прикосновение, потому что мы понимаем, что средоточие церковной жизни – это таинство церковное. А что такое таинство? По сути, это вот именно момент соприкосновения человека с Богом. Причем вот есть молитва, да, которая тоже общение человека с Богом. Но есть вот нечто, что еще более близкое, что еще более вот, это вот буквально контакт непосредственный человека и Бога. Ну, действительно, как святитель Николай Сербский, вот, наверное, удачное очень слово подобрал – прикосновение. И вот причащение таинства таинств, когда Господь как раз в нас и входит, и как раз начинает в нас действовать, ну, это тоже соприкосновение такое вот человека и Христа. Наверное, это действительно вот такая очень важная часть христианства, и тоже, которая связана с... Ну, это как бы такое вот поверить в Евангелие, да, как вот с чего мы начинали, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот как веровать в Евангелие? Ну, вот вплоть до того, чтобы соприкоснуться со Христом. Это вера делом, можно так сказать.
1: Наверное, отец Игорь, и в чтении тоже есть соприкосновение. Да, вот мы же говорим, что Священное Писание богодухновенно. И действительно, когда ты читаешь Священное Писание, это чтение, оно как бы граничит с созерцанием. Ты как бы и читаешь, и общаешься с Богом. И вот чувствуешь вот прикосновение это.
0: Да, да, да.
1: Прикосновение и в чтении. Да. Вот, и тем более, конечно, когда ты причащаешься святых Христовых тайн.
0: Но это все как-то действует вместе. Да, конечно, здесь вот очень важно соединять и таинство, и чтение Евангелия, и молитву тоже. Вот это все как-то должно работать вместе. Потому что бывает, что люди, может быть, и к таинствам приступают, и причащаются регулярно, а чего-то все равно не хватает в их жизни. Вот есть какая-то неполнота поразительным образом. Хотя какая уж тут, казалось бы, неполнота, когда ты со Христом соединяешься. Но вот без Евангелия оно тоже не очень получается.
1: Да. «Будем подобны Ему, будем как Он, как Христос, Бог». Вечный Сын Божий, то есть будем малыми христианами, малыми богами с маленькой буквы, малыми сынами Божьими, бессмертными и обоженными благодаря Ему, Его воплощению, Его соединению через тело и кровь с нами, грешными и нечистыми, благодаря Его немыслимой любви и жертве. Нас, кто были не людьми, но червями, Он соделал царями и священниками Бога и Отца Своего, чадами света, соучастниками Его вечной славы и ангельских песнопений в Небесном Царстве».
0: Такой призыв. Вот к кому он обращен, я думаю, здесь. Вот все-таки святитель Николай обращается к людям, которые еще как бы так только открывают для себя христианство. Но такой призыв тоже, в который нужно как-то вдуматься и вчитаться. Может быть, вот так с порога услышать эти слова сложно, только войдя на порог храма. Хотя, наверное, в них есть какая-то вот тоже сила такая, как вот про Христа говорили, что никогда не говорил человек так, как этот человек, что он говорит с властью. Вот в этих словах тоже чувствуется вот какая-то такая, какой-то личный опыт глубокий святителя Николая, мне кажется.
1: Я думаю...
0: Это не пропаганда как бы такая, это что-то вот, что идет изнутри.
1: Как апостол Павел говорит, и вот уже не я живу, но живет во мне Христос, конечно, святитель видит, как Господь действует в нем. Как благодать действует. И, конечно, наверное, это выходит и в его как бы слово написанное.
0: Блаженный апостол Павел пишет Коринфянам: «Ибо мы ходим верою, а не видением. Верую во что? В Евангелие. Верую кому? Христу. Верить Ему и в Него бесконечно выше, чем верить собственным глазам. Ибо Он есть Тот, Кто сошел с неба и на небо вернулся. Один единственный путеводитель и путь. Он знает тайны, которые мы никогда не сможем ни зрением, ни каким-либо иным органом чувств познать. Поэтому мы должны верить Ему и только Ему. Он открыл нам столько, сколько мы можем понести, смертный человек в теле не может принять больше. Снова вот тема веры, да, и того, что, в общем, никому больше, по большому счету. Ну, это вот сразу вспоминаешь эпизод с апостолом Петром, когда, помните, да, батюшка, вот, конечно, да, когда Христос говорит вот о причастии, и многие люди не могут этого слышать, и отходят от него, он спрашивает апостолов, не хотите ли вы отойти? И тут апостол Петр говорит замечательнейшие слова, слова: «Куда нам идти, Господи? У Тебя слова вечной жизни». Мы бы, может, и ушли, но куда нам идти? Вот невозможно, очень трудно, если ты уже увидел красоту Христа, Его вот какую-то поразительную такую вот способность притягивать к себе, очень трудно отвернуться и уйти. И веровать ему, еще раз вот повторюсь, как-то вот ему радостно веровать.
1: По поводу притягивать, недавно тоже прочитал у святителя Феофана Затворника такой образ вот о таком периоде неофитства, когда ты вот бежишь к Богу. Он говорит, вот мы знаем, как действует магнит. Магнит притягивает к себе железо. Сила магнита притягивает к себе железо. Не железо притягивается к магниту, а магнит притягивает к себе железо. На самом деле ведь Господь притягивает человека к себе, призывает его и ждет, когда ждет, когда человек откликнется на этот призыв. Да? И вот это вот притяжение, которое ты чувствуешь, которым ты живешь, без которого ты потом уже не можешь, да, вот эта встреча, от которой, как я говорю, встреча, от которой ты уже не можешь отвертеться. Ты не можешь сказать, что этого не было. Это было в твоей жизни.
0: Ну, к сожалению, люди могут, наверное, сказать, что этого не было. Бывает. Тут вопрос верности нашей, конечно, этому нашему опыту общения и какого-то вот видения Христа. Но замечательно, что Бог еще так притягивает к себе все-таки очень мягко, и иногда ты даже не чувствуешь этого притяжения. Тебе кажется, что Он просто, ну, как-то ждет, дает тебе вот возможность и ждет тебя, но не притягивает, хотя, конечно, это притяжение, оно всегда есть, и ты всегда в орбите его находишься, но вот он это делает все-таки очень как-то тактично, я бы так сказал.
1: Вот святитель Николай вот много говорит о том, вот как в человеке действует благодать, вот каким он становится, как он становится как бы уже другим существом, да, облагодатствованным существом. И вот такой интересный момент у святителя Феофана есть, когда он рассуждает вообще о смысле христианской жизни, о смысле богообщения. Он богообщение делит на несколько периодов. Есть такой мысленный период богообщения, когда ты можешь только думать о Боге. И есть действительное богообщение, когда ты с Ним соединяешься в святых таинствах, на крещении, причастии, покаянии, общении, молитве. И вот этот вот период действительного богообщения, он также разделяет на две части – скрытную и явную. Скрытная – это тот период, когда благодать очень тихо в тебе действует. Так тихо действует, так аккуратно действует, что ты иногда думаешь, что этой благодати и нету в тебе вовсе, а она есть. Да, и вот это очень нужный такой период, как хождение в пустыне, хождение израильского народа в пустыне долго, пока ты вот покажешь свою верность. И пока ты не научишься не приписывать действия благодати себе. Об этом тоже святитель пишет.
0: Да.
1: Так интересно.
0: Да. Ну что ж, дорогие друзья, вот, мне кажется, очень ёмкое такое и очень насыщенное разными смыслами, глубокими произведения, которые мы сегодня с отцом Михаилом начали читать. произведение «100 слов о любви к истине» святителя Николая Сербского, замечательного святого, ну вот нашего такого предшественника, почти современника, жившего в 20 веке. Советуем вам довершить начатое и прочитать это замечательное произведение, потому что там еще много-много вот таких ярких, очень глубоких и интересных размышлений об отношениях человека с Богом, о призвании человека. Ну, а мы на этом будем завершать. Спасибо огромное, отец Михаил. Напоминаем, что у микрофона сегодня был священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерапевта царя Николая в Южном Чертанове, города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся на Светлорадио с передачей «Почитаем святых отцов» в следующую пятницу, как обычно, в это же самое время. А пока что пожелаем всем вам доброй ночи. Спаси всех Господь. Спасибо большое за то, что были с нами. С Богом.
1: С Богом.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1892-1900 годы. При моем малом знакомстве с профессором Монасейным и то мне довелось видеть примеры его гуманной самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе. Уже бывший заслуженный профессор военно-медицинской академии, он продолжал принимать больных. Прием был бесплатный, но больше 25 человек он не принимал в свой приемный день. Однажды на втором или на третьем курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при медицинской академии. У входа еще запертого стоял юноша лет 16-17, совсем бедно одетый, вроде нищего. Он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер. Постепенно стали приходить еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В 9 часов дверь отворилась, и швейцар впустил первые 25 номеров. Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами все оставались и оставались. Для нас поучительно было, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным. Например, провожая больного, видно тяжелого туберкулезного, он его утешал и успокаивал, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным, и слышать это было так полезно нам, будущим врачам. Самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело, и давно зажглись огни.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из рассказа «Овцы-бык». Когда меня ввели к старику, он лежал на постели и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к нему и взял за руку. «Здравствуйте, здравствуйте», — бормотал отец казначей.
2: Казначей, то есть человек, хранящий казну. В православных монастырях так называют монаха, которому поручено хранить денежные средства и ценное имущество, принадлежащее обители, и разумно распоряжаться ими. Казначей ведет приходно-расходные книги и предоставляет необходимую отчетность настоятелю монастыря. Он выдает средства для приобретения всего, что необходимо обители. Также в ведении казначея находятся финансовые документы.

0: Христос. Но каково это – быть святым? Хочу поделиться словами преподобного Иустина Поповича. «Святые люди – оправдание человеческого естества и человека вообще. В самом деле, дивно быть человеком и радость быть человеком, но только святым человеком, ибо он всем существом чувствует и знает, что Бог для него – все и вся, и что его жизнь – только тогда жизнь, когда она в Боге и ради Бога. Ибо он тогда чувствует, что смерть ему не может ничего сделать. Он остается бессмертным и вечным, даже если бы все смерти ада нападали на него со всех сторон».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Лето в Самаре неумолимо подходило к концу. И хотя до официального наступления осени оставалось еще больше 2 недель, ее близость уже отчетливо ощущалась. Подернулись легкой позолотой клены, и по утрам в лужах, оставшихся после ночного дождя, плавали большие пятиконечные листья. Самарская купчиха Мария Кондратьевна Санина зашла в дом с глубокой глиняной миской в руках. Миска была полна маленьких со сливу круглых яблочек, розовобокие. Они источали такой тонкий и сладкий аромат, что Марии Кондратьевне даже не пришлось звать супруга. Он сам вышел, привлеченный вкусным запахом. «Гляди, Иван Львович, поспели!» – радостно улыбнулась Мария Кондратьевна. «А сладкие, как мед!» Это был сорт, который супруги Санины сами вывели этой весной, привив мелкую терпкую китайку крупноплодному дереву. В результате получились фрукты, которые сегодня известны, наверное, каждому под обиходным названием «райские яблочки». Но есть у этого сорта и официальное именование – «китайка санинская», в честь создавших его известных самарских купцов, садоводов-энтузиастов, благотворителей, народных просветителей и храмостроителей Саниных. Иван Львович Санин вел в Самаре бакалейную торговлю. Его просторный светлый магазин на Вознесенской улице пользовался у горожан большой популярностью. Еще бы, залы просторные, кругом чистота, приказчики приветливые, товар свежий, цены тут же на красивых бумажках обозначены. А главное, ни разу не было такого, чтобы в санинском магазине кого-нибудь обсчитали или обвесили. Действительно, на этот счет у Ивана Львовича было строго. Человек верующий, он не только не стремился обмануть с целью наживы, но готов был отдать последнее ближнему, нуждающемуся в помощи. Рядом со своим магазином на той же Вознесенской улице Иван Львович вместе с супругой Марией Кондратьевной открыл бесплатную столовую для бедных. Санин следил, чтобы для приготовления обедов в ней использовались

0: только свежие продукты, никаких гнилых щей и мерзлой картошки. Иван Львович нередко сам наведывался туда в перерыв и обедал из общего котла. Каждый месяц супруги Санины рассылали деньги по сиротским приютам Самары. На этом их помощь детским благотворительным учреждениям не заканчивалась. Иван Львович был почетным членом губернского попечительства детских приютов, поэтому всегда знал, какой из них и в чем имеет особую нужду, и обязательно помогал. Мария Кондратьевна попечительствовала Мариинскому приюту для детей павших воинов и с материнской заботой помогала всем, чем только могла. Увлеченные селекционированием, супруги организовали в Самаре общество садоводов, огородников и пчеловодов, а кроме того, приняли активное участие в благоустройстве общественного Струковского сада, одного из самых любимых мест отдыха горожан. Тратя много денег на благотворительность, сами Санины жили крайне скромно. Небольшой дом и сад – вот и все, что было нужно бездетным супругам. Еще, конечно, храм. Горячо верующие Санины много жертвовали на церковь, а Иван Львович мечтал построить в Самаре собор. Он даже приступил к поискам инженера и архитектора, но исполнить задуманное ему, увы, было не суждено. В 1910 году Санин скоропостижно скончался. Его мечту воплотила в жизнь Мария Кондратьевна. Принимая соболезнования, она заявила, что ни одной крохи из завещанного ей мужем богатства не выронит за пределы благотворительности, и слово свое сдержала. Через 2 года в Самаре на деньги Марии Саниной был возведен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Кроме того, вдова купца открыла в городе еще 2 бесплатные столовые для бедных и учредила сиротский приют имени Ивана Львовича Санина с пожизненным капиталом. «Всякое древо познается по плоду своему», – сказал Христос в Евангелии. «Яблоки у Саниных получились замечательные, их знают и любят. Но еще более прекрасными оказались плоды их милосердия. О них до сих пор с благодарностью помнят люди».
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Разговор коснулся Петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями. «Помню», — говорил он, — «как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовление, знал, что мне остается жить всего 5 минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет. Так казалось, предстояло мне долго жить. На нас уже надели смертные рубашки и разделили по трое. Я был 8-м в 3-м ряду. Первых 3 привязали к столбам. Через 2-3 минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго-долго!» Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищи моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на 4 года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня. Я ходил по своему каземату в Алексеевском Равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни. Меня чрезвычайно поразило то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня первый раз в жизни. Только впоследствии я поняла причину этой доверчивости. В то время Федор Михайлович был совершенно одинок. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление.

лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Радио «Вера». О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. Окинь улыбкой мирскую весь и солнце зыбкой к устам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая святой младень. Сергей Есенин.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей. Но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может. Поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Радио «Вера». Елена Гвозденко. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Прощенное воскресенье. Тихо, пасмурно. Хлопья запоздалого мартовского снега с изящной неспешностью покрывают асфальт в подпалинах серого льда. Прощенное воскресенье. Тихий праздник. Праздник омовения душ. Если бы хоть на миг скинуть пуды зависти, пустого тщеславия, корысти, игрушек земных, хоть на миг остановиться и посмотреть на щедрое небо, на очистительный снегопад, вдохнуть полной грудью, то зрение обязательно изменится. Можно увидеть огонек света в глазах напротив.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Надеждиной, внучки священномученика Василия Надеждина и его супруги Елены Надеждиной. 27 июля 1944 года моя бабушка Елена Сергеевна записала в дневнике: «Мне 51 год. Я пережила многое. Была как жена священника в ссылке, в тюрьме, в разлуке с детьми. Но за все скорби благодарю Бога. Я познала Христа в скорби под духовным руководством владыки Варфоломея и игумена Митрофана. Познала, что есть духовная жизнь. Я прочла дивные творения оптинских и афонских старцев. Изучила литургию. Приобрела слезы покаяния и теплоту молитвы. Очень помогли мне книгами епископ Феофан Затворник и епископ Игнатий Брянчанинов. Страдание очистило меня». А через несколько лет в дневнике бабушки появилась следующая запись. Вновь перечитав заметку от 27 июля 1944 года, я смущена несколько гордым тоном утверждения. Видимо, волна духовной жизни коснулась. Но сегодня опять трудность пути.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле, вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в Египет, в монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай. Здесь, в атмосфере места, где библейский пророк Моисей получил от Бога скрижали с 10 заповедями, отец Паисий хотел пожить немного в тишине и уединении. Однако вскоре тишина была нарушена. Раз в неделю, по пятницам, в монастырь стал приходить хаджа, мусульманский проповедник. Он поднимался на минарет, построенный здесь в 7 веке захватчиками во время арабо-турецкого завоевания, и начинал оттуда что-то громогласно провозглашать. Монахи, с одной стороны, были возмущены таким бесцеремонным поведением хаджи, а с другой не могли приказать ему больше не приходить в монастырь. Подумав, они нашли выход. По пятницам монастырские ворота стали запирать на замок. Отцу Паисию такая идея не очень понравилась. Ведь кроме хаджи в этот день в монастырь мог прийти кто-нибудь еще. Да и хаджа, догадавшись, что запертые ворота – прием против него, мог разозлиться и причинить монастырю какие-нибудь неприятности. Каждый день отец Паисий с усердием молил Бога о благополучном разрешении этой ситуации. Отец Паисий оказался прав. Хитрый хаджа однажды решил заглянуть в монастырь в четверг. Нашел ворота гостеприимно открытыми и сразу все понял. С громким криком он вбежал во двор. «Ах, вот как! Запираете дверь перед моим носом! Но я вам покажу!» – вопил он. «Дверь от верблюдов запирают», – мягко сказал ему стоявший рядом отец Паисий. «В пятницу бедуины ведут тут караван, и верблюды часто забредают в монастырь». Эти простые слова успокоили хаджу. Он ушел, а в следующую пятницу в свое обычное время не явился. Не было его и через неделю, и через две. Потом монахи случайно узнали, что хаджа и вовсе уехал из Египта. Необходимо много внимания, благоразумия и рассуждения, чтобы добро делалось по-доброму и приносило пользу, говорил афонский старец Паисий Святогорец. Потому что иначе вместо пользы оно будет только злить другого. Мы хотим действовать по-мирски тогда, когда есть все средства для того, чтобы улаживать сложности по-духовному. А нужно молиться и дать Богу возможность нам помочь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. «Однажды я был на греческой литургии. Замечательно, что никто из прихожан совсем не следил за поведением соседей. Как бы мне хотелось, чтобы мы поступали так же. Есть люди, которым очень мешает, что человек на соседней скамье крестится или не крестится. Им не то, чтобы осуждать его. Даже и присматриваться не следует».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Византийский император Константин Великий отдыхал в своих покоях. Последние несколько месяцев он почти никуда не выезжал и никого, кроме самых близких, не принимал у себя во дворце. Шутка ли, в Константинополе распространилась проказа. Вылечить эту страшную болезнь было невозможно. Оставалось одно верное средство, которым испокон веков от нее спасались. Прокаженных собирали, сажали в клетку и бросали в море. Именно так повелел поступить и Константин. Вдруг дверь в императорские покои приоткрылась. Со скромно опущенной головой на пороге показался один из его самых приближенных придворных – священник Зотик. «А, это ты, Зотик!» – радостно приветствовал его император. «Проходи, мой друг. Ну, говори, с чем пожаловал?» Зотик прошел на середину зала, смиренно опустился на колени и сказал: «О, мой царь, ты уже давно не покупал никаких украшений для своих одежд. Дай же мне, рабу твоему, побольше золота, и я куплю тебе драгоценных жемчугов и блестящих камней. Ты ведь знаешь, я хорошо разбираюсь в драгоценностях и никогда не принесу тебе подделку». Константин велел казначеям выдать Зотику деньги, и тот с мешком, полным золотых монет, покинул царский дворец. Однако отправился он вовсе не к торговцам жемчугами и сапфирами. Зотик пошел к воинам, которые, согласно императорскому указу, собирали по городу прокаженных. Их шатер был растянут на самом берегу моря, где в железной клетке, ожидая своей горькой участи, уже томились несколько больных. «Возьмите золото», — сказал Зотик воинам, — «а мне отдайте этих людей, и всех других, которых найдете, отправляйте прямо ко мне». Воины удивились, но просьбу Зотика исполнили. А он, радостный и счастливый, повел освобожденных людей на другой берег Босфора, где у него была земля, доставшаяся в наследство от богатых родителей. Зотик происходил из знатной и обеспеченной семьи, но, став священником, отказался от богатства. Все свои деньги он истратил, помогая людям. Зотик построил несколько домов, в которых поселил нищих, увечных, сирот, вдов и стариков. Теперь священнику нужны были деньги, чтобы устроить больницу для прокаженных. Для этого он и использовал царское золото. Константин Великий не спрашивал у Зотика о судьбе своих денег, но вскоре император умер, и трон занял его сын Констанций. Пересчитывая казну, Констанций узнал, что священник Зотик некогда брал из нее большую сумму на покупку драгоценностей для царя. Монарх вызвал Зотика к себе. «Ты должен был купить украшения для моего отца. Где они?» Без всякого приветствия резко спросил он священника. Зотик кротко ответил: «Прикажи снарядить корабль, и я покажу тебе эти драгоценности. Уверен, ничего подобного ты, мой царь, раньше не видел». Заинтригованный Констанций в тот же вечер отправился вместе с Зотиком на другой берег Босфора. Сойдя с корабля, священник повел его сначала в дома, где обитали сирые и убогие, а потом в больницу, где размещались прокаженные. Показывая императору на этих людей, Зотик сказал: «Вот, царь, прекрасные камни и блестящий жемчуг, который добыл я дорогой ценой». Однако Констанций отнюдь не оценил милосердного поступка Зотиком. Он впал в такой гнев, что повелел привязать священника к лошади и пустить ее галопом по полям и дорогам. Так принял мученическую смерть священник по имени Зотик, которого за его милость к отверженным, бесприютным и сиротам в Константинополе прозвали «сиропитателем». На месте, где погиб священник, забил источник, а самого Зотика с тех пор церковь почитает как великого милостивого святого.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец посетил собрание и, услышав там споры братьев, возвратился в свою келью, несколько раз обошел ее кругом и лишь затем исчез за дверью. Когда ученики пришли к нему в следующий раз, то спросили, зачем он ходил вокруг своей кельи кругами. Старец ответил: «Уши у меня были полны распрями. Я ходил кругами, чтобы вытрясти из них все ваши споры, чтобы в безмолвии ума войти в келью».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, Отец им Дух Святой. А Мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Радио «Вера». Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». С первыми своими потерями близких я испытывал смутное чувство, будто и во мне самом что-то отмирало, какая-то часть моего «я» атрофировалась навсегда. Каждый дорогой тебе человек занимает свое положенное место в сердце, на дне его, сбоку, в середине. Сердце вместительно так же, как и глаза. И вот когда этот дорогой человек умирает, его место в сердце начинает опустевать. От этого сначала образуется боль, сильная, резкая, невыносимая. Потом боль стихает, тупеет, но не умирает никогда, а становится частью тебя. Привыкаешь к ней, как я привык к своей хромой ноге, и вспоминаю о ней только в очень сырую погоду. Этот участок сердца не заполним никогда и никем. Мне не хватает всех моих ушедших близких. Что-то невозможно высказать, чем-то поделиться, что я мог бы рассказать только им. Я могу, конечно, изложить все и другим, но чего-то не получу взамен, что дали бы только те, ушедшие. И рассказ мой будет без чего-то, что я мог бы вложить туда только для них».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто, жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел 1946 год. Грецию охватила гражданская война. Повстанцы-коммунисты захватывали города и селения. Арсений с тремя приятелями шел по улицам своего городка Коница, как вдруг откуда-то раздался крик. «Мятежники идут!» И молодые люди услышали отдаленную стрельбу. Нужно было срочно куда-то прятаться. В конце улицы ребята увидели открытый дом. На его пороге играл 6-летний малыш. Заметив бегущих, запыхавшихся молодых людей, ребенок ладошкой поманил их. «Идите сюда! У нас на кухне есть погреб, там можно спрятаться!» — сказал он. Арсений и его друзья удивленно переглянулись. Но раздумывать было некогда. Они забежали в дом и не успели опустить крышку погреба, как услышали, что ребенок говорит кому-то на улице. «Я дома один, никого нет». Переждав некоторое время, молодые люди вышли. Малыш все так же играл во что-то на крыльце. Мятежники ушли, и ребята смогли в безопасности разойтись по домам. Через несколько лет Арсений стал монахом на Святой горе Афон. Он часто вспоминал этот случай, всегда поражаясь тому, как маленький ребенок смог мгновенно все понять и поступить так, как порой не догадается поступить и взрослый человек. В трудных ситуациях Господь порой посылает нам свое божественное просвещение, говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. Нужно только услышать его, принять и действовать. Если Бог одного немножко просветит, а других сделает восприимчивыми, то знаете, сколько добра может из этого выйти.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Хочу поделиться с вами наставлениями архимандрита Рафаила Карелина об отношении к смерти. Человек должен жить так, будто сегодняшний день подарен ему для того, чтобы он приготовился в путь, ведущий в вечность. Память о смерти дает человеку силы мужественно переносить несчастье и скорби этой жизни. Память о смерти открывает сердце для молитвы. Она учит прощать и любить. Обычно смерть застает людей врасплох, и человек с ужасом видит, что он попусту сжег время, словно хворост, проиграл его, как неумелый игрок. Но тот, кто помнит о смерти, тот увидит ее не в образе грозного мстителя, а как друга, который пришел в темницу этой жизни, чтобы освободить его от трудов и скорбей и ввести в страну вечного покоя. Поэтому святые отцы говорили: «День смерти больше дня рождения».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из ответа игумена Владимира Терентьева следователю Бутырской тюрьмы на допросе. 1931 год. Москва. Мне приходилось говорить с верующими об Антихристе. Но срок появления Антихриста никому не известен, и никакого знамения на этот счет не было. Появление советской власти я таким знамением не считаю, так как эта власть попущена Богом для наказания русского народа за грехи и для вразумления. Поскольку советская власть не признает никакого Бога, поэтому она и проводит политику гонений. Как долго будут продолжаться гонения, не знаю. Все это зависит от воли Божьей. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю.

0: так как в антисоветской организации я не состоял, в разговорах об антихристе ничего противного советской власти с моей стороны допущено не было.
1: Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каждый раз, проезжая в своем экипаже по Пречистенке, московский купец Степан Алексеевич Протопопов останавливался и подолгу с восхищением смотрел на грандиозную стройку – возведение музея изящных искусств. Его строили по образцам лучших музеев Европы, и было очевидно, что денег на строительство требовалось немало. И вот, когда Степан Алексеевич в очередной раз проезжал мимо забранного в строительные леса фасада с колоннами, он вдруг в сердцах хлопнул себя по лбу и сказал: «Да что же это я все издалека любуюсь? Пора и самому в нужном деле поучаствовать». На следующий же день Протопопов отправился к Ивану Цветаеву, организатору и руководителю строительства музея. После недолгой беседы Степан Алексеевич предложил ему свою помощь, которую Цветаев с радостью принял. Впоследствии на средства, пожертвованные купцом Протопоповым, в музее был открыт ассирийский зал. Степан Алексеевич финансировал изготовление нескольких дорогостоящих копий древних артефактов, отделку и убранство. К науке Протопопов вообще относился с большим уважением. Он и коммерцию рассматривал исключительно с научной точки зрения и не одобрял тех своих коллег, которые подходили к торговому делу по старинке, руководствуясь лишь перспективой выгоды. Зато он всегда был готов помочь, если кто-нибудь из купцов, пренебрегших научным подходом, вдруг разорялся. Таких случаев было немало, и Протопопов даже учредил специальную кассу вспомоществования обнищавшим лицам купеческого сословия. Степан Алексеевич мечтал популяризировать экономическое образование, поэтому с огромной радостью поддержал Московское общество распространения коммерческого образования, куда входили такие видные представители купечества, как, например, Павел Третьяков. Протопопов пожертвовал обществу земельный участок и 50 тысяч рублей, на которые был построен Московский коммерческий институт. Степан Алексеевич учредил несколько стипендий, позволявших ежегодно поступать в этот институт представителям беднейших сословий. Участь бедных и сирот всегда волновала купца Протопопова. Сам он рос в благополучной семье с устоявшимися традициями. Но когда думал о том, сколько детей лишены родительского тепла и не имеют элементарных условий для жизни, сердце его сжималось. В 1902 году Протопопов на собственные средства открыл убежище для детей-сирот. Практически одними его пожертвованиями существовал и приют цесаревны Марии, где воспитывались дети осужденных и отправленных на каторгу в Сибирь родителей. Большое усердие проявлял купец по отношению к церкви. Много лет он был старостой Успенской церкви на Могильцах и заботился о храме, как о родном доме. Степан Алексеевич внес щедрое пожертвование на реставрацию храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе. А ассирийский зал, ныне Государственного музея имени Пушкина, и по сей день остается одним из самых интересных. Мало кто знает, что его появлению мы обязаны купцу Протопопову, но Степан Алексеевич на это бы не обиделся. Он был скромным и делал добро не ради славы, а по велению сердца.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с ретиней Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства и укрепи люди, их же возлюбил Иси, единый человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
2: Кандак Сретению Господню исполняется несколько раз в течение богослужения, и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харцизске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалась лимфедема второй стадии, болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое, роса жаждущим, спешащим в объятия твои,